0: Поиск.
1: Говорите. Я хочу обратиться к вам с необычной просьбой. Живу я со своими родителями. Папа уже 9-й месяц прикован болезнью к постели. Ему нужен круглосуточный уход. Слава Богу, он дает силы моей маме, а ей уже 74 года нести это служение. Я работаю, рано ухожу из дома. Так складывается сейчас жизнь, как в замкнутом круге. Работа, уход за папой, врачи, рецепты, аптека. Из-за этого меньше принимаю участие в жизни своей церкви. Дома нужно быть поддержкой для мамы, улыбаться, говорить добрые, ободряющие слова. А сама? Слава Богу, что я его дитя. Вот уже несколько недель не дает покоя мысли. Ведь ты не одна в таком положении. Напиши. Может, кто-то, как и ты, нуждаешься в общении и поддержке. И пусть даже через письма. И так нужно знать и чувствовать, что ты не одинок. Если какой-то сестре одиноко, пусть напишет. Адрес в редакции. Люди.
0: Тяжело без поддержки. Мы переехали в большой город Вольфсбург и ищем строгую христианскую общину. У нас 3 детей, а дети так быстро все мирское принимают. Тяжело жить в городе, где нет поддержки верующих. Эльзы. Рады, если помогли. Нас зовут Вальдемар и Галина Хам. Вашу газету читаем нерегулярно, а когда сестра Черненко принесет. В алтаре номер 3 за этот год прочли о просьбе Берты Лофинг. Она ищет церковь в городе Дортмунд. Год назад мы столкнулись с этой проблемой, когда тоже сюда переехали. В Дортмунд почти нет наших общин. Мы и многие еще члены церкви Унамассен, где раньше был лагерь для переселенцев. У нас очень хорошая община. Приглашаем. Наш телефон 02-31-474-373-75. Мы живем в Дортмунд-Викеде. Еще одна церковь есть Дортмунд-Хёрде, недалеко от русского магазина. Собираются в здании методистской церкви в воскресенье в 16 часов, а у нас в 10 часов и в среду в 19:30. Еще есть начинающая церковь Дортмунд-Ландстрон, Бютнерштрассе, 11. МАВО ТРЕФ. Это христиане из города Билефельд организовывают церковь. Еще один адрес. Аусидлер Бетроюнгсдинсте e.V. Николай Янсен. Бракала Линде 26. 44309 Дортмунд. Телефон 02-31-22-08023. Мобильный 01-76-209-95942. Будем рады, если смогли помочь. Мой муж ведет сеньорен-группы в Дортмунд Шаренхорст в здании сеньорен-центрум. Через неделю по вторникам, 18:30. Разбор Библии проводим, поем. Мы тоже объехали весь город, и все было не то, что нам надо. Мы очень рады, что нашли церковь в Унамассен. Уже год как члены церкви. Сеньорен-группы тоже из наших старцев и тех, кто не может ездить на собрания. Далеко или не на чем. Галина Хам.
2: Будем встречаться в алтаре. Написала и прочитала сестра Кун.
3: Если Бог продлит жизнь нам на земле, Мы будем встречаться в газете и молитвенно, и, возможно, кто-то лицом к лицу. Бог усмотрит. В алтаре за 4 номер за апрель 2010 года сестра Елена Дрейбут просила стихи, посвященные друзьям. У меня есть пожелание. Может, они сестре подойдут. С радостью делюсь тем, что имею. Это было еще давно переписано. Авторов не знаю. Пожелание. Любви, которая никогда не перестает. Жизни, которая не кончается. Праведности, которая не оскверняется. Мира, который превыше разума. Покоя, который не нарушается. Радости, которая не уменьшается. Надежды, которая не постыжает. Славы, которая не затемняется. Света, который никогда не угасает. Счастье, которое никогда не прекращается. Силы, которая не слабеет. Чистоты, которая никогда не пачкается. Красоты, которая не изменяется. Мудрости, которая не подведет. Источника, который не иссякает. Мы желаем вам, чтоб Слово Господне веселило и душу, и кровь. Вместо скорби твоею душою владели бы вера, надежда, любовь. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать.
0: Он укреплялся от немощи. Пишет вам мама Бориса Миронова, Вера Андреевна. Мой сын ушел в вечность 27.04.2010 года. Почти 13 лет лежал, был зависим от моей помощи. В последний месяц у него уже не работали обе руки, и поэтому он самостоятельно не мог ни писать, ни сам есть. До последней минуты был в сознании. Когда я ему говорила: «Боря, еще хоть бы чуть-чуть поживи, надо Юлечку, его дочь, поддержать», он ответил: «Это от меня не зависит, все в Божьих руках». Умер он с молитвой. Я обещала Борису, что пока жива, буду просить Бога, чтобы дал сил поставить на ноги, то есть дать образование дочери Бориса Юле. Помяните Бориса и молитесь за его дочь и мою внучку Юлию. Посылаю одно из последних стихотворений Бориса. Вера Андреевна Миронова, Россия. Если б не Бог был помощником, если б не Бог был заступником, был бы в страданиях безбожником или, быть может, преступником. Безбожия утешения, данных душе в откровениях, жить было б вовсе бессмысленно среди зломучений бесчисленных. Через огни в испытаниях, через болезни в страданиях Бог нас ведет к прославлению, к радости вечной нетления. Так укрепляйтесь от немощи, быть чтоб святыми солдатами, на небесах стойким племенем, сверху стоя над утратами. Помощь от Бога способная, к часу любому удобная, в ней Бог дает утешение, немощей всех сокрушение. Борис Миронов. Слышны его шаги. Приветствую вас любовью Господа, так сильно любящего и меня, старицу Лидию. Сегодня мне сестра Лиля принесла почту, и в том числе журнал «Сестра». Мое сердце вздрогнуло от радости. Я не нахожу слов благодарности Господу за этот подарок. Он один знает, какая моя жажда была к забытому алтарю. Я так тосковала о нем. Постоянно в молитвах приношу к нему всю редакцию. Особо прошу за дорогой алтарь, о всех. Умоляю Господа, чтобы он через газеты и журналы посылал пробуждение душам. Молюсь за всех, вопиющих к нему в страданиях, искушениях, чтобы даровал силы и крепости духовной. Молюсь неустанно, ведь Он дал мне этот труд, и все мои молитвы идут к престолу благодати и с молитвами других соединяются. Я писала вам письмо, обращалась ко всем, чтобы поддержали мою молитву за невестку, которая находится в оккультных сетях. Работа дьявола – делать зло и боль. Но Господь хранит меня от зла и болезни с тем, чтобы родные увидели на мне руку Божию, защиту моего Спасителя и Хранителя, живого Бога Иисуса Христа. Хочется всем сказать, будьте любвеобильны, сострадательны, прощайте обиды, не платите злом за зло, помогайте немощным, старцам, вдовицам, будьте странноприимными. За все Господь вознаградит. Вот я от всего сердца написала это письмо. Не ропщите ни на что. Вы прислушайтесь и присмотритесь, как близок Христос. Его шаги слышны, и всмотритесь хорошенько, что сейчас творится в мире. Дьявол со всей силой устремился на детей Божиих. Только молитвы в крепкой вере победят. Да благословит всех читателей обильно наш великий Бог. Лидия, Россия.

рассказ, и отчаяние отступило. Рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стих 10. После обеда все улеглись спать, а Лидия собралась идти в центр города, где было много магазинов. Дом престарелых, где она жила уже 4 года, находился на окраине. На воротах красовалось заковыристое название «Территориальный центр помощи одиноким гражданам пожилого возраста». Правда, у многих обитателей этого печального заведения было немало близких родственников, не без усилий сдавших сюда своих сопротивлявшихся, но родственников, старичков и старушек. Избавившись таким образом от обременительного ухода за ними, а заодно завладев их жилплощадью, нередко отдельной, проворные детки навсегда исчезали из поля зрения покинутых родителей, которые все равно, простив им все, ежедневно тоскливо выглядывали в окна, напрасно ожидая своих любимых чад. Лидию сдал сюда ее 35-летний внук Юра. Свою единственную дочь, умершую от тяжелой неизлечимой болезни, она похоронила 5 лет назад. Тогда же и сердце свое загнала. Никак не могла смириться с ее скоропостижной смертью, не спала ни днем, ни ночью, а сильные антидепрессанты не успокоили, но, напротив, почти добили и без того слабое сердце. После смерти мужа, а потом и дочери, Лидия жила одна в небольшой отдельной квартирке. Но единственный теперь для нее свет в окошке, внук Юра, вдруг попросил: «Давай, бабуля, поселю тебя в территориальный центр для одиноких. Там ведь много таких, как ты. Вместе доживать вам будет веселее. А квартирку твою я продам. Мне машина нужна позарез». Да так пристал, так пристал. И жестами кое-как объяснял ей, и на бумаге писал. Ведь она, Лидия, глухонемая от рождения. Дочь-то ее всегда лучше понимала и объясниться с ней легко могла. А вот внук не силен в языке для глухонемых в сурдопереводе. Ну и, конечно, уступила ему, согласилась на переезд. А как же иначе? Ведь любимый, единственный внучек. Дом престарелых сразу показался ей тюрьмой. Комнатка темная, плохонькая, на 4 койко-места. Кормят кое-как, пенсию почти всю забирают. Денег на руки дают совсем чуть-чуть. А нужд всяких так много. И лекарства надо подкупить, и моющие средства, и кое-что из продуктов. Опять же, обстановочка, лучше не спрашивайте. Друг у друга все воруют, кто что может. Постоянно ссоры, крики. Правда, она, Лидия, глухонемая, и потому не слышит ни плохого, ни хорошего. Но нервы-то не стальные, и тоже иногда в разборки приходится ввязываться. Ну и обижают ее, конечно, больше всех, а еще и издеваются, смеются, когда она руками машет, стараясь что-то объяснить, защититься. И так больно у Лидии на сердце становится, что бежит в дежурку и, разгоряченная, утирая слезы, сует медсестре бумажку с Юркиным телефоном. «Звони, мол, да побыстрее!» А та, покрутив диск, то ли обманывает, то ли правду говорит, кто же ее знает, но только всегда объясняет ей, что телефон не отвечает. Да Лидия и не надеется на отзывчивость внука. Квартирку-то ее он давно продал, машину купил. Зачем ему теперь 82-летняя больная бабка? А жить здесь — тоска. По вечерам, когда изредка между обитательницами комнаты короткие минуты мирной передышки, они, видать, друг другу начинают сердце изливать, что-то из прошлого вспоминают. А на нее, Лидию, ноль внимания. Ведь не слышит ничего и сказать не может. А ей еще горше, хоть бы умереть скорее, что ли. Но вот на днях женщина какая-то зашла, поздоровалась и беседу завела. А что ей Лиде до этого? Но незнакомка и к ней обратилась. Лидия в ответ нахмурилась и печально показала ей на свое ухо, потом на губы, мол, глухонемая я. Женщина вдруг сразу же легко заговорила с ней на языке сурдоперевода, на языке жестов. От неожиданности Лидия аж заплакала, и счастливая стала отвечать руками, торопливо рассказывая обо всех своих бедах, не успевая промокать платочком набегающие слезинки.
Посетительница объяснила, что ее зовут Таня, что она христианка и теперь будет постоянно приходить к ним для чтения Библии каждую среду. Лидия теперь этого дня как праздника ожидала. Таня им Слово Божие читала. Потом вместе рассуждали, молились. Жить стало легче, уже почти не ссорились. Вскоре одна из женщин в их комнате покаялась, а потом и водное крещение приняла. Лидия тоже уже много знала из Библии, но кое в чем еще сильно сомневалась. «А как же я буду верующей, если даже молиться вслух не могу?» — жестами спросила она Таню. «Говорите с Богом сердцем», — ответила ей та, — «ведь Он слышит и знает все наши мысли». Но в душе Лидии вдруг появилась какая-то злая противодействующая сила. «Ведь я никогда Бога не видела и не слышала», — сердито размышляла она. «Как же я могу верить в то, что Он меня слышит и все обо мне знает? И вообще, где Он был, когда я дочку свою похоронила, и когда любимый внук меня, как ненужный хлам, перевез в этот противный дом? Нет, нет, не могу я верить, что Он есть, да еще и любит меня». Сегодня Лидия собралась в центр города по такому поводу. В честь Дня инвалидов ей в качестве подарка выдали небольшую сумму денег, на которую она собиралась купить хорошее мыло и шампунь для мытья волос. Такую роскошь им здесь не выдавали, а Лидия всегда любила быть опрятной и благоухающей. Из-за своих больных ног она ходила очень медленно, опираясь на старенькую трость. Но радовалась и этому, ее соседки и того не могли, и с большим трудом передвигались только по комнатам. На автобус решила не садиться, чтобы сэкономить деньги и зайти еще в кафе, где продавали дешевые пирожные с заварным кремом. Это лакомство Лидия могла позволить себе очень редко. Предвкушая предстоящее удовольствие, она даже чуть ускорила шаги, наклоняясь вперед своим грузным телом. И тут вдруг... Раз! Деревянная тросточка, на которой она опиралась, переломилась в середине, и несчастная рухнула лицом вниз с высоты своего немалого роста. Переулок, в который Лидия как раз перед тем свернула, был совершенно безлюден, поэтому ее падение никто не увидел, а кричать она, ясное дело, не могла. Попробовала пошевелиться и обрадовалась. Кажется, ничего не сломала. «Ну как же теперь подняться?» С ее больными руками и ногами это просто невозможно. Лежать было неудобно. Почувствовав холод, Лидия стала всерьез переживать, как бы не простудиться. И тут она вспомнила. В последний раз Таня рассказывала, что Бог близок каждому. Она читала им псалом из Библии, где говорится о том, что Он окружает человека сзади и спереди и хранит его от зла. Тогда Лидия не очень верилась во все это, но сейчас она впервые всем сердцем горячо взмолилась. «Господи, если Ты действительно видишь, что я упала, то помоги мне встать!» И тут же почувствовала, как чьи-то сильные руки бережно помогли ей подняться и встать на ноги. В недоумении Лидия огляделась вокруг, но никого не увидела. «Видно, Бог и вправду рядом», — с изумлением подумала она. «Кто бы еще мог мне помочь?» Но, взглянув на свою сломанную трость, растерянно продолжала размышлять. «А дальше-то как? Ведь я теперь не смогу и шага сделать. Надо бы новую палочку купить, но где их продают? И как мне дойти до магазина? Да и денег у меня совсем немного». В переулок завернул мужчина средних лет и, энергично направившись прямо к Лидии, подошел, молча взял ее под руку и решительно повел вперед. Почему-то совсем не испугавшись, она послушно пошла с незнакомцем, который, видимо, зная, что его спутница глухонемая, без разговоров вел ее по улицам, сворачивая то вправо, то влево. Наконец они остановились перед небольшим магазинчиком. Мужчина ловко помог ей преодолеть несколько ступенек лестницы, и они вошли в помещение. Лидия сразу же увидела на полках трости и другие товары для инвалидов. Она радостно повернулась к своему спутнику, чтобы поблагодарить его хотя бы взглядом, но он уже куда-то исчез. Теперь ее очень волновало, хватит ли денег на эту нужную покупку. Лидия выбрала подходящую ей трость и очень удивилась, цена оказалась совсем невысокой.
Опираясь на новую удобную палочку, Лидия радостно направилась в парфюмерный магазин. После покупки трости у нее каким-то образом осталось еще немного денег. А в кафе она купила не дешевое пирожное, а чудесное слоеное колечко с настоящим сливочным кремом. Да еще хватило на порцию кофе с молоком. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. С абзаца. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Бог помог ей купить все, о чем она даже не мечтала. Оказывается, он действительно всегда рядом. И сейчас Лидии было стыдно за свое прежнее неверие. «Да, скорее бы встретиться с Таней», — опять подумала она. Лидии не терпелось побольше узнать о том, кто так заботливо помог ей в беде и чьи невидимые руки теперь вели ее в прекрасную новую жизнь. Светлана Тимохина, Украина.

скрученный болт. Приветствуем всех, кто получает, читает и кто пишет забытый алтарь. Мир вам! Хотим поблагодарить за напоминание об оплате, а мы, в свою очередь, сообщаем, что подписку продлеваем для Харченко Полины, копии об оплате прилагаем. Этот перевод мы делаем для нашей мамы, девочки из рассказа «Пустой сундук», который публиковался в «Забытом алтаре» номер 3 за 2009 год. Хотелось бы добавить к опубликованному, что мама наша, та девочка из рассказа, приняла в 2009 году святое водное крещение, заключив завет с Господом в возрасте 82 лет. Это ли не благодать от Отца нашего Небесного? Теперь она рассказывает о произошедшей с ней перемене, о живом Боге, который живет на небесах, о том, что сам Бог простил ее и принял в ряды прощенных. Не потому что она какая-то особенная, а потому что Он сам призывает всех и ждет их на небесах. Недавно рассказывала нам по телефону, как ездила проведать внука. Он с семьей живет в соседнем селе. За обеденным столом внук высказал досаду, что, мол, надо было на старой машине ездить, так как в этой, новой, ни одного болта толком не открутишь. А бабушка ему напомнила: «Знаешь, прежде чем что-то делать, помолись Богу и расскажи. Так, мол, и так, не могу открутить болт, помоги». Внук заулыбался и ласково ответил: «Опять вы, бабуля, начинаете со своим Богом». Потом встал из-за стола, взял кепку и вышел. Бабуля с внучкой, женой внука, пили чай. Через время вошел внук и улыбается своей милой улыбкой: «Бабуля, а я ведь чем только не пробовал открутить болт. Не шло и все. А сейчас я ничего не делал, просто пальцами взялся, и он открутился. Интересно, как так получилось?» Бабуля обрадовалась: «Бог, он живой и все-все знает, а тем более слышал твою молитву. Теперь ты знаешь, что он помогает тем, кто его просит. И сразу хочу сказать вам, что нужно покаяться

каяться и служить Богу. Ничего более важного и лучшего в этой жизни нет, да и не будет. А вы такие молодые оба, очень много смогли бы сделать для Господа. Вот такое небольшое свидетельство услышали мы от мамы. Очень рада, что Господь хранит нашу маму и бабушку Полину. Ей в мае исполнилось 83 года. Хотим пожелать ей, чтобы Господь нашел и для нее работу на ниве своей. Она может свидетельствовать, молиться по мере сил. Милости и благодати от Господа хотим пожелать ей и Божьего благословения сполна. А в Божьих благословениях все есть необходимое, и бремена наши Он помогает нести. Все мы в руке Его. Наталья Дик.

0: встречи в коридоре. В тот день было особенно многолюдно и шумно в коридоре отделения. Поступило много больных. Уже и обед прошел, а я все еще занималась своей работой, уборкой. Но вот и тихий час. Кажется, куда все девались? Я тихо напевала песню, которую пели в последний раз на служении. Вдруг ко мне подходит женщина средних лет и спрашивает: «Сестра, куда мне обратиться? Я приехала с направлением. У меня обнаружили страшную болезнь. Рак уже переходит в третью стадию. Это значит, мне уже скоро умирать?» Я стою и не знаю, что ей ответить. «Ну, — говорю, — я не медсестра и не врач. Что с вами и сколько вам жить, это знает только Бог. А вы что, верующие?» «Да». «Тогда вы меня обманывать не будете. Говорят, верующие не обманывают. Ну, идемте, я проведу вас к врачу». В какую палату ее определили, я не знала. Но в один из рабочих дней ко мне обратилась медсестра. «Я знаю, ты верующая, идем со мной». Пришла в палату, а в этой небольшой комнате были три женщины. Среди них старица, и она плачет. Другие же две говорят: «Что нам делать? Мы боимся умереть и попасть в ад». И вижу ту женщину, что в коридоре меня встретила. «А что случилось?» – спрашиваю. «Нам нужна помощь, и особенно старушки». «Но я не проповедник. Я лишь могу указать путь ко спасению, свидетельствовать о Боге и о вас помолиться. У меня есть с собой брошюры, а Библии вот сейчас нет. Но завтра я принесу, и время для вас тоже найду. Расскажу вам, зачем и для чего на землю пришел Христос». Рассказала, что Бога видеть невозможно, и предложила им выглянуть в окно. «А что вы видите, глядя на улицу из окна?» «Ну, деревья, зелень, небо, солнце». «Да, тогда взгляните на само солнце. Можете посмотреть?» Женщины посмотрели и тут же отвернулись. «Невозможно, глаза режет». «Солнце – это Божие творение. Если на солнышко не можете смотреть, то как хотите видеть Бога?» В Библии сказано, что блажен не видевший, но уверовавший. А Иисус придет со своими, за теми, кто покаялся и получил прощение грехов. Одна из женщин говорит: «Давай будем молиться. Закроем двери, чтобы нам не мешали». И мы все встали на колени. А молиться они не умели. Я им объяснила, что нужно говорить и просить прощения. Молились они, потом я. Эти больные женщины от чистого сердца просили прощения за всю прожитую жизнь у Иисуса Христа. А я просила у Господа об их исцелении. После молитвы я обняла их и сказала: «Только верьте и ничуть не сомневайтесь, теперь вы в его руках, и он все усмотрит». Старица успокоилась. Когда я шла домой, то много о них думала. Мне очень хотелось видеть, что будет с ними, как Господь поведет это дело. А было так. После моего ухода прошло 2 часа. Подходил ужин. Время около 6 вечера. Эта старушка и говорит своим соседкам: «Мне стало лучше, и я больше боли не чувствую, и силы прибавилось. Я ни за что не посмотрю и поеду домой. На улице тепло, а одежда при мне». А женщина та, что меня что в коридоре встретила, при новой встрече говорит мне: «Молись обо мне, мне завтра предстоит операция, но я уже не боюсь, что со мной будет, все ведь в Божьих руках». Она спокойно вязала носочки для детей. «А давай сейчас помолимся», – предложила я. И мы помолились, почитали Библию. Прошло 2 дня, и вот я вижу нашу старицу в хорошем настроении, бодрую. Она пришла за ответом на анализ и говорит: «Не знаю, что скажут, но знаю, что я готова ко всему и спокойна». Мы попрощались и уже больше не встречались. И моей знакомой не было. Отправили на 2 недели домой. Анализы ждать можно и дома. А до этого она мне рассказывала: Когда я ехала в больницу, то по пути была остановка, и там недалеко начали строить дом молитвы. Не знаю, почему так назвали, но я дала денег на помощь в строительстве некоторую часть из того, что имела с собой. Потому что было объявление о пожертвовании. И подумала, вот если бы я выздоровела, то я пришла бы сюда и служила бы Богу. А мои дни на работе шли своим чередом. И, как обычно, я была в коридоре и протирала листочки роз. Вдруг меня кто-то радостно окликнул. Смотрю, стоит передо мною красивая белокурая женщина, одетая в элегантный плащ. Это была та женщина, что меня когда-то встретила в коридоре и медсестрой назвала. Обнимает меня и радостно говорит, «Знаешь, у меня нет той страшной болезни». Не подтвердилось. Я жива и умирать не буду. Это твоя молитва и моя вера. Я пойду на служение в тот дом молитвы. Радуюсь я очень. И я радовалась с ней. Мы вместе благодарили Бога. Она возвращалась домой к своим детям и мужу с радостью, с хорошим ответом. А я смотрела ей вслед и думала, наш великий Бог и в наши дни творит чудное, неповторимое. Слава Ему!
1: Лидия Зеньют.

дитя. Международная газета об Израиле накануне. Мой Иерусалим. Мне весьма часто приходится слышать такие определения: «Мой Иерусалим», «Наш Иерусалим». Да и сам я обычно говорю: «Приезжайте, я покажу вам мой Иерусалим». Мы легко произносим эти слова и забываем, что Иерусалим-то не наш. Он даже не государственный, не арабский, не еврейский, не всемирный, не Давидов, не Ивусеев. Иерусалим Божий. Это о нем Всевышний говорит Давиду и Соломону, что избрал его и полагает в нем имя свое, да будет оно благословенно навек. Иерусалим не принадлежит нам, это мы принадлежим Иерусалиму. Принадлежать Иерусалиму – это счастье и почет. Принадлежать Иерусалиму – это испытание и проверка. Понять, что ты принадлежишь Иерусалиму, а не он принадлежит тебе, это значит сбросить с себя спесь и надменность. Если Иерусалим принадлежит нам, то мы можем его любить, а можем ненавидеть. Мы можем быть в нем, а можем его и покинуть. Мы можем жить в нем так, как нравится нам. Если мы принадлежим Иерусалиму, то мы должны привести нашу жизнь в соответствие с тем, каким определил Иерусалиму быть Всевышний. В соответствии с сутью города, в котором имя Всевышнего, да будет оно благословенно, очи Всевышнего и сердце Всевышнего. Пишу эти строки, и мне самому становится страшно. Теоретически все мы знаем, что ничто не скроется от взгляда Творца. Теоретически. А всякий, кто принадлежит Иерусалиму, испытывает это в Иерусалиме практически. Здесь имя Всевышнего, здесь его очи, здесь его сердце. Надо только открыть свое сердце и свои очи, чтобы почувствовать и увидеть это. Исаия приводит слова Господа об Иерусалиме. «Я начертал тебя на дланях моих». Такой поэтический образ. Понятно, что у Бога нет обычных человеческих рук и человеческих ладоней. Но ведь поэтический образ нужен для того, чтобы мы могли понять нечто через нашу собственную практику, через нашу собственную жизнь. Когда-то давным-давно в детстве я упал с дерева. Пока летел, ухватился рукой за колючую проволоку на заборе. Наверное, поэтому не расшибся, не ударился головой. Было мне лет 6 тогда, в школу еще точно не ходил. Прекрасно помню, как шел домой, а ладошки держал вместе, как чашку. Они наполнялись кровью, и я особо сильно расплакался, когда кровь перелилась через край и стала капать на землю. Шрам на ладони виден до сих пор. Иерусалим начертан, высечен на ладонях. Иерусалим истек кровью и на ладонях остался. Рука, ладонь – это такой орган, которым производится действие. Хочешь приветствовать друга – протягиваешь ему руку с раскрытой ладонью. Хочешь забить гвоздь – сжимаешь в ладони рукоятку молотка. Едешь на велосипеде – крепко стискиваешь ладонями руль, особенно на неровной каменистой дороге. Читаешь книгу – разглаживаешь ладонью страницы. Любишь – и гладишь любимого или любимую все той же ладонью. Если Иерусалим высечен на ладонях Всевышнего, то что бы ни делали руки Творца, высеченный на них Иерусалим участвует в этом творении. И если мы сотрудничаем с Творцом и творим самих себя и мир вокруг нас в соответствии с Его волей, то мы там, в этом Иерусалиме Его дланей. Мы принадлежим Иерусалиму. Скажете, загнул автор, зарапортовался. И то верно. Не так уж часто я позволяю себе говорить образами. Вообще-то, ведь я человек весьма практический. Но Иерусалим – это совершенно особая тема для меня. Можно, конечно, сказать, что нынешний город – это совсем не тот Иерусалим, о котором сказано у Исаии. Ведь Всевышний сказал, что имя его здесь вовек вечно. Может быть, все дело в том, что само по себе восстановление Иерусалима – это проверка для нас всех?
для тех, кто мог бы сюда приехать и проверить, Божий ли это город возлюбленный, или так, селение евреев и арабов. Мог, но не приехал, отложил на потом. Для тех, кто приехал, но увидел только лихо сбываемые туристам фантазии о том, что вот тут Иисус делал то, а вот тут это. Или для тех, кто увидел лишь маленький город с дорогими гостиницами и магазинами. Или для тех, кто приехал и увидел, прикоснулся, и Божий Иерусалим высекся на ладонях и на сердце, не без крови. У меня нет твердого ответа, есть только образ. Став на землю Иерусалима, мы можем стать на ладонь Отца, а можем на пыльную землю. Это от нас зависит, не от города. Мой Иерусалим? Нет, я Иерусалимов. Достоин ли? Нет, но помилован. Ави Турецкий, Израиль.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. В программах этой передачи мы на основании Библии говорим о Боге, о смысле нашей жизни и о надежде, которую дает Иисус Христос.
1: Открываем мы нашу программу местом из Библии. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 и 11 стихи. «Кто верит в Сына Божьего, несет это свидетельство в себе. Кто не верит в то, что говорит Бог, превращает его в лжеца, ибо не верит в свидетельство Бога о Сыне Своем. Свидетельство же вот в чем. Бог дал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».

0: В наше время можно наблюдать, как у многих людей появляется желание узнать истину о христианстве и о Боге. Но, к сожалению, в поисках истины некоторые берут информацию из книг, которые дают искаженное или очень неясное представление о Боге. Вместо того, чтобы ходить вокруг и около, не лучше ли обратиться за желаемой информацией к первоисточнику, к самой Библии?
1: Один известный писатель дает по поводу чтения Библии такой совет. Бог дает откровение о себе в Библии, и если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах.
0: Да, только в Библии можно найти исчерпывающую информацию о Боге, и из ее же мы узнаем о подлинном христианстве. Христианство во свете Библии – так можно озаглавить беседу Ивана Петерса, но перед этим послушаем песню.

Дорогие радиослушатели, в основу моей сегодняшней проповеди я хочу взять текст из 2 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 17 по 24. Здесь Павел очень наглядно говорит о одной проблеме, которая и до наших дней очень актуальна. Часто мы встречаем в жизни людей, дела которых не соответствуют их словам. Они говорят одно, а делают совершенно другое. Да не только отдельные люди. Даже учения и идеологии целых стран и государств часто в практической жизни далеко не соответствуют их теоретическому учению. В наши дни мы особенно ясно видим в политических переменах, что простая теория не в состоянии изменить реальную сущность человека. Всякий человек является индивидуумом, то есть он отдельный живой организм. Он отдельная личность среди всех других людей. И каждая личность имеет свой определенный характер. Один только этот факт такого разнообразия людей, вы никогда не найдете 100% похожих друг на друга, говорит нам о том, что мы должны быть крайне осторожны в том, что мы говорим о людях. Мы не можем, например, утверждать, что все кассиры какого-либо универмага – нечестные люди, если заметим, что один из них попытался нас обмануть. Но с другой стороны, мы не можем отвергать и того, что люди часто характеризуют целые группы или даже нации по тем фактам, которые им лично известны. При этой характеристике, конечно, большую роль играют и другие данные. Мы говорим о людях часто с предубеждениями. И эти предубеждения имеют свои корни в воспитании, в наших личных интересах или склонностях. Быть объективными во всех наших поступках и словах очень трудно. Часто следует применять большие усилия для того, чтобы объективно смотреть на то или иное. Однако, несмотря на все это, Слово Божие призывает нас не молчать, если мы видим какую-либо несправедливость. Апостол Павел тоже резко осуждал тех, которые делали не то, что говорили. Так и в нашем тексте. Послание к римлянам, 2 глава, стихи с 17 по 24. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Причиной того, почему я сегодня выбрал этот текст, являются некоторые письма наших слушателей. Особенно неверующие люди часто основывают свое неверие в Бога на примерах из истории церкви. Так, например, один слушатель в своем письме нам пишет: «Как вы догадываетесь, я неверующий. Впрочем, это сказано сильно мягко. Скорее, меня можно назвать убежденным атеистом, поскольку я вынес мое неверие из длительного чтения как религиозной, так и атеистической литературы, из глубокого осмысления сути религии вообще и христианства в частности, из обдумывания и изучения конкретных фактов истории христианства. Хочу вам сообщить, что я прочитал массу книг и довольно неплохо ориентируюсь в апологетике и истории христианства». Конец цитаты. Во-первых, я хочу выразить мою благодарность этому слушателю за письмо
и за откровенность. Хоть в этом приведенном отрывке из письма не указываются конкретные случаи или примеры, я думаю, что автор его имеет в виду те многие случаи из истории христианства, которые известны почти каждому человеку. По крайней мере, тем, которые имеют хоть несколько классов образования. Да, в действительности нам не надо даже обращаться к истории. Если мы имеем контакты с верующими людьми и знакомимся с ними поближе, то мы непременно заметим, что они тоже все только люди. Верующий человек в действительности ничем не отличается от неверующего. Но это, дорогие, только наружно. Что касается духовного состояния, то здесь существует огромная разница. Но об этом я хочу сказать несколько слов позже. Обратимся теперь к пункту обвинения христиан, который приводит в вышеприведенном письме наш слушатель. Другими словами, можно сказать, что этот человек оправдывает свое неверие тем, что видит в истории христианства отрицательные примеры. И я думаю, все мы согласимся с тем, что таких примеров больше, чем достаточно. Но это только в том случае, если мы смотрим на христианство как на религию какого-либо общества, какой-либо нации или особого слоя населения. В таком случае перед нашими глазами встают картины священника, благословляющего оружие во время войны. Мы вспоминаем кровавые крестовые походы. При так называемом крещении Руси люди даже не имели права выбора. Крещение или виселица. Другой возможности для них не было. Перечень таких примеров из истории можно продлить почти бесконечно. 1500 лет так называемая церковь как бы царила почти над всем миром. В кострах инквизиции погибли миллионы людей. Но, дорогие слушатели, если мы смотрим на эти темные стороны истории, то следует не забывать и того, что очень часто жертвами были и искренние христиане. Они погибали именно потому, что в то ужасное время беспощадно и самоотверженно обличали церковь. Таким образом погиб Ян Гус, преследовался Мартин Лютер, да и многие другие пожертвовали свою жизнь за действительно чистые идеалы христианства. Итак, смотря на историю, нам нужно быть объективными. Жертвами истории христианства были не только неверующие люди. Истинные христиане страдали с первых дней христианства, и они страдают во многих частях мира до сегодняшнего дня. Апостол Иаков был одним из первых мучеников за имя Христово, будучи обезглавлен царем Иродом. Ирод совершил это злодеяние для того, чтобы угодить священникам и духовному руководству того времени. Таким же образом погибли многие христиане. Они погибли потому, что призывали людей к миру и обличали лицемерие, духовенство и церкви. В прочитанном нами тексте из 2 главы послания апостола Павла к римлянам мы видим две важные истины. Первое – это то, что апостол Павел сначала говорит о положительных качествах духовенства того времени. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Да, евреи в то время, да многие и до сегодняшнего дня, считали и считают себя особенным народом. И с одной стороны, это соответствует истине. Им Бог дал свой закон. Через них Бог хотел открыть себя всему миру. И Спаситель мира Иисус Христос родился евреем.
он вырос в еврейском обществе. Но читая Евангелие, мы непременно заметим, как серьезно и строго он обличал духовенство в лицемерии и несправедливости. За эти обличения евреи его возненавидели и, злобно издеваясь над ним, распяли его на Голгофе. Видите, это тоже факт истории. Злоупотребление христианством принесло людям много бед и страданий. Читая Библию и особенно повествование Нового Завета, мы видим, каковым должен быть истинный христианин. И все остальное, что называется христианским именем, просто-напросто не имеет ничего общего с христианством. Найдите вы в Библии хоть одно место, в котором говорилось бы о том, что человека, который не хочет стать христианином, нужно наказывать, не говоря уж о том, что приговаривать к смерти. А ведь из истории мы имеем много таких фактов. Однако, дорогие, это ведь не христианство. Название «христианин» происходит ведь от самого имени Иисуса Христа. А кто может обличить его в неправде или в каком-либо преступлении? Даже духовные вожди того времени не могли найти обвинительных фактов для осуждения Иисуса, и им пришлось подкупать ложных свидетелей. Да и во время своей земной жизни Иисус вел много бесед с фарисеями. Так, например, в 8 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 40 стиха, мы читаем слова Иисуса в их адрес. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». И дальше. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Таким образом, мы видим, что не только в наши дни истинное христианство обвиняется ложно. Обвинялся в этом уже и сам наш Господь и Учитель Иисус Христос. И это несмотря на то, что Он делал так много добра в Своей жизни. Он исцелял больных, хромых и слепых. Всей Своей жизнью Он служил людям, будучи Сам бедным, не имеющим где преклонить голову Свою. Но он, с другой стороны, и открыто обличал несправедливость духовенства. Особенно мы видим это, читая 23 главу Евангелия от Матфея. Мы прочтем только один отрывок, начиная с 24 стиха. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Змеи, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Это, дорогие, серьезные слова и грозное осуждение в адрес тех, которые носят имя Всевышнего Бога, но не поступают достойно этого имени. Да, не только атеисты нашего времени осуждают несправедливые дела лицемеров, носящих имя христианин. Осуждает их и сам Бог. И особенно страшно будет однажды наказание таковых людей, потому что они в действительности знают, что добро,
и что зло, но не поступают по своим знаниям. Наоборот, они используют свое влияние на массы для личной корысти и наживы. Об этом говорит и апостол Павел в нашем тексте, который мы прочитали в начале передачи. Из 2 главы послания к римлянам. Там в стихах 17 по 20 он говорит о положительных качествах таких людей. Они знают все о Боге. Но начиная с 21 стиха Павел продолжает. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Эти обвинения и места Библии тоже следует иметь в виду, если кто-либо начинает негативно критиковать христианство. Сам Бог вынес страшный приговор над теми, которые злоупотребляют Его именем. Христианин, дорогие, не тот, кто родился в семье верующих. Христианин не тот, кто живет в так называемых христианских странах. И не тот христианин, который записан в списке какой-либо поместной церкви. Истинный христианин – только тот, кто лично принял Иисуса Христа верой как своего Господа и Спасителя. Такие люди стремятся жить так, как жил их Спаситель. Они зовут людей ко Христу, но никогда не применяют насилия. Наоборот, многие из них готовы умереть за верность своему Господу и смертью засвидетельствовать миру о любви Божьей. Мы имеем в истории христианства много примеров этому. И Бог хочет, чтобы и вы, дорогой радиослушатель, стали христианином. Он хочет это потому, что иначе вас ожидает страшное будущее в вечном отлучении от Бога. В Библии это место названо адом. Это место, в котором будет собрано все зло этого мира. Но после смерти не будет больше возможности спастись. Поэтому, дорогие, сам Бог призывает каждого обратиться к Нему сегодня, сознательно и добровольно.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Христос выводит учеников из печали покаяния в веселье брачного пира. Евангелие от Иоанна, с 1 главы 19 стиха до 2 главы 12 стиха. Первое. Посланники Синедриона расспрашивают Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 до 28 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 19 по 21. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет».
0: Возле реки Иордан происходило духовное пробуждение, центром которого был Иоанн Креститель. Несмотря на трудный путь по ухабистым дорогам, тысячи людей спускались с горных районов в Иорданскую долину, чтобы послушать нового пророка и креститься у него для отпущения грехов. Простые люди часто не так уж темны, как считают некоторые гордецы. Народ изголодался по Божьему наставлению и быстро увидел, за кем истинная сила. Народу надоели обряды и человеческие заповеди. Он жаждал встретиться с Богом. Это духовное пробуждение не было тайной для иудейского совета. Начальники иудеев отправили к Иоанну делегацию из священников и их помощников, крепких мужчин, которым часто приходилось заколоть жертвенных животных. Эти мужчины были посланы, чтобы проверить Крестителя и устранить его, если он станет богохульствовать. Таким образом, встреча Иоанна Крестителя с посланниками Иудейского совета носила официальный характер и играла важную роль. Иоанн Богослов называет людей, посланных из Иерусалима, иудеями. Это еще одна из тем его Евангелия. В ту пору мышление иудеев уже закостенело в буквальном понимании закона, фанатизме и зависти, из-за чего Иерусалим стал центром противления Духу Христа. Вражда исходила не от самого народа Ветхого Завета, а от священников и фарисеев. Они следили за любым религиозным движением, не согласующимся с их планами и неуправляемыми ими. В конечном итоге они решили погубить Иоанна Крестителя, пытаясь поймать его на каверзных вопросах. Когда посланники подошли к Иоанну, вокруг него толпился народ, пришедший покаяться и послушать речь Крестителя. Первый вопрос посланников был таким: «Кто ты? Кто послал тебя проповедовать? Ты изучал закон и богословие? Ты считаешь, что тебя послал Бог? А может быть, ты даже считаешь себя самим Христом?» Иоанн сразу понял сущность этого коварного вопроса. Он не стал ничего выдумывать, да, впрочем, иудеи и сами предполагали, что он не станет уклоняться от правдивого ответа. Они были уверены, что загонят Иоанна в западню. Если он скажет «Да, я Христос», то они осудят его и побьют камнями. Если же он скажет «Я не Христос», то народ разбежится от него и перестанет его почитать. Ведь потомки Авраама, уставшие терпеть унижение и оскорбления от римских колонизаторов, ожидали именно Спасителя, который освободил бы их от римского ига. Иоанн же Креститель при всем народе засвидетельствовал, что он не Христос и не Божий Сын. Он не присвоил себе никаких титулов, предпочитая оставаться маловажным, но верным своему призванию. Он уповал на Бога, на то, что Бог в будущем подтвердит его слова. После первого вопроса посланники перешли к следующему. «Тогда что же, ты Илия?» Они имели в виду Божие обетование в книге пророка Малахии, 4 главе, 5 стихе, что перед пришествием Христа явится пророк в духе и силе Илии, известный тем, что он силою Божьей низвел огонь с неба на своих врагов и воскресил мертвого. Все ожидали, когда же наконец придет и станет во главе народа этот герой. Иоанн и здесь

0: не желал присваивать себе ту особую роль или величие, которыми обладал Моисей, чтобы заключить Новый Завет. Такой власти Бог ему и не дал, как не дал и власти вести народ к военным триумфам. Иоанн с честью прошел через все испытания, не возомнив о себе и не возгордившись. При этом он проявлял мудрость, не говоря своим врагам больше того, чем необходимо. Нам всем полезно было бы применять в жизни эти принципы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты послал в наш мир Иоанна Крестителя, и он нисколько не возгордился. Прости, что мы гордимся и мним о себе, словно мы важнее других. Научи нас думать, что мы ничего не стоящие рабы, и только Ты один велик. Вопрос 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Делегаты вонзали в Крестителя свои вопросы, словно стрелы. Собственно, такие вопросы были обусловлены наличием различных еретических течений, возникших перед пришествием Христа. Однако после того, как Иоанн заявил, что он не Христос, не Илия и не пророк, о котором предсказывал Моисей, иудеи уже не считали его какой-то важной или опасной личностью. Тем не менее, они продолжали расспрашивать его: «Кто же ты? Кто поручил тебе проповедовать?» Дело в том, что посланники не хотели возвращаться в Синедрион, не разузнав об этом Иоанне все, что только можно. Тут Дух Святой напомнил Иоанну пророчество из книги пророка Исаия, 40 глава, 3 стих. «О гласе, вопиющем в пустыне, который готовит путь Господу». Если бы он не сослался на Священное Писание, то иудеи, возможно, сказали бы, что он сам себя послал, сам себе дал власть и потому должен быть осужден за богохульство. Таким образом, Иоанн смирился и избрал для себя в Ветхом Завете самое низшее место. Он – ничто, просто голос вопиющего в пустыне. Мы с вами все живем в пустыне этого мира. Вокруг нас царит хаос. Но Бог не оставил землю в таком плачевном состоянии, не отвернулся от развратившихся людей. Он встал и пришел на помощь человеческому роду, чтобы спасти нас. То, что Бог с небес оказывает нашей земле такую милость, это величайшая благодать. Святой Творец не губит нас, как мы этого заслуживаем, а идет к нам и ищет сбившихся с пути. Любовь Божия превыше нашего ума. В конечном счете, его спасение приведет к тому, что безжизненные пустыни превратятся в цветущие сады. Иоанн Креститель через откровение Святого Духа понял, что Бог грядет в наш мир во Христе. Эта мысль дала ему заряд вдохновения, и он начал призывать людей опомниться и приготовиться встречать грядущего Спасителя. Иоанн с таким великим усердием готовил путь Христу, что стал гласом вопиющего в пустыне и для нашего мира. Он назвал себя не пророком и не посланником, а только гласом. Но этот глас исходил от Бога и пронзительно звучал в ушах народа. Он не дает и нашей совести спокойно заснуть в грехах и преступлениях. О чем же вопиет этот голос? Он взывает к народу: «Вставайте, опомнитесь! К вам грядет небесный Царь! Приведите в порядок вашу жизнь! Бог свят, и Он будет судить вас! За всякую ложь, воровство, нечистоту и неправду Он воздаст вам адскими муками! Бог не сбросит со счетов ваши грехи! Нечестивый предстанет перед Ним со всеми своими грехами! Даже

0: Праведник едва устоит рядом с преступником. Нет ни одного угодного Богу. С такой суровостью Иоанн Креститель требовал от людей, чтобы они испытали свои сердца, осмыслили свою порочность, сокрушили свою гордыню и в корне изменили свое мышление. Дорогой друг, может быть, и ты полагаешь, что праведен и угоден Богу. Не будь таким высокомерным, ведь ты согрешаешь с самых ранних лет своей жизни. Не уклоняйся от правды, исповедуй свой грех, и если ты когда-либо украл хоть бы самую маленькую вещь, то немедленно раскайся в этом и верни ее хозяину. Моли Господа, чтобы Он показал тебе, у кого еще тебе следует попросить прощения за обман и другие грехи. Умертви свою гордость и воскресни для Бога. Исправь свои кривые пути и смиренно склонись перед Ним, потому что ты совершил неугодное Господу.
1: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

христианский журнал «Свет Евангелия». Начало проповеднического служения. Карл Станиславович Седлецкий. Весть о том, что мы с Николаем, известные в округе юноши, приняли водное крещение, моментально облетела многие церкви. В течение первой недели после крещения мы получили несколько приглашений от соседских церквей для посещения. Тогда в церквах был такой порядок, что всех грамотных братьев сразу после крещения старались привлечь к проповеднической деятельности. Этот порядок нам был известен, и мы понимали, с какой целью нас приглашают посетить церкви. Посоветовавшись с Николаем, мы решили начинать свое проповедническое служение в церкви села Бережанка. К этой церкви у нас было особое расположение, ибо пресвитер там был очень внимательный, чуткий и обаятельный человек, хотя он был совершенно слепой, потерявший зрение в военное время. Бог даровал ему вместо физического зоркое духовное зрение и чуткое сердце. Преодолев утром воскресенья 12 километров, мы заблаговременно прибыли в молитвенный дом, где радушно нас встретил пресвитер и поздравил с принятием крещения. Проведенные в пути часы сблизили нас с Николаем. Мы выражали свой страх и тревогу и молились вместе. Пресвитер, заметив наше волнение, проговорил к нам твердо, внушительно и решительно: «Помните, мои юные братья, что для проповеднического служения, которое вы начинаете сегодня в церкви, постоянно надо выполнять два условия. Во-первых, выходя за кафедру, надо исполняться любовью к Господу Иисусу Христу. И второе, всегда исполняться любовью к тем человеческим душам, которым вы проповедуете». Вот такими краткими, но сильными словами пресвитер благословил нас на проповедническое служение. Это напутствие было сказано от сердца, с любовью, и осталось в моем сердце на всю жизнь. На другое воскресенье с этим благословением мы начали проповедовать в своей церкви. Наша поместная церковь всегда благословляла нас на посещение других церквей, и мы, возвращаясь из посещения, делились радостями со своей церковью. При посещении церквей мы встречали немало трудностей от местных властей, ибо такие миссионерские посещения законом запрещались. Верующим разрешалось только собираться в своем молитвенном доме, чтобы власти имели возможность осуществлять партийный контроль и наблюдение. В одном селе однажды нас арестовали, назвали шпионами, держали закрытыми всю ночь, и только на второй день к обеду отпустили, достаточно поглумившись над нами своими каверзными атеистическими вопросами и допросами. Часто бывали случаи, когда местные власти нахально врывались в молитвенный дом официально зарегистрированной церкви, делали облаву и всех переписывали. Когда в церкви обнаруживали посторонних, то увозили их в органы на допросы, обвиняя их в нарушении советского закона о религии. Над приближенными, готовящимися к принятию крещения, власти проводили особую работу, вызывали их на свои долгие беседы и всячески запугивали. Властям всегда было известно время, назначенное в церкви для крещения, и если к этому времени им не удавалось сломить убеждение приближенного, то они прибегали к разным коварным методам, чтобы не допустить душу до крещения. Например, одним из практикуемых методов было принудительное медицинское обследование. В субботу перед крещением приезжала на дом приближенному машина скорой медпомощи с подделанными бумагами, что проживающий здесь подозревается в серьезном заболевании и его надо увезти в больницу для проверки. Врача скорой помощи в таких случаях сопровождали крепкие молодые санитары, которые в случае отказа силой увозили больного. В воскресенье проходило торжество крещения над уцелевшими приближенными, а увезенных обманным путем отпускали домой через 2-3 дня. Подобным образом атеистические власти пытались сорвать не только крещение, но даже свадьбу. Например, в селе Тарасовцы
Черновицкой области, была сорвана свадьба с целью опозорить верующих на все село. Невеста, жившая в другом селе, была увезена атеистами обманным путем в субботу перед свадьбой. Жених, приехавший за ней в воскресенье утром, не смог ее разыскать и возвратился без невесты. А на свадьбу уже собрались многие односельчане, был приготовлен богатый пир. Братья уговорили людей сесть за столы, чтобы использовать приготовленную пищу. И только через несколько дней обнаружилась невеста, уведенная властями обманным путем. Таким образом, атеисты превратили брачный пир в пир слез и огорчений. Но, несмотря на все уловки дьявола, Слово Божие распространялось и приносило плоды. Открытое свидетельство. Читаю в газете объявление о том, что в миссионерском доме будет проповедь на тему «Самый великий стих Библии». Любопытство и внутреннее искание побудили меня пойти на это собрание, говорил один англичанин на ломаном датском языке. Самый великий стих Библии – это 16 стих из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». После краткого слова он приглашает присутствующих засвидетельствовать о своей любви к Богу, который так возлюбил нас, грешников, что отдал Сына за наши грехи. Стали свидетельствовать один за другим. Очередь дошла и до меня. «Любовь Божия, — сказал я, — так ко мне велика, что я не имею слов рассказать достойным образом. Эта любовь сохранила меня от всех опасностей во время войны и привела в эту страну, где я услышал впервые о Боге любви и о самом великом стихе Библии. И здесь мне открылось великое значение этого великого слова «любовь». Теперь я знаю, что спасен исключительно по любви Божьей. Эта же любовь Божия родила во мне любовь к моему Спасителю Иисусу Христу. Исполненный благодарностью к Богу, я возвращался домой. Вокруг меня ярче и ярче сияли мерцавшие светлячки, как будто и они радовались вместе со мною. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня. Исайя 61:10. С этого времени я начинаю открыто свидетельствовать о моем Спасителе. Снабжаю всех знакомых брошюрами, Новым Заветом. Многие хвалились тем, что у них в библиотеке имеется Библия, служившая для внешнего украшения. Библия должна найти место в сердце и душе. Она должна служить прежде всего внутренним украшением. Истинная вера начинается в сердце. Как семя может дать новую жизнь, находясь в земле, но не на ее поверхности? По просьбе одной знакомой дамы я достал ей Библию и несколько духовных журналов. Как только мы встретились, разговор у нас зашел о Библии, к которой она относилась критически. «Я верю в Новый Завет, но Ветхий Завет – чисто еврейская история. Если вы верите в Новый Завет, то как можно не верить в Ветхий Завет?» – спросил я. «Весь Новый Завет пропитан духом любви, а Ветхий Завет – духом ненависти. Только и читаешь – истреби, и все время рисуется еврейский народ с хорошей стороны. Разве соответствует истине то, что написано об исходе Израиля из Египта? Давно доказано наукой и историческими исследованиями, что это сплошная ложь. Евреи сами пришли в Египет и стали сами теснить египтян. Поэтому они их прогнали. Они не перешли через море, а обошли его», — горячо продолжала моя собеседница. Тогда я рассказал ей приблизительно следующее. «Наш Господь Иисус Христос говорил фарисеям и книжникам, что они заблуждаются, не зная Писаний». Матфея 22:29. О каком Писании говорил Христос? Тогда еще не были написаны книги Нового Завета. Конечно, он имел в виду Ветхий Завет.
Все евангелисты и апостолы цитируют Ветхий Завет, а теперь по поводу истреби. Великий Бог и в Ветхом Завете является Богом любящим, поэтому Он неоднократно призывал истребить зло. «Истреби зло из среды себя», многократно говорит Бог, Второзаконие 17.7, 19.19, 22.21, 24.7. Там, где зло, нет места для Бога. Народ должен был истребить зло, чтобы Господь Бог не оставил народа. Иисус Навин 7.1.11. Что о евреях в Ветхом Завете говорится исключительно с хорошей стороны, лишено какого-либо основания. Евреи показаны как самый непослушный народ, только любовь Бога могла терпеть его. Посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Второзаконие 9.6. Вот как написано в этой еврейской истории о евреях. Мы склонны упрекать еврейский народ за жестокость. Только и слышишь, так им и надо, этим злодеям, распявшим Христа. Но мы забываем или не знаем, что говорит апостол Павел. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Не гордись, но бойся. Римлянам 11, 11, 20. Прав был Владимир Соловьев, говоривший, что мир будет на земле лишь тогда, когда христиане станут христианами, а евреи – евреями. А когда же это будет? Тогда, когда вторично придет Христос. Харчла Платон Семенович.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните, и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее». Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть». Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их». Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы говорили о том, что принадлежность народа израильского Богу требовала от него соблюдения заповедей Божьих. Святость Божья является той скалой, на которую опирается практическая святость людей, что обеспечивается исполнением этих заповедей. Этическая ценность повелений, содержащихся в 19 главе книги Левит, о которой мы будем говорить сегодня, исходит из необходимости справедливого, гуманного, чуткого обращения с престарелыми, больными, бедными и пришельцами. Эти повеления простираются дальше простых требований порядочности. Они затрагивают и внутренние мотивы такого поведения. «Люби ближнего твоего, как самого себя», призывает книга Левит, и далее следует фраза, которая указывает, почему это нужно делать. «Я Господь», неоднократно подчеркивается в изложении 19 главы книги Левит. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению этой главы. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 19 главу книги Левит, где рассказывается об отношениях человека с Богом и ближними. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Бог дает Моисею дополнительные указания, которые усиливают и поясняют одну из 10 заповедей. Бог требует святости на том основании, что Он Сам свят. Необходимо отметить, что Бог требует такого же поведения сегодня, в наши дни, в эпоху благодати. Основная разница между жизнью по закону и жизнью по благодати заключается в том, что сегодня верующий для святой жизни получает силу от Духа Святого. Мы находимся в единении с живым Христом. Все древнее и ветхое прошло. Мы более не связаны с Адамом, и мы более не связаны с системой закона. Мы нынче связаны со Христом и должны стремиться к тому, чтобы делать угодное Ему. В эпоху закона люди должны были соблюдать заповеди своими собственными силами. Поэтому им пришлось на собственном опыте узнать, что плоть всегда одерживает верх над их помыслами. Но сегодня, в противоположность этому, есть Дух Божий, живущий в нас. Прочтем стихи, которые говорят об этом. 3, 4 стихи из 8 главы послания к римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Далее 22 и 23 стихи 5 главы послания к Галатам. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На них нет закона. Закон так далеко никогда не достигал. Сын Божий хочет поднять наше сознание до подлинно небесных высот». Бог, обращая особое внимание на некоторые заповеди и подчеркивая важность их соблюдения, указывает израильтянам сферы жизни, где у них могут быть проблемы. И в дальнейшем история Израиля покажет нам, что Бог знал слабые места своего народа. Он дает указания о субботе, об опасности идолопоклонства и о том, как правильно приносить жертвы. Читая дальнейший текст Священного Писания, мы узнаем, что израильтяне действительно перестали выполнять именно эти повеления. Итак, Бог требует от них святости в повседневной жизни. Прочтем 3 стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». Может показаться странным, что Бог начал с заповеди об уважении отца и матери. Но это не будет казаться таким странным, если мы задумаемся над тем, что родители для ребенка заменяют Бога, и что ребенок учится повиноваться Богу, прежде всего слушаясь своих родителей. Все начинается дома, в семье. Затем Бог добавляет: «И субботы мои храните». Бог требует себе 1/7 всего времени, равно как и 1/10 всего имущества человека. Эти две заповеди охватывают собой два основных раздела 10 заповедей, регламентирующих отношение человека к Богу и отношение человека к другим людям. Господь Иисус Христос назвал эти две части закона любовью к Богу и любовью к человеку. На этих двух заповедях утверждается весь закон, как сказано в стихах с 36 по 40 22 главы Евангелия от Матфея. Закон о субботе не имел под собой какой бы то ни было моральной основы, обусловленной межчеловеческими отношениями. Это была заповедь, которую Бог дал Израилю произвольно, по своему усмотрению. Израиль же, погрязший в отступничестве и разложении, грешил, отказываясь соблюдать субботу. В 5 стихе 8 главы книги пророка Амоса сказано: «Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Вот в чем Бог обвинял и за что осуждал свой народ. Прочтем теперь 4 стих. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе.

ничто и не могут произвести ничего». Читаем далее стихи с 5 по 8. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего, и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа-то из народа своего». Ничего нового здесь нет. Следует, однако, заметить, что мирная жертва приносилась добровольно. Но хотя она была добровольной, приносящий ее ни в коем случае не освобождался от необходимости строго следовать всем правилам и предписаниям. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказан в назидание другим. Сегодня я замечаю, что среди христианских служителей есть такие люди, которые считают, что им позволено многое, чего нельзя делать другим. Потом есть еще люди, которые думают, что если они сделали большие материальные пожертвования в церковь, то оттого у них появляются особые права и привилегии. Друзья мои, обратите внимание, мирная жертва была добровольная. Но, тем не менее, все мелочи обряда необходимо было тщательно выполнять. Мы все должны приходить к Богу на Его условиях. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказуем в назидание другим. Закон этот касался только отношения с Богом, а не с другими людьми. Он был не очень понятен. И потому существовала большая опасность, что его не будут соблюдать. Как много людей сегодня сначала дают обещания Богу, но потом вдруг считают возможным их не выполнять, если им этого не очень хочется. Но Бог говорит: «Если хотите делать добровольно, делайте правильно». Как-то мне довелось быть на одной телевизионной студии, где надо было записать на пленку передачу, которая затем должна была пойти по местному телевидению. А там как раз записывали одну очень популярную программу. Она показалась мне занятной, и я решил немножко задержаться и посмотреть. Меня настолько поразила самоотдача, с которой эти люди работали над записью, что я задержался там весьма надолго. Вы можете спросить меня, а почему, собственно, я там задержался? И вот мой ответ. Я так долго находился среди христиан, что мне принесло пользу и доставило немалое удовольствие находиться среди людей, которые были по-настоящему преданы своему делу. Я, конечно же, понимал, почему они были преданы этому делу. Преданы они были деньгам. За эту программу им всем неплохо платили. И тем не менее, доложу я вам, они полностью и самозабвенно отдавали себя работе. Очень многие христиане объясняют неважное качество служения, которое они несут, тем, что это всего-навсего добровольный труд. Но ведь Бог сказал: «Если вы решите добровольно принести мне жертву и служить мне, то делайте это правильно». Так что не следует становиться добровольцем, если вы не собираетесь отдавать служению все, что у вас есть. Мне лично кажется, что в свое время Бог будет судить многих христиан за их лень. Некоторые очень гордятся тем, что выполнили какое-нибудь дело для Бога. Они высокомерно говорят: «Я веду уроки в воскресной школе». А сколько раз они опаздывали? А сколько раз они не были готовы к уроку? А вот те ребята из телешоу знали свою работу. Они знали ее прекрасно. И не раз мне приходилось видеть, как учителя воскресных школ судорожно перелистывают свои записи, не зная, что сказать ученикам. Мне кажется, наступит время,
когда Бог будет нас

0: за это судить. Ведь он говорит: «Если вы приносите приношение мирное, то приходите и приносите его правильно, в точности так, как было велено». Теперь давайте прочтем об отношении человека к бедным. Это 9 и 10 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Вот так чудесно Бог позаботился о бедных. Он не выстроил их всех в очередь за пособиями по безработице. Он не позволял никогда и никому сидеть сложа руки и только изредка ходить за пособием. О бедных заботились, предоставляя им возможность работать. Это была своего рода золотая середина между бессердечным капитализмом и атеистическим социализмом. То, что человек не сжинал из своего урожая, должно было оставаться на земле, чтобы этим мог воспользоваться бедный. При таком способе жатвы в поле оставалось от 10 до 20% зерна. Тот же закон относился и к виноградарям. Я как-то присутствовал на церковном собрании в одном из городов Калифорнии, и один фермер, зная, как я люблю виноград, сказал мне, что я могу пойти в его виноградник и наесться досыта винограда. Дело было уже после того, как весь урожай винограда собрали, и на винограднике никого не было. Но признаюсь вам, я мог бы собрать там целый грузовик винограда, если бы он у меня только был. А вечером я рассказывал всем прихожанам, как я собирал, вернее, подбирал виноград. Вот так Бог заботился о своем народе. Божьи методы борьбы с нищетой позволяли всем, и бедным, и богатым, узнать Его благую руку. Прочтем теперь об отношении человека к своему ближнему. Начнем с 11 и 12 стихов. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего. Я Господь». Эти стихи еще раз провозглашают 8 и 9 заповеди. Вот как они звучат в 15 и 16 стихах 20 главы книги Исход. «Не кради». «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Здесь подразумеваются и воровство, и обман, и ложь, и лжесвидетельство. В соответствии с Божьим определением, лгать – это все равно, что воровать. 12 стих 19 главы книги Левит комментирует третью заповедь. «Имя Божье свято». В своих деловых отношениях человек Божий всегда должен подчеркивать святость имени Божия. Он должен честно вести свое дело и справедливо поступать со своими партнерами. Прочтем 13 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Как видите, мы должны оплачивать труд тех, кто на нас работает. Позвольте вам заметить, Бог всегда становится на сторону рабочего человека. Мой отец был рабочим, и он запомнился мне всегда в комбинезоне. Он всю жизнь строил и ремонтировал хлопкоочистительные машины в Техасе. Но, как я позже узнал, он часто бывал без денег. Прочитаем, что сказал апостол Иаков в 1 и 2 стихах 5 главы своего послания. «Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». И далее в 6 стихе той же главы он продолжает. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Труд без Божьей помощи ужасен, но столь же ужасен и безбожный капитализм. И сейчас нам, как мне кажется, по-настоящему угрожает как раз капитализм. Прочтем 14 стих. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Один слепой мне рассказывал, как однажды его обманул торговый агент, который пришел к нему домой. Да, такие ужасные вещи случаются постоянно. Поэтому в этих стихах Бог дважды употребляет свое имя в защиту глухих и слепых. Бог заботится о слабых, беспомощных и больных и осуждает жестокосердие человека. Прочтем далее 15 стих. «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому. По правде суди ближнего твоего». Эти слова обращены к судье. И как нужны эти слова нашим судьям сегодня? Судья должен знать, что обязан судить так, как судит Бог. Жаль, что сегодня некоторые из них забывают о том, какое ответственное положение они занимают. Ответственное не потому, что их назначению способствовали какие-то политики, а потому, что они представляют всемогущего Бога, и судить они должны беспристрастно. Шекспир в пьесе «Король Генрих VIII» писал о том, что на небесах восседает судья, который не подкупен для царей. А Сократ сказал: «Судья должен делать четыре дела: выслушивать вежливо, отвечать мудро, обдумывать здраво и решать беспристрастно». Прочтем далее стихи с 16 по 18. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Ходить переносчиком значит клеветать. Лучше промолчать, если правда нанесет вред этому человеку. Грибоедов писал: «Злые языки страшнее пистолета». А кто-то еще интереснее заметил: «Трудно поверить всему, что слышишь, но очень легко повторить это». Апостол Иаков многое сказал на эту тему, а я написал по этому поводу небольшую брошюрку, которая называется «Огненный ад». Наш язык – самая страшная и опасная вещь на земле. Пожалуй, он опаснее даже атомной бомбы. Восставать на жизнь – это, попросту говоря, совершать убийство. Ненависть не приравнивается к убийству, но и она запрещена. Наш Господь Иисус Христос связал эти два греха, сказав, что «если ты ненавидишь, то ты тоже убийца». Всем этим запретам противопоставлены положительные заповеди: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел подытожил их в первом стихе 6 главы послания к Галатам. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Теперь прочтем о поведении человека в разных жизненных ситуациях. Начнем с 19 стиха. «Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою. Поля твоего не засевай двумя родами семян. И одежду из разнородных нитей из шерсти и льна не одевай». Знаете ли вы, что происходит, если постирать такую одежду из разнородных нитей? Бог открывает израильтянам замечательные духовные истины, используя символы и обычаи повседневной жизни. Люди должны хранить чистоту животных и растений. Такое указание должно было показать им, что ни в коем случае нельзя смешивать истину и заблуждение. Об этом очень четко сказал наш Господь в притче о зерне и плевелах. А апостол Павел в 21 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам сказал: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». И Христос в 13 стихе 16 главы Евангелия от Луки сказал: «Не можете служить Богу и мамонне». Итак, закончилась очередная передача по материалам 19 главы книги Левит. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о постановлениях закона Моисеева, касающихся справедливых и милосердных взаимоотношений между людьми. Интересно, что все эти положения, включающие в себя заботу о бедных, больных, о праведном суде и о честности по отношению к ближнему, были направлены не к нескольким аскетам или подвижникам, но ко всему обществу сынов Израилевых. И причина таких высоких требований к народу заключалась в той истине, которую можно назвать девизом всей книги Левит: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш», вновь и вновь звучит призыв. Это означает, что человеческая нравственность должна в конечном счете основываться на неизменной и святой природе Бога. Таким образом, человек призван подражать Богу, являть Его образ и в повседневной жизни. В наши дни, в эпоху благодати, высокие законы библейской этики должны и могут выполняться благодаря силе Святого Духа, который живет в нас, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Сегодня мы говорили также о том, что Бог призывал израильтян хранить субботу, тем самым выделяя один из семи дней недели для Бога. В суете и спешке нашей жизни нужны такие остановки, для того чтобы было время поразмышлять о Боге, о вечности, о том, куда мы идем и что нас окружает. И хорошо бы находить время для общения с Богом не только раз в неделю, но и каждый день. Вместе с заповедью о почитании родителей, заповедь о субботе свидетельствовала о том, что святость Божия начинается с поведения в собственном доме. Тот ребенок, который научился уважать своих родителей, видя их почтительное отношение к Богу, станет избегать всяких идолов и языческих богов. Таким образом, почитание Бога воспитывалось и в последующих поколениях. Об ответственности за воспитание детей в Духе Завета многократно упоминается в Пятикнижии Моисея. Вот как об этом говорится в 4 главе книги Второзакония: «Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: „Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих“». Еще одна интересная мысль, которую мы затронули сегодня, касается служения Богу. Когда человек полностью отдает себя этому, его почему-то считают фанатиком или, по крайней мере, человеком не от мира сего. В то же время тех, кто подвязается за какую-либо идею, имеющую значение только для жизни здесь, на земле, всячески превозносят. Не кажется ли странным такое понимание? Ведь если и есть что-либо, чему стоило бы посвящать свою жизнь, то это вечные ценности, это служение Богу. Давайте же поразмыслим над тем, каким ценностям мы посвящаем свою жизнь, свое время, себя.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас гость в нашей студии Валерий Каргинов из Владикавказа. Валерий несет тюремное служение. Что это за служение? И вообще о себе, о своей жизни он сейчас нам расскажет.
5: Здравствуйте. Я родился на Кавказе в обычной семье. Ничем не отличалась семья от всех остальных. Мать, отец, дети. И как подрастал, я стал замечать, что все-таки что-то не хватает, чего-то было не так. Я замечал несправедливость в жизни. И вот мне очень хотелось узнать побольше, что происходит, почему так, почему несправедливо. У меня очень много было вопросов, на которые я не мог найти ответа. Отец любил выпить, мать всегда это воспринимала очень тяжело. И я практически рос без особого воспитания в семье. Но меня очень тянуло к друзьям и стал общаться чаще всего со своими друзьями. Среди друзей я старался быть правильным, честным, справедливым, насколько это было возможно, потому что я искал такого честного и справедливого в жизни.
4: Сколько тебе было лет и зачем тебе это было нужно? Ты не представился, сколько тебе сейчас лет?
5: Мне сейчас 55 лет.
4: О, это были глубоко советские времена.
5: Времена, да. Угу. Советское время это было. И когда среди друзей я уже начал общаться, имел такое же, как бы сказать, место, что могу среди друзей быть правильным, могу выполнять то, что я считаю правильным и нужным, то ушел из родительского дома. Ушел с той целью, что захотел уйти, и причина была – поменял школу. И из села переехал в город, и в городе уже без присмотра родителей я уже почувствовал себя свободным, и в этой свободе стал воровать, стал на путь преступления. И тут же за короткое время оказался за решеткой. За кражу государственного имущества, за кражу огнестрельного оружия и хранение меня посадили в тюрьму.
4: Ты был сильный морально, физически, ты был готов к таким перипетиям или нет?
5: Нет, конечно. Я, конечно, не имел представления, что такое тюрьма, но считал, что если мужчина, то тюрьмы построены для мужчин, я буду сидеть, сколько это нужно будет. По первому сроку я даже не отсидел полностью и сбежал. Мне первый срок дали 2 года, и оставалось 17 дней до конца срока, и я сбежал. Сбежал, потому что такое отношение грубое и жестокое я не выдержал.
4: А как это возможно с зоны?
5: Я на то время, вот я на малолетке сидел, и на то время был эксперимент, сделали, что малолеток отпустили на вольное поселение. И где-то оставалось мне немного времени, я оказался на вольном поселении. И во время этого вольного поселения отношения властей. На то время я уже заболел туберкулезом и попал в больницу. Из больницы меня родственники хотели в санаторий отправить. И когда я пришел в комендатуру и об этом им сказал, они мне говорят: «Тебе мало было, что ты в больнице отдыхал, ты еще хочешь в санатории, я сгною тебя, ты будешь обратно сидеть у меня и больше не выйдешь оттуда». но в санаторий ты не попадешь. И когда я вот эти слова услышал, я сам себе поставил твердо: уйду, и вы меня никогда не найдете. И тогда я собрался и сбежал, и уехал в Среднюю Азию. Но они подали в розыск, стали искать, но не могли найти, потому что даже родители не знали, где я нахожусь. Будучи в розыске в Средней Азии, я подкупил военкомат, работников военкомата, чтобы они меня отправили в армию, чтобы у меня хоть какой-то документ появился. И они меня отправили, и я там оформил документы под чужой фамилией. И меня отправляют в Подмосковье в секретные войска с чужой фамилией. И я отслужил в секретных войсках, и никто не знал настоящего моего имени и фамилии. И обратно уехал в Среднюю Азию.
4: И была возможность оставить этот паспорт для себя, для дальнейшей жизни?
5: Или... Да, да, военный билет у меня уже появился, и у меня уже была другая фамилия, имя. Я уже по этому военному билету уже мог как-то жить, устраиваться. Но к тому времени, когда я уже в Среднюю Азию приехал, у меня уже там мои друзья, я их, когда уезжал, они были просто курили анашу. Когда приехал, они уже стали колоться. И я решил, что если они этим занимаются, то я не должен от этого отличаться. И я тоже уже начал этим заниматься. А в Средней Азии в этом в то время проблемы не было. И тут опять... Ну, бывало, там преступление совершу, мне надо в другое место бежать. И уезжал, потому что как-то надо было чем-то жить, кормиться. И очередной раз приехал на Кавказ, в Осетию. И здесь я встретился с другом, которого очень давно не видел. И этот друг мне пообещал сделать паспорт. И сделал паспорт. Опять же, фамилия была измененная, но фотография была моя. И по этому паспорту я жил. И здесь я находился очень мало времени. Опять здесь произошло преступление, и нам пришлось обратно уезжать. И уже второй срок я получил из-за наркотиков. У меня нашли наркотики, и меня посадили. И опять у меня была фамилия другая, именно уже по паспорту. Ну, чтобы меня там сильно-то не тревожили, я во время следствия следователю объяснил. Я говорю, если вы по этому адресу пойдете к моим родителям, я говорю, отца у меня нету, а мать у меня лежит сердечница. Я говорю, если она узнает, что я в тюрьме, она умрет. Я говорю, прошу вас, если вы хотите, чтобы она не умерла, домой ко мне не ходите. И они мне поверили. Я отсидел срок, и даже они ни разу не сообщили домой, ничего, никто ничего не знал, кто я такой на самом деле. Это был уже второй срок. После второго срока, все-таки в моих исканиях, я уже решил, что в то время я часто слушал западную информацию, в то время были политические заключенные. Эдуард Арутюнов тогда был, еще некоторый один был, и еврей тоже, он потом переехал в Израиль. Но Эдуарда так и умер он в тюрьме после голодовки. И слушая вот эту информацию по «Голосу Америки», я решил, что вот люди, которые ищут правду, и за правду умирают. Я подготовлю бумагу, где будет написано все, что меня не устраивает в этой жизни, почему вот я не согласен с этой несправедливостью, и распространю его, листовку. И потом думаю, что хотят, пусть делают. Расстреляют, убьют, что хотят. Но уже знаю, что дальше вот так жить нельзя. И готовя вот эту листовку, очередной раз слушаю приемник, это было ночью, и одновременно у меня дома, где я вот скрывался, собирались люди, которые кололись, употребляли наркотики, девчонки, парни. Но я хочу один момент рассказать. Когда меня за наркотики посадили, то, сидя в камере, у меня отобрали все, правда, все не нашли, у меня еще с собой оставалось. И в камере сидели, и открывается кормушка, и надзиратель предлагает нам наркотик. И он показывает спичный коробок, открывает все, и он говорит, вот это цену называет 25 тысяч рублей. У нас в камере денег не было. И тогда он говорит, вы мне тогда дайте вот дубленку, вот на этом парне, вот те сапожки и шапку. И тогда это ваше. И я вот это когда видел своими глазами, что происходит в тюрьме, я просто, у меня внутри все перевернулось. Думаю, как это так? Человек, который носит погоны, который обязан справедливо относиться. Вот этот человек, мне предлагают наркотик, за который меня посадили, за который меня осудят, дадут срок. И еще, мало того, он раздевает нас и хочет наши вот эти вещи присвоить себе и за этот наркотик. Я был тогда сильно возмущен. Для меня было уже совершенно как-то твердое решение. Или-или. И вот когда вот эту листовку готовил, ночью сидел, это было 4 часа ночи, и слушаю, тогда были очень сильные помехи, вот и «Голос Америки», и вообще вот передачи такие. И говорит один человек, говорит, послушайте Слово Божие.
4: С твоего позволения мы ненадолго прервем наш разговор, и для наших слушателей прозвучит песня, после чего мы снова вернемся в студию.

Может быть, ты устал, обессилел, мой друг, потерял всю надежду в пути. И ты видишь, что в мире страдания и мук, для тебя нет тепла и любви.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня наш гость Валерий Каргинов. Скажи мне, с кем ты тогда сражался все это время? Ты все время говоришь о какой-то борьбе, о несправедливости. Ты тогда отдавал себе отчет, с кем ты сражался, с чем?
1: Я много видел неправды, но мне хотелось жить правильно.
0: А скажи, то, что ты от других хотел справедливости, а сам ты не знал, что ты не живешь по справедливости?
1: Сам я считал, что я правильно живу. Вот я, например, курил, я считал, что я мужчина, я должен курить. И вот когда слушал вот это радио, вот эту передачу...
0: Духовную, да, передачу?
1: Да, да, да. Он что-то читал из Библии и объяснял, этот человек. И мне показалось, что он говорит что-то похожее на правду. Когда я слушал разную информацию западную, я думал о том, что они говорят много правды, что происходит у нас в стране, что происходит в наших тюрьмах, что происходит во властях среди мирного населения. И все-таки я полностью не мог подтверждать то, что они стопроцентно правы. Но когда услышал о Боге и что Он говорил и как Он объяснял, мне показалось, что это более похоже на правду. Я слушал, и что мог улавливать слова, вот это я как-то впитывал сильно. И он говорит, я, говорит, завтра в это время еще буду говорить. Я следующую ночь специально сидел и ждал, когда он начнет говорить. Я уже приготовил ручку, бумагу и стал записывать, что успевал за ним. Эти записи у меня до сих пор сохранились. И теперь он говорит о блудном сыне. И когда он рассказал притчу Евангелие от Луки с 15 главы о блудном сыне, когда я вот это послушал, я получил твердое убеждение, что этот человек, Николай Артемов, православный священник, говорил обо мне. И я убедился, что то, что в Библии написано о блудном сыне, это написано обо мне. Это я заблудился. Это я ушел из отцовского дома, растратил все, что можно было. И теперь я понял, что именно слова, которые я слышал, это истина.
0: Ты до какого-то времени слушал как информацию эти проповеди?
1: Вот да, сколько? Да, да.
0: Поначалу, да?
1: Да, да.
0: И потом оно стало как-то касаться тебя лично, это слово?
1: Да. Вот когда я уже послушал о блудном сыне, вот это меня уже коснулось до такой степени, что у меня появилось желание искать или людей, или как дальше вот это укрепить в себе, утвердить. И очередной раз мы вечером сидим у меня дома, и я ребятам говорю, ребята, оказывается, Бог есть. И одна девчонка мне говорит, Валера, у тебя, говорит, совсем, говорит, крыша поехала. Какой Бог? О чем ты говоришь? Я говорю, как вы ничего не понимаете? Я говорю, нашел бы я человека, который по-настоящему верит. И она же мне говорит, я знаю такого человека. Он, говорит, работает со мной в парикмахерской. Я говорю, дай мне его адрес. И она мне на следующий день привозит адрес. Я днем на улице не показывался, потому что я был в розыске, меня разыскивали. Меня искали 13 лет. После того, как 17 дней я должен был отсидеть, не отсидел. Они 13 лет искали меня. И она мне привозит адрес. Я вечером уже стемнело. Я своему брату говорю, я говорю, отвези меня по этому адресу в другое село. И он меня отвез. Я прихожу к ним домой, постучался, он выходит. И меня даже домой не пригласили. Они испугались меня. Потом его жена говорила, этого верующего, говорит, ты такой, у тебя лицо такое было, говорит, или ты тяжело больной, или ты страшный наркоман. И мы, говорит, не посмели, побоялись тебя пригласить домой. И я на улице, когда мы стояли, я его спрашиваю, я говорю, я на земле правду ищу, я не могу его найти. А я говорю, по приемнику услышал какие-то слова Божьи, и мне показалось, что это правда. И он мне говорит, на земле правды нету, и ты ее не найдешь. Правда только у Бога. Вот так в нескольких словах поговорили, и я ему сказал, я говорю, можно я еще раз к тебе приду? Он говорит, приходи. На следующий вечер опять я к нему приехал, и теперь меня уже пригласили. Я сидел у них дома, он говорит, я слушаю. И каждое слово настолько для меня это было питание. Я просто проглатывал все слова, что он говорил, что он читал мне из Библии. А брат, который меня привез, рядом сидел и спал. Я его толкаю, я говорю, как ты можешь спать такие слова? Я говорю, можешь слушать, а ты спишь. Нет, говорит, мне это не надо. К сожалению, он до сих пор спит. И потом несколько дней вот так пообщались, и он меня пригласил на богослужение. Я приехал. Мне очень понравилось, потому что там я видел лица, которых я никогда больше до этого никогда не видел. Лица улыбающиеся. Хотя тогда были гонения, они скрывались от властей, они собирались по домам. И среди этого общества, среди этих людей, которые по-настоящему верят в Бога, я покаялся, увидел себя грешником и сказал: «Господи, неправильно я жил, оказывается. Правда она у Тебя. Ты хочешь, чтобы я жил правильно, и Ты прости меня».
0: То есть Бог хочет, чтобы ты жил правильно, а не искал правды в других людях?
1: Да, да, именно так. Когда я покаялся, теперь я хотел уже, чтобы меня приняли в церковь, но они меня не решались принять в церковь, потому что я был в розыске. И я обращался к более таким мудрым, которые в вере более твердые. Что мне делать, как мне быть? И один брат мне, сейчас он в Америке живет, благословенный брат, он мне сказал: «Валера, я не знаю, если скажу, иди сдавайся, тебя посадят, родители скажут: вот верующий, нашего сына посадили. Если я скажу, продолжай дальше скрываться, тоже буду неправ. У тебя есть Библия, у тебя есть Бог, советуйся с Ним». И за короткое время, читая Библию, я нашел такое место: «А Кесарева отдай Кесарю, Божье Богу». И вот это слово на меня так подействовало, что прихожу и отцу говорю: «Отец, я иду сдаваться». Отец, правда, заплакал, говорю: «Столько лет скрывался, теперь как это?» Я говорю: «В Библии написано, что я должен рассчитаться с ними». Я рассчитывал лет на 6-8, но думал, что с Богом, и я думаю, все будет нормально. И мы с отцом пошли в министерство, они меня тут же закрыли, тут же вызвали следователя, обрадовались. И сидел в кабинете у следователя, и он вызвал другого кого-то. И этот другой заходит, в дверях стоит и спрашивает, который мне документы заполнял, он спрашивает его: «Ты знаешь, кто у меня сидит?» И он смотрит на меня сдалека, говорит: «Это Валера». Я говорю: «Да, я Валера». Он подходит, обнимает меня, говорит: «Сколько лет я за тобой охотился. Тебя, говорит, уже можно начальником уголовного розыска ставить. Как, говорит, ты сюда попал?» Я говорю: «Сам пришел». На то время у меня было две проблемы. Я ненавидел милиционеров и очень любил наркотик. Я с Богом разговаривал. Я говорю: «Господи, я все сделаю, только вот это я не могу. Отказаться от наркотиков, полюбить милиционера». Но Господь мне чудным образом открыл, что это должно все измениться внутри меня. Я вот этот момент хочу рассказать. Когда заполнял он мне, оформлял, ну, следствие мое, то передо мной он поставил два альбома с фотографиями. И он мне говорит: «Валера, просмотри эти альбомы, пока я заполняю». Я открыл первую страницу, и там моя фотография. И написано: «Разыскивается такой-то с такого-то времени». И он мне говорит: «Валера, знаешь, почему ты на первой странице?» Я говорю: «Не знаю. Мы так долго никого еще не искали». И пролистав вот эти два альбома, я увидел жестокие, тяжелые, ужасные фотографии, которых разыскивали. Там были обгоревшие люди, ребенок, куски от человека. И в такие вот жестокие вот моменты. И пока я просмотрел, у меня внутри, в сознании, что-то начало меняться. И приходили сразу мысли: если бы милиции не было, хоть какая, но если бы ее не было, эти альбомы не две было бы, а было бы, может быть, 22. И жестокость эта была бы увеличена намного.
0: Валера, с твоего позволения мы снова ненадолго прервем наш разговор, и снова в эфире песня.

0: у меня никто не отнимет то, что дал ты.
1: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». О своей судьбе сегодня нам рассказывает Валерий Каргинов из города Владикавказа.
2: Находясь под следствием, церковь молилась за меня. Церковь была в посте. Они очень хотели, чтобы Господь благословил мою жизнь. И когда я сидел в камере, мне приходили такие мысли. Вот в этом преступлении я участвовал, и в этом я участвовал. Вот сейчас меня спросят: Валера, твои это дела? Я как верующий должен говорить, что да, это мое дело.
1: А взяли на тебя, в общем-то, за тех 17 дней, которых ты не досидел,
2: да,
1: о следующих преступлениях не знали?
2: Не знали. И тут же думал, ну, дадут мне срок, я все равно, я согласен, потому что уже буду со Христом, и мне уже не страшно. И в то же время приходили мысли, опять же, из Библии. «Не думай заранее, что тебе говорить, когда будешь стоять перед властями. В то время я вложу в уста твои то, что нужно будет говорить». И опять получал успокоение, утешение. И вот так проходило время, и в течение 27 суток шло следствие. Потом вызвали на суд. Просто чудеса Божьи, они бесподобные. Часто даже и объяснять очень сложно. Меня вызвали, и судья мне говорит, со сроком давности снимаются такие-то статьи. И я еще что-то рассказывает, и вот я тоже, не знаю, что-то вот внутри, как-то вот, я уходил вообще, как будто меня и в зале нету, мысленно куда-то уходил. И раз обратно появился, мысли обратно сосредоточил, и судья говорит, вы освобождаетесь из зала суда. Я понял, что Господь сотворил со мной чудо. Каждый человек, который захочет искать Его, Господь обязательно откроется. Каждый человек, который захочет исправиться, Господь поможет исправиться.
1: У каждого свой путь и своя западня, и люди страдают, каждый в своей западне, да?
2: Да.
1: И из зала суда ты вышел абсолютно свободным человеком и телом,
2: да,
1: и духом.
2: Когда я вышел, зашел за угол, встал на колени и благодарил Бога. Я просто был как бы неземной уже. Я почувствовал, как Господь сам вывел меня и открыл для меня эти двери. И как Он меня очистил, и как помог Он мне по своей фамилии получить паспорт, стать полноправным членом церкви, служить Господу. И уже после всего этого Он мне открыл двери тюрьмы для того, чтобы я туда приходил со Словом Божьим.
1: А что было желание идти к сродникам по плоти?
2: Конечно. Это для меня было очень удивительно, и я считаю, это для меня большая честь идти туда и приносить туда Слово Божие таким же людям ищущим, таким же людям, которые страдают, и к которым больше никто не придет. На сегодня я благодарю Бога, когда я стал верующим, тогда и...
1: Сколько лет прошло, как ты уверовал?
2: Мне было 30 лет, когда я уверовал. 32 года мне.
1: Больше 20 лет уже.
2: 32 года мне преподали крещение, потом я женился. Вот. Сегодня у меня 9 детей.
1: 9?
2: Да. Старшей 20 лет, она уже покаялась.
1: Расскажи о своем служении.
2: Служение у меня очень интересное, потому что я каждый четверг иду в тюрьму строгого режима.
1: А что значит «иду» в том городе, где ты живешь?
2: Да, у нас в городе есть лагерь строгого режима. И каждый четверг у меня посвящен именно на это служение. Там у нас есть молитвенная комната, куда собираются все, кто желает послушать Слово Божие, желает иметь вот это общение с Богом. И вот там мы проводим такое служение. И часто мы с собой берем нас двое с Анатолием Потаповым, тоже долгие годы отсидел, 27 лет он отсидел уже в тюрьме. Теперь тоже ходит и очень ревнует по этому служению. И мы вдвоем ходим. Бывают часто желающие из церквей, которые хотят прийти и поучаствовать в этом служении. Вот.
1: Наша передача тоже транслируется во многих тюрьмах, и я хотела бы, чтобы ты сейчас сказал несколько слов из тех, которые ты говоришь, когда приходишь. О чем ты говоришь людям?
2: Знаете, я твердо убежден, что жизнь без Бога – это не жизнь. Это не жизнь. Я убежден, что если человек живет с Господом, это сверхжизнь.
1: С избытком.
2: Жизнь с избытком. Это жизнь, о которой может мечтать каждый человек.
1: Валерий, а это жизнь только для этой жизни земной?
2: К великому удивлению, нет. Эта жизнь здесь земная становится яркой, осмысленной и с определенной целью, твердой целью, чтобы после земной этой короткой жизни обрести жизнь вечную. Но туда направление только через Иисуса Христа.
1: Вот я хотела спросить, почему ты уверен? Почему ты так убеждаешь людей, что жизнь после этого есть? На каком основании Библии?
2: Это об этом говорит вся Библия от начала до конца. Знаете, я когда Иисуса Христа не знал, я у себя на груди наколол распятие. Не зная Христа, я думал, что какого-то человека когда-то за свои грехи распяли. Но я думал, что это распятие не мужчина заслужил, а женщина. И я был таких убеждений, придерживался, пока не познакомился со Христом, кто он на самом деле. И когда я понял, что Иисус умер за мои грехи, понес вот эти тяжелые, ужасные, страшные боли, унижения, и когда я понял, что через все это я имею прощение грехов, через Его вот эти страдания я могу иметь жизнь вечную. Это для меня было что-то сверх, то, что невозможно передать. Я это ощущаю на себе, я вижу это. И люди видят, как меняет Иисус образ жизни, мышление и все в человеке. Если это свидетельство хоть кому-то даст возможность подумать над тем, что такое жизнь, в чем смысл, для чего мы живем и куда идем. Если хоть один человек задумается и найдет правильное решение, я считаю, что Господь до сих пор стучится в сердца и желает спасения грешников. Я желаю, чтобы эти слова приняли не как от человека, а как от Бога.
1: А наша передача подходит к концу. И мы прощаемся с вами. Прощаюсь я. Прощается с вами Валерий.
2: Мира Божьего вам и Божьих благословений.
1: Я напоминаю, что вы

Я не знал Бога. Не знал, что могу быть спасен. Не знал другой жизни, только свое «я». И знаете, свое «я», конечно, оно и привело меня это. Ко мне подсудимых. Одна, вторая судимость. Родители умерли. Там, родственники все уже. Один брат, рецидивист, находился тоже так же в колонии, как и я. С ним мы уже с 65-го года не могли встретиться никак. Представляете, то он сидел, то я сижу, то он, то я. А здесь мы уже как-то сели. Он на большой срок, и я на большой срок. И уже только в переписке могли мы изредка так это написать, письма друг другу. Ну, сестра еще в Питере жила, которая уже нас, ну, что, похоронила, можно сказать, давно. И вот, знаете, не получилось у меня в жизни на свободе так выходить. Думаю, пойду я сам в побег, лучше я сам себе сделаю свободу. И подготовили побег, такой серьезный побег, вооруженный побег. Ну, конечно, как мы задумывали, ничего не получилось. Когда начали арестовывать нас, подельника моего застрелили, у него граната выпала из руки, подкатилась ко мне под ноги, взорвалась у меня под ногами, я без ног остался. Это я уже после увидел, когда вы вытащили нас на прогулочный дворик, уже там зима была, раздели, ну, говорит, там кровью зайдет он, ну, так решили. И вот вечером, когда вечерняя смена пришла, посмотреть на этих, а я сижу там, это, ну, и, конечно, ругаюсь на них, другим языком. Я говорю, вы что мучаете, добейте меня. Ну, а он растерялся, новый такой дежурный, вызвал скорую помощь, и меня на тюремную больницу отправили. Ну, там обрезали эти култышки. А утром уже прокуратура, меня дверь опечатали. Ну, я даже не задумывался об этом. Я просто, знаете, подумал, думаю, о, значит, сила какая-то есть, она за меня, значит, я правильный. Значит, я не такой уж плохой. А прокурора застрелили, понимаете, он стрелял в меня, а не то, что попало, а он думал, что это я выбегаю. Я лежал там уже без ног, а прокурор, когда выбегал, и он его застрелил. Ну, он перепутал со мной его. Ну и когда суд был, мне дают высшую меру наказания, расстрел. И без ног меня раз в камеру посадили, ну, под расстрелом уже. Ну, для меня, я вам скажу, было это лучшим исходом. А почему? Потому что себя без ног я представить не мог. Ну, как без ног я буду? А тут нормально все. Думаю, жизни не было, не нашел жизни. Не получилось. Плакать за меня там некому плакать. Рецидивист не будет за меня плакать, братишка. Ну, вспомнит, скажет, может, когда-то. А что впереди меня ждало, да? Тут сам заплачешь. Поэтому было это хорошим таким исходом. И вот в один прекрасный момент, я уже говорил, что, знаете, вера от слышания, да, все знаете, а слышание от Слова Божьего, да, а Слова Божьего не было, и сказать никто не мог. Как прекрасны ноги благовествующий мир, да, а вот кто туда придет? Туда не пускали. И вот, я не знаю, может, такие вот бабушки, может, вот такие вот,

братья, которых сердце горело. Они, видимо, пришли, я не знаю, кто был. Они, видимо, пришли и попросили раздать Евангелие. И начальник, ну, дал согласие, видно. И вот так кормушечка открывается, друзья, и знаете, это было, сейчас я вспоминаю это. Он так, два Евангелия, нас двое сидит, там по два человека сидят. Он так в кормушечку, нате, замаливайте свои грехи. И вот два Евангелия нам дал, вот такие вот, Слово Божие. И знаете, он с иронией так сказал, еще такое, нате, вот видите, как вот через его руки Господь свое слово дал нам. Правда, Сергея расстреляли после. Вот видите, как получилось. А я сейчас перед вами стою. Милость Божия. Вот какая милость Божия. Ну, открыл я. Открыл я так наугад. И знаете, сколько вот я вот рассказываю, вот я опять подхожу к этому месту. Действительно касается это. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом законы пророки. Все знают очень хорошо это. Нагорная проповедь, да? Понимаете, первый стих, который вот так вот. Да, хочу я. Задумался. Начал читать дальше. Интересные места. Понятные. Непонятные, ну, пропускал. Потому что одно, Новый Завет только был. Читал, молился. Правда, молитвы первые были у меня такие, что их не хотелось и говорить за них, знаете, своих врагов. Как я могу? Господи, ты правильно пишешь, любите врагов. А как любить? Я не могу. Не могу любить. Тут вроде и понятно, а любить непонятно, как я его могу. Он меня палкой бьет, а я его должен любить. Ну как? Его, мне дали расстрел, я его не убивал, прокурора. Так я не понимал этого еще, друзья. Ведь по моей вине погибли. Это уже после осознания пришло. Господь учил меня. А тут еще заболел, стал задыхаться сильно. Такая задышка сильная была, так потолок обвалился. Потом в вторую камеру, там 4 года, там вода одна. И вот знаете, когда приговора начали исполнять, я сидел один тогда. Вот, я говорю, Господи, а вот меня завтра может... возьмет. А возьмешь ты мне такого? Вот сейчас какой, какой я есть сейчас. Я думал, стен в камере нет, двери все открыты. Так я залез за головой под одеяло и заплакал. Друзья, что я не хотел вспоминать, оно всплывало. О чем я красочно разговаривал, рассказывал, где-то фантазировал даже, да? Мне об этом, знаете, ну, этого никто, наверное... пережить не может такого, что, как говорится, знаете, от стыда сгореть можно. Можно от стыда сгореть. И горят, наверное, от стыда. Вот и я горел от стыда. Я один сидел. Но не один был. Но я вылез когда из-под одеяла, знаете что? Я никогда не думал, что думал, только у меня слезы злости. А здесь такое было состояние, что... На, ну вам-то оно известно, наверное, да? Я тогда не знал этого. Что ангела радуется в это время. А я все. И я радовался. И я радовался. Ну, еще прошло несколько времени, там месяца два-три, я уж не помню. Один, читаю, пою. А что пою? Молюсь. Молитву, как песенка у меня идет. Друзья, так радость такая. Подползу к кормушечке, кормушка откроется, там покушать. Ой, спасибо, благодарю. Они сами удивляются. Ничего себе. Ты смотри, какой ты стал. И вот сажают ко мне одного вечером. А у меня этот Новый Заветик лежит, так что... Он говорит, когда посадили, защелкнули дверь. Ну, представляете, камера смертнику, представляете, да? Он говорит, а ты верующий, да? Он увидел, как... Я говорю, ну, я не знаю, как... Ну, верю, конечно, ну, читаю, верю, молюсь. Ой, а я молился, чтобы меня к верующему посадили. Представляете, в камеру смертнику к верующему он молился, чтобы посадили.
Ну, посадили, я говорю, значит, я по молитвам садись, будем вместе читать, веровать. Да, читали 2 года, такой человек хороший попался. 2 года мы молились, читали, да, камера. И вот там разрешили переписку еще, это где-то я сидел 4 года. И знаете, друзья, а здесь как-то я за этот, тут прошло время, что ну, еще там кого-то забрали, там, еще там, а потом раз и тишина такая. А я, ну, Костя меня через стену стучится и говорит, Саш, ты чего? А я им там, ну, отдал, что у нас там было. А, я курить бросил когда. Ну, мы с ним вдвоем с Гришкой бросили. Он говорит, так у тебя крыша с головой, у тебя в порядке, все? Я говорю, а что такое? Он говорит, так тебе заразу могут расстрелять, а ты курить бросаешь-то. Я говорю, Костя, ну ты, для меня уже смерти нет, я говорю. Ну это да, действительно, для мира это курить, бросить в этих местах, это что-то такое. А я, кстати, с ним встретился сейчас, ему пожизненную дали. А мы как раз с экспедиции проезжали, когда огненный остров такой есть, Половодская область, Пятак. И вот мы там были, и вот он через решетку там, Саш, неужели это ты? Вот видите, такие вот Господь чудеса творит. И вот когда вот переписку дали, я, знаете, я написал письмо брату. Я знал, что он должен был освободиться. Он в 96-м году должен был освободиться. А нам в 97-м дали переписку. И вот я получаю от него письмо, и он пишет мне. Сашка, получил твое письмо. Говорит, я и не верил, что тебя расстреляли. Делал 4 раза запросы, а ему отвечают. Приговор приведен в исполнение. Ну, говорит, я этому не верил. И говорит, я это все время за тебя молился. Друзья, представляете, рецидивист за меня молился, вот брат мой. Вот что моя молитва может. Даже рецидивистов, Господь, слышит же. Я уже думал, там за меня кто может молиться? А мы с ним в одно время, оказывается, к Богу пришли. Он также в тюрьме пришел. Но сейчас он отошел в вечность, потому что сеял вплоть такое, что, ну, болезни эти, который пришел украсть, убить и погубить, отнимает же. Сейчас он в вечности. Сейчас вот я знаю его. У отца обители много. И вот, друзья, знаете, еще год просидел я, 5 лет, и мне заменили, там вышел новый кодекс, мне заменили расстрел на 12 лет. И я уже в зону верующим. Иду, я себя чувствую. Привезли в зону, там молитвенную комнату, я узнал, что есть, туда приполз, я 7 лет на коленках ползал, а мне здесь друзья сразу сделали эту деревянную ногу, такую липую, знаете, одно, на вторую там чехочек я, там полпятки у меня еще оставалось. И я уже на этом, на деревянной ноге уже хожу. Здесь приехали друзья с этой, с Лосинки, Сергей Михайлович, который руководитель группы этой. Дали нам общение, правда, не сразу, ну, они говорят, да мы за тебя походатайствуем еще. И вот когда они бы написали ходатайство, потому что я как инвалид, меня некому брать, это нужно, только кто-то будет ходатайствовать, меня на год раньше освободили даже. Прокурор еще говорит, мол, я как раз сидел вот последний срок этот, это 25 лет без выхода, я на свободе не был. Так я 33 года просидел в тюрьме. Да? А вот так, знаете же, Гадаринского, когда, которого связывали цепями, да? Вот так их, надо долго держать их в тюрьме, потому что они не слышат голоса Божьего, потому что сердца ожесточенные. А вот такие братья, которые приходят и рассказывают, вот почему и мы сейчас идем. И вот, друзья, знаете, что вот когда освободился, где-то прошло дней 10, я приехал в Москву, вот Вилли Штайман здесь такой брат, вот, с Борисом они как раз, я принял крещение, и что самое интересное, вот этот вот эпизод, я почему говорю, почему я иду в тюрьму. Они мне говорят, так, собирайся, сейчас в тюрьму пойдешь. Я говорю, так я из тюрьмы только пришел. Он говорит, а ты сейчас пойдешь и же скажешь, что сотворил с тобой Господь. А у нас в Можайске там есть малолетняя колония и женская. Я говорю, так я же на деревянной ноге. Ну, представляете, мою, так, деревянная нога. Прописки нету, ничего нет. Они говорят, по вере иди. По вере пошел.
И до сих пор. И до сих пор идем по вере. А когда приехал туда, в Свердловскую область, с той зоны, откуда я освободился, ну, я думал, тоже не пустят. Я просто помолился, говорю, Господи, Твоя воля, значит, я пройду туда. Твоя воля. Мы не только в эту зону, и рядом еще две зоны. И вот это вот сейчас проехали экспедиции, столько зон посетили. И нету ни одной зоны, чтобы Господь свою руку не показал. Я один эпизод только расскажу. В Ульяновскую область мы приехали. Замполит такой категоричный был, говорит, нет. А ему Сергей Михайлович дарит Библию. Ну, как у нас положено Библию. Он говорит, не надо, я православный. Он говорит, это каноническая Библия. Да? Я атеист, не надо мне Библию вашу. Ну, атеист, атеист, не надо. Прошли в зал. И вот он сел среди заключенных. Там заключенных человек 70-50 было, да? И вот когда мы за этот час рассказали, спели, засвидетельствовали, и к покаянию признали, он увидел, что человек 12 или 15 вышло на колени, упали, плачут, понимаете, принимают сердцем Господа. Он встал, подошел, у нас там такой был Олег Иванович Терентьев, представительный, на этого похож, на Ельцина, на президента, волос седой такой. Он говорит, можно я вас обниму? Он говорит, пожалуйста, пожалуйста. Он диакон Первой Московской Церкви. Он говорит, сейчас я соберу своих пьяниц этих, своих там лейтенантов этих, ну, вот расскажите им, пожалуйста. Он говорит, да, конечно, расскажем, а. Представляете, да, рецидивисты эти, да, ну, лейтенантам, которые... Вот что Господь творит. Друзья, когда обретают свободу вот эти грешники, ну, как не идти туда? Как я ждал, когда по радио слышу, приехали братья. Я представляю, как вот это рассказывал, бабушка приехала петь. У нас тоже там приходили такие. Так я бежал, эту ногу одеваю, бегу туда. И как сейчас я не пойду. Конечно, пойдем. Потому что мы знаете о чем? Мы же не о себе разговариваем. А о том, кто это сделал, кто это с нами сотворил. И как мы не будем говорить о его славе. О делах Божьих говорить надо, нужно, везде, всюду. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 15. Пророчество о Моаве. Так, ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Мадевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и на площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопиет Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Яацы. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве, бегут из него к Сигору, до третьей Еглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Еглаима плач его, и до Беер-Елима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16. Посылайте агнцев владетелю земли и селы в пустыне на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Мааве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. поля Есивонские оскудели, также и виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елеала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Маав, и будет до утомления подвизаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, то ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Мааве издавна. Ныне же так говорит Господь: через 3 года, считая годами наемничьими, величие Маава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава 17. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамаскова с остальною Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день, умалится слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что и по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберутся колосья в долине Рефаимовой, и останутся у него, как бывает при оббивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспомнил о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен. Они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте, ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя, ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и грозд начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, и все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем. И разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, падут в уныние, и будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цаанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цаанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения. Они ввели Египет в заблуждение, и во всех делах его подобны тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он поставил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснений, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Глава 20.

в год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чреслами в посрамлении Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей, и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?» Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что видит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал! Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской. Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, от лука натянутого, от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Бог Израилев.
Глава 22. Пророчество о долине видения. Что с тобой? Что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий, пораженные твои, не мечом убиты, и не в битве умерли, все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками, все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан. Люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, собираете воды в Нижнем пруде и отмечаете домы в Иерусалиме и разрушаете домы, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего, и столкнут тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день: призову раба моего Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит, и укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем всякая слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Глава 23.
пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Киттийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки. И был он торжищем народов. Устыдись, Сидон! Ибо вот, что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц, когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его. И сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир, на 70 лет в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Глава 24. Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет,
Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горько секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при оббивании маслин, при оббирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне! Беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски! Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет, и будет в тот день... Посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25. Господи, ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле».

и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, в прах. Глава 26. В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоящий город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ твой. Огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами. Но через тебя только мы славим имя твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его, как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И, стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов. Одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира. Он избранный Агнец Божий. Он исполнит все жертвоприношения и обряды. Он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас, подобно жертвенному Агнцу. Причем он сказал, что Иисус умрет не за один только народ Ветхого Завета, но и за весь мир. Иисус принесет глобальное вселенское спасение для всех народов и племен, всех цветов кожи – красного, черного, белого, желтого и смуглого. Спасение могут получить ученые и неучи, богатые и бедные, известные и малозаметные, благочестивые и любодеи – все, кто был, есть и когда-либо будет. Смерть Иисуса искупает все грехи, от мелочных проступков до чудовищных злодеяний. Заместительная жертва Иисуса является совершенной. Она очищает нас и от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Молитва. Помилуй нас, святый Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Прости нам грехи наши, вечный Божий Сын, воплотившийся в нашей немощи. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты возлюбил нас и своей крестной смертью сделал нас совершенными. Господь Иисус, мы любим Тебя и благодарим Тебя, ибо Ты пришел к нам не как судья, а как Агнец Божий. Мы верим Тебе и верим в то, что Ты взял на Себя грех всех людей в нашей стране. Дай же нам мудрость, чтобы мы смогли всем рассказать о том, что Ты их спас. Аминь. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии. И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как не сходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания. Совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой — сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Мы много говорим и слышим в песнях, в стихах, в разговорах о любви к Богу. Первую, важную и главную заповедь Божию, я думаю, многие знают наизусть. «Господь Бог наш есть Бог единый. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею».
1: Вторая заповедь, подобная первой, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет.

0: Наша любовь к Богу испытывается часто прощением наших обидчиков.
1: Если мы не прощаем, значит, мы не вправе ожидать прощения от Бога.
0: Христос сказал в Евангелии от Марка в 11 главе 25 и 26 стихом следующее. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
1: Этим сказано главное. Нужно прощать, не ожидая просьбы обидчика о прощении.

0: Иисус Христос – наивысший авторитет. Его слова никогда не расходились с делами, когда Он жил на земле. В этом может каждый убедиться, прочитав Евангелие. Советский писатель Алексей Толстой написал следующее стихотворение.
1: «Любовью к ближним пламенея народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил».
0: Не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение. За зло велит платить добром, есть неземная сила в нем.
1: Ему признания не надо, сердец мышление отперто. Его пытающего взгляда еще не выдержал никто.
0: Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был. И всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Яков Бузинный, христианский поэт, написал следующее стихотворение.
1: «Прощай, когда на сердце камень ляжет, тяжелых, незаслуженных обид, когда недоброе твой недуг скажет и в гневе вдруг надолго замолчит.
0: Пусть сам Господь прощать тебя научит, свое смиренье сердцу Он подарит, с враждой непримиримою разлучит, с любовью навсегда соединит.
1: Когда безумной злобой ослепленный народ на древе Бога распинал, Христос, любви и милосердия полный, грехи его прощая, умирал.
0: Не знал никто такой жестокой боли от злых насмешек, лжи и клеветы, как Божий Сын, когда в земною доли Он шел на крест, чтоб грешный мир спасти.
1: И если носишь ты святое имя, и по его стезям свершаешь путь, люби людей, как он любил. Отныне всегда во всем ему послушным будь.
0: Пусть дивный свет небесного учения с тобой идущих рядом озарит, и даст им Бог такое же прощение, и все грехи из сердца удалит.

0: Мы часто говорим: «Да, я тебе прощаю», но на самом деле никак не можем этого забыть и изгладить из памяти.
1: Прощать нам надо научиться у Бога, так как Он изглаживает наши грехи и не вспоминает их более.
0: Человек, наполненный любовью к Богу и к людям, видит горе и нужду других и знает, как им помочь.
1: Известная своей жертвенностью и человеколюбием англичанка Елизавета Фрей шла однажды со своим братом по оживленной лондонской улице. Много людей сновало взад и вперед. Вдруг она отошла от брата, подошла к совершенно незнакомой женщине и вступила с ней в разговор.
0: «Я вижу, вы очень опечалены. Скажите мне, чем я могу вам помочь?» —
1: спросила Елизавета Фрей эту женщину. Женщина долго не решалась рассказать, в чем дело, но потом призналась в своем горе. Оказалось, она шла к реке, чтобы утопиться. Несчастная женщина была спасена и позднее стала известной христианской деятельницей.
0: Есть глаза любви. Они видят горе других и знают, как помочь.

0: Дорогой друг, если твое сердце наполнено обидой и горечью, принеси это в сердечной молитве к Богу, и Он не замедлит помочь, наполнив твое сердце миром и любовью.
1: Да благословит тебя в этом Господь!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Он почти завершил Евангелие от Матфея. День и ночь он трудился над ним, пока Анна не забеспокоилась, увидев синие круги под глазами мужа, появившиеся от недосыпания. Наконец-то крик радости разнесся по дому. И голос О.О. Унгмина возвышался над всеми остальными, когда он вбежал с листом напечатанного Евангелия в руках. Краска на нем еще не просохла. Это было чудо, которого он никогда не видел. Два трактата были также напечатаны на бирманском языке. И Дон с новыми силами приступил к распространению напечатанной литературы. И вышел он на улицы и пошел по дороге, ведущей к храму Шведагон. На пути было много паломников, направляющихся к святому храму, и в руки каждого вкладывал он листки, говоря, что в них особо важные новости, и они должны прочитать их. «Господи, сделай так, чтобы бирманец понял, что ты любишь его!» – молился он. Ответ на молитву Джадсона пришел на следующий день. «По тропинке идет какая-то важная персона», – сообщила Анна, первая заметив незнакомца. Дон вышел на лестницу веранды и увидел богато одетого бирманского джентльмена, медленной походкой направляющегося к нему. С чем он пожаловал? С добром или злом? Принесет ли он беспокойство, или он пришел как друг? Ничто не говорило об этом, а на первый взгляд было трудно определить. Посетитель приблизился и поклонился низко. По приглашению Дона он поднялся по лестнице, и после обычного в таких случаях обмена любезностями каждый спросил о здоровье другого. Мужчина сел на циновку и сразу перешел к цели визита. «Сколько мне понадобится времени?» – спросил он. «Чтобы узнать учение Иисуса?» Сердце Дона учащенно забилось. Какая радость! Это был первый результат долгих 4 лет работы. Первый бирманец хотел знать больше об Иисусе. Глава 4. Барабаны смерти. Джадсон заболел. Его слабое тело, истощенное бессонными ночами и целыми днями лихорадочной работы над переводом Евангелия от Матфея, не выдержало напряжения. Анна видела, что ему необходим отдых, но он, тем не менее, не думал о нем. Пока печатный станок стоял без дела, он не мог отдыхать, он должен был писать. Когда Георгина зашла в Рангун, Анна отыскала капитана, который впервые привез их в Бирму. Он обещал взять Дона в Индию следующим рейсом. Морской воздух и вынужденное безделье в дороге помогут ему поправиться, чего не сделает никакое лекарство. Убедить его поехать было задачей не из легких, но еще труднее было для нее расстаться с ним. «Со мной все будет в порядке», «Семья Хоксов позаботится обо мне», — сказала она ободряюще. «Поправляйся и поскорей возвращайся».
2: «Я еду только, чтобы доставить тебе удовольствие, дорогая», — ответил Дон слабым голосом. «Каждую ночь я буду думать о тебе и о христианах Бирмы».
1: Подняли якорь, и маленькая Георгина покинула гавань. Анна вернулась в новый дом. На сердце у нее было тяжело. Она так хотела поехать с Доном, но Хоксы совсем не понимали новый язык, и она чувствовала себя ответственной за них. Когда Георгина пришла в Мадрас, Джадсон узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо. «Бог поможет, и я тоже одержу победу в моей битве с языческой Бирмой», – молился он. Вслед за поражением Наполеона пришла потрясающая новость, что Англия собирается воевать с Бирмой.
2: Джадсон ужаснулся, ведь Анна была в Рангуне. Если объявят войну, всех говорящих по-английски убьют жестокие бирманцы. Он должен немедленно вернуться и спасти ее. Это вряд ли было возможно. Капитан Георгины позвал доктора, и тот сказал, что Джадсон так слаб, что не в состоянии покинуть гамак, натянутый на палубе. «Достаньте мне паланкин!» – приказал он, когда убедился, что действительно сам не способен передвигаться. Его отнесли на берег, где он начал расспрашивать, не отплывает ли какой-нибудь корабль в Бирму. Ничего не было, и целую неделю он был сам не свой, пока не услышал о корабле и не забронировал место на нем. Через несколько недель Джадсон вернулся в Рангун. Анна не встречала его на пристани. Его сердце сжалось от плохих предчувствий. Потом он вспомнил, что не смог сообщить ей о своем возвращении. «Какие новости?» – спросил он нетерпеливо. «Все хорошо в миссии?» Таможенный офицер, все тот же испанец, которого он однажды уже просил о помощи, посмотрел на него с сожалением. «Миссия закрыта», – сказал он. «Все сбежали, потому что в городе холера». «Холера? Тогда, может быть, Анна уже мертва?» Он воображал, что она в тюрьме или ее пытают ненавидящие англичан сторонники короля. Но он совсем не думал о холере. Он отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. И вдруг в углу темного офиса увидел какой-то багаж. Он выглядел таким знакомым. «Да это же багаж Анны! Значит, она в Рангуне!» «Багаж моей жены!» – закричал он. Испанец принял его крик за гнев и был очень предупредителен. «Простите, сеньор!» – сказал он, проходя впереди. «Это все из-за холеры. У нас не хватает рабочих рук. Это действительно багаж миссис Джадсон. Теперь я вспомнил. Она вернулась в Рангун на прошлой неделе. Я сам прослежу, чтобы его отвезли в миссию тотчас же». Адонирам не дослушал объяснений. Багаж его совершенно не интересовал. Единственное, что имело значение, это Анна. И он помчался по извилистой тропинке, ведущей к маленькому домику. Свеча горела в окне, а за окном цела и невредима Анна Джадсон. «Слава Богу, ты жива!» – простонал Дон и в изнеможении опустился на пол. Анна, справившись с удивлением, подложила ему под голову подушку и села рядом рассказать, что произошло. «Я трусиха, Дон», — призналась она. «Испугалась и убежала. Но корабль сел на мель, и я вернулась. Какой ужас! Ты мог прийти домой и не застать меня!» После отъезда Дона события развивались стремительно.

была не более чем глупостью и пустословием. Но королевская месть британским подданным, которым случилось оказаться в Бирме, была вполне реальна. Вполне возможно, что им придется пострадать из-за своей национальности. Наместник получил послание короля и переслал его Хоксу. Оно гласило: «Скажи иностранному животному, если он не отдаст мне свою печатную машину, то лишится жизни». Хоксы испугались, а находчивая Анна еще раз смело посетила наместника. Серебром и обворожительными чарами она постаралась отвести нападение на американского печатника. «Неважно, что он не англичанин», – услышала она в ответ, – «но он говорит по-английски, и слова, которые он печатает, переведены с английского языка». Хокс и его жена, испуганные этими угрозами, еще больше устрашились, когда услышали, что на город надвигается холера. С каждым днем опасная болезнь неумолимо приближалась к миссии. День и ночь раздавались удары барабанов смерти, свидетельствуя о жизнях, унесенных болезнью. Кто мог надеяться выжить? Наконец они решили, что благоразумие – лучшая составная часть доблести, и, взяв печатный станок, сели на корабль, идущий в Зирампур. Тщетно пытались они уговорить Анну отправиться с ними. После их отъезда Анне стало страшно одной. Если будет война, перестанут ходить корабли, и Дон не сможет вернуться. И тогда она останется одна, полагаясь на милость людей, не знающих милосердия. Она тоже села на пароход, который шел в Зирампур, но не уехала. Всхлипывая, она заканчивала рассказывать о своем несостоявшемся путешествии. «Я благодарю Бога, что Он показал мне мою слабость и вернул обратно». «Мы начнем работать завтра», – сказал Дон. Они стояли на веранде, освещенные лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними. На фоне неба возвышались силуэты украшенных резьбой и завитками шпилей Шведагона, храма, полупризрачного в своей красоте, но такого твердого и непоколебимого, как ложная религия, которую он символизировал. «Как нам свергнуть Шведагона? О, царь небесный, как?» — выдохнул Адонирам. Анна вложила свою маленькую ладонь в большую руку мужа. «Дон, — сказала она, — буддизм похож на этот храм, просто пустая скорлупа. Так прекрасен, но безжизнен и хрупок, как ракушки на морском берегу. Наш Бог живой». «Да, наш Бог живой, и Он творец всего живого!» Адонирам в восторге провозгласил эту истину, а из тени, как бы откликом на его слова, прозвучало: «Откуда ты знаешь, что он живой? Тогда ты, значит, познал Бога, господин учитель!» Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту: «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!» Фигура в длинной мантии ступила в пятно мерцающего света свечи и низко поклонилась. «Я Маунг Швайгонг, я буддийский ученый!» И монотонно продолжил: «Даже я не знаю, есть ли Бог!» «Пожалуйста, входите в дом, и мы поговорим!» — предложил Адонирам. Он радовался тому, что такой посетитель пришел к нему в первую же ночь после его возвращения в Рангун. Он очень хорошо знал имя Маунг Швайгонга. Очень надменный, гордый ученый и в то же время учитель. Для него действительно было большим делом признать, что он еще многого не знает, и ему нужно учиться. Для него предоставилась прекрасная возможность прийти к белому человеку и расспросить его о Боге. «Вы действительно знаете Бога?» — снова спросил буддист. Адонирам сел рядом и начал говорить с ним о Боге. Он рассказал, как Бог призвал его приехать в эту дикую и жестокую страну, покинуть дом и друзей.
Буддист внимательно слушал время от

0: времени задавал редкие вопросы. Через 2 часа он поднялся, чтобы уйти.
1: «Спасибо вам, мой друг», — сказал он. «Мне бы так хотелось верить всему, что вы сказали. Кто знает, возможно, придет день, и я стану христианином».
0: «Приходите поговорить со мной еще», — пригласил Джадсон. Посетитель снова поклонился.
1: «Золотые ноги устали. Возможно, они смогут отдохнуть. Если так, то я вернусь».
0: С этим непонятным обещанием тени сомкнулись вокруг него, и Маунг Швайгонг исчез так же тихо, как появился.
2: «Что он имел в виду?» – спросила Анна.
1: «Я даже не знаю, что подумать», – сказал Джадсон. «Золотые ноги – это король. Он, очевидно, болен, и Маунг Швайгонг думает, что он может умереть. Вот что он имел в виду, говоря об отдыхе золотых ног. Возможно, над Бирмой занимаются новые времена».
0: Глава 5. Молчаливый шпион. Теперь, когда не было печатного станка, Анна и Адонирам не могли больше распространять трактаты или Евангелие. Открыто проповедовать или учить было запрещено. Значит, им нужно искать другие пути, чтобы рассказывать бирманцам об Иисусе. В каждой бирманской деревне можно найти дом, который был бы больше и лучше остальных. Это здание – что-то среднее между гостиницей и домом для гостей. На бирманском оно называлось «Заят». Здесь люди могут собираться вместе и, развалившись на циновках, обмениваться новостями и рассказывать истории. В Бирме встают рано и начинают работу с первыми лучами солнца. К полудню работа заканчивается, послеобеденное и вечернее время для отдыха и приятных бесед. Люди собираются в заятах, сидят там часами, едят орехи и разговаривают. Джадсон часто смешивался с толпой то в одном, то в другом из многочисленных заятов, которые можно найти в таком деловом городе, как Рангун. Там в беседе, когда вопрос следует за вопросом, он мог говорить об Иисусе каждому, кто интересовался. Это не считалось проповедованием. Да он и не пытался привлечь внимание толпы, о чем сразу же доложили бы наместнику. К сожалению, многие люди боялись, чтобы их увидели с иностранным дьяволом. Особенно теперь, когда все говорили о ссоре короля с Англией. Поэтому Джадсонов не очень-то жаловали в заятах.
2: «Почему бы нам не открыть свой заят?» – спросила Анна.
0: Это была прекрасная мысль. Площадка позади их маленького дома примыкала к очень оживленной дороге. Именно здесь они построят хижину под соломенной крышей и будут приглашать всех путников на отдых. Они будут рассказывать прохожим об Иисусе, но о тем, кто не захочет слушать, незачем останавливаться. Анна и Адонирам охотно приступили к работе. Крепкие бревна поставлены на место, накошена высокая трава для крыши, циновки разложены на бамбуковом полу. Наконец, все было готово для приема первых посетителей. Анна и Дон вместе с Коу Чилом и Оо Унгменом сидели на полу. Эти преданные друзья были очень заинтересованы в новом предприятии и помогли в строительстве хижины. Теперь они сидели на полу и весело окликали прохожих, приглашая их отдохнуть и поговорить. Некоторые плевались, когда видели иностранцев, и проходили мимо. Другие просто пожимали плечами, как будто они ничего не понимают.
2: «Неужели никто так и не зайдет послушать то, что мы должны им сказать?» – недоумевала Анна. «Почему они так упрямы и жестоки?»
0: Она была особенно огорчена, потому что утром ее служанка Ма Бэйк пригрозила, что уйдет.
1: «Я боюсь оставаться там, где не почитают Будду», – предупредила она. «Благословенного раздражает ваше пребывание на этой земле. Да и золотым ногам это тоже не нравится». Мне кажется, что они хотят обвинить нас в болезни их несчастного короля», — сказал Дон. «Уж не думают ли они, что мы его заколдовали или что-то в этом роде?» Слова Мабейк вернули их к мысли о тяжелой болезни короля. Дон не хотел тревожить Анну, но он действительно боялся, если король умрет, обезумевшие люди могут обвинить иностранцев в том, что они разгневали Бога, который следит за их благополучием, и превратят миссию в центр убийств, пожара и беспорядков. Вскоре после открытия заята пошли сильные муссонные дожди, и несколько посетителей зашли посидеть на полу. Многие из тех, кто заходил сюда, вели себя недостойно. Было ясно, что они пришли досадить иностранцам, вызвать их смятение. Изо дня в день приходил странный молчаливый человек. Он сидел вдали от всех остальных и, казалось, почти все время спал. Когда кто-то незнакомый поднимался по лестнице или кто-нибудь вставал и уходил, его узкие глаза чуть-чуть приоткрывались и смотрели украдкой вокруг. Было ясно, что он ничего не пропускал из того, что происходило или говорилось. «Возможно, он шпион», – предположила Анна, сама боясь этой страшной мысли. «Я думаю, он просто устал и хочет отдохнуть», – сказал Дон. Безусловно, любая попытка вовлечь странного человека в беседу всегда проваливалась. Он односложно отвечал на все вопросы, и если разговор продолжали, он вставал, поднимал подол одежды, открывал зонт и, шаркая ногами, выходил под дождь. Анна и Дон постепенно привыкли к его присутствию и не обращали внимания. Он был как бы частью мебели. Они свободно беседовали с другими посетителями и друг с другом о своей вере в Бога, о своих надеждах на миссию. Они верили, что, несмотря ни на что, Бог благословит их работу. Но пока, казалось, никто не интересуется христианским учением. «О, дорогой Господь, пожалуйста, покажи нам, дай нам знак, что наша работа нужна Тебе и достойна Тебя», — молилась Анна, но она совсем не знала, откуда должен прийти ответ. Однажды человек, который все время сидел в углу и молчал, проявил активность. Он разложил сухие пальмовые листья на полу перед собой и нацарапал на них несколько слов. Записывал ли он что-то из их бесед об Иисусе? Некоторое время краем глаза Анна наблюдала за ним, а затем пошла искать Дона. «Наш шпион пишет на нас донос», — сказала она. «Может, мне заставить его показать, что он написал?» «Не могла бы ты увидеть через его плечо те слова, что он написал? А может быть, они вообще не несут никакого вреда?» Я попыталась подсмотреть за ним, но не смогла ничего разобрать. Он закрыл пальмовые листья своей мантией, когда я подошла близко. «О, дорогой, ты не помнишь, о чем мы говорили последнее время? Я не помню, чтобы мы сказали хоть слово, которое можно было бы принять за измену его величеству». Дон и Анна вместе вошли, когда молчун все еще сидел, низко склонившись над своим письмом. Увидев их, он поднялся с пальмовыми листьями в руках и направился к лестнице. «Мне остановить его?» — прошептала Анна. «Лучше не надо», — ответил Дон. Вдруг шарканье ног затихло. Мужчина повернулся и с внезапной решимостью подошел прямо к Джадсону. Как бы собрав все свое мужество, он всунул пальмовые листья в руки изумленного белого человека, а затем быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу, где шел дождь. Анна подошла к мужу и через его плечо прочитала слова, которые им никогда не забыть. «Я, Маунг-Но, кланяюсь вам в ноги, подобно человеку, который согнулся под тяжестью своей ноши. Я изнемог под бременем своих грехов, но я молю моего господина назначить подходящий день, когда я смогу креститься, потому что я верю в вашего Бога, и хочу получить прощение грехов». Молчун, которого они считали шпионом, оказался их первым обращенным в христианскую веру. Так Бог ответил на молитву Анны, дал им знак. Дон бросился по тропинке позвать обратно ушедшего гостя, но его и след простыл. Они ждали с нетерпением, когда Маунг-Ноу снова придет в Заят. Сделав такое признание, он, разумеется, не сможет остаться в стороне. Что же им делать, когда он придет? Конечно, он должен пройти испытание, прежде чем сможет креститься. Они должны быть уверены, что он действительно хочет жить, как Иисус, и они решили, что он должен пройти месячное испытание. Через 2 дня Маунг-Ноу появился как обычно и страстно желал услышать, что ему предстоит сделать, чтобы доказать, что он христианин. Он объявил, что примет любое испытание и не посчитает это за труд. Однако Адонирам знал, что им необходима предосторожность. Если новость дойдет до столичного города Авы, достигнет ушей короля во дворце, бедный Маунг-Ноу будет распят. Миссионеры и первый бирманский христианин стали на колени и попросили у Бога помощи. В это время, сбежав по лестнице, вошел Маунг-Тахлах, брат Ма Бейк, который часто приходил в миссию. «И я с вами!» – воскликнул он. «Я не раз хотел сказать вам, что хочу быть христианином, хочу получить прощение моих грехов, но я до сих пор не осмеливался говорить об этом». 2 первых бирманца были приведены к Богу. Ежедневно они приходили, чтобы больше узнать о новой вере, читать Евангелие, чтобы лучше познакомиться с жизнью Иисуса и его учением. Через месяц миссионеры были убеждены в их искреннем обращении. И вот настало время, когда Адонирам будет крестить своих первых обращенных. О, каким это станет волнующим событием! Но ради них пришлось все держать в секрете, иначе ужасная смерть ожидает верующих в иностранного Бога. Где же проводить крещение? Не поискать ли им заводь реки? Молчаливый робкий Маунг-Ноу превратился в мужественного льва. «Я хочу принять христианство в храме Шведагона, в его священном пруду, где растет лотос. Я брошу вызов власти Будды!» Мысль была довольно смелая, и она очень понравилась Дону. И произошло все одним ранним утром. 2 мужчин, Маунг-Ноу и Адонирам, направлялись к священному пруду. Солнце едва успело высветить золотые шпили величественного языческого храма, как первый бирманский христианин был крещен. А через несколько дней был крещен Маунг-Тахлах. Сумерки опускались на землю, и зарево заходящего солнца раскрасило небо, когда Маунг-Тахлах и Джадсон вошли в мутную воду реки. Так 2-й бирманский христианин подтвердил свою веру в Иисуса Христа. Все это требовало великого мужества, ведь они не могли быть уверены, что никто не наблюдает за ними. Возвратившись в миссию, они возблагодарили Бога за его благословение. А маленькая группа христиан молилась за вновь крещенных, чтобы они избежали всех ужасных преследований, которые, несомненно, ожидают их, если все откроется. В звездном свете было видно, как золотые лучи, которые расходились от храма Шведагона, как бы насмехались. Джадсон погрозил кулаком силуэту красиво изогнутых куполов. «Мы еще увидим, как ты будешь повержен перед крестом», — сказал он.
3: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю. За то, что редко в душу входит живых речей твоих струя. За то, что в заблужденье бродит мой ум далеко от тебя. За то, что лава вдохновенья клокочет на груди моей. За то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей. За то, что мир земной мне тесен. К тебе ж проникнуть я боюсь. И часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Не угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер. Преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем нашу передачу, посвященную выдающемуся русскому христианскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
1: Высокая духовная литература – это неоценимое сокровище. И очень жаль, что в свое время нас жестоко обделили, умалчивая о том священном, что несла в себе христианская традиция, проливающая свет истины. Это спасительный, возрождающий дух. Это родник.
0: Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лист шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганной, душистой, румяным вечером иль утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле.

Послушайте, друзья, как в стихе «Гляжу на будущность» поэт жаждет найти свое назначение в жизни, со страхом глядя на будущее –

Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной. Придет ли вестник избавления открыть мне жизни назначенье, цель упований и страстей, поведать, что мне Бог готовил, зачем-то горько прикословил надежды юности моей?

земную, любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую, молчу и жду. Пора пришла.

Я в мире не оставлю брата, и тьмой, и холодом объята душа усталая моя. Как ранний плод, лишенный сока, она увяла в бурях рока под знойным солнцем бытия.

своем стихотворении «Ангел» Лермонтов выражает свое восхищение Богом и Его творением. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой.

о блаженстве безгрешных духов, под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой.

долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.

читая его стихи, озаренные божественным светом, вы, друзья, будете черпать уроки для ума и души. И непременно услышите присутствие Бога.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема сегодняшней передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений и их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что враг использует одну ложь за другой, чтобы убедить нас, что мы полностью зависим от собственных эмоций. И когда мы начинаем бороться со своими неуправляемыми эмоциями, и легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять, нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему. А это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Мы действительно не всегда можем изменить свои чувства. Однако мы не должны позволять чувствам управлять нашей жизнью. Возможно, вы не в силах справиться с волнением перед медосмотром, но вы можете перестать беспокоиться и не переживать о результате. Может быть, вы не в состоянии справиться с раздражительностью в определенные дни месяца, но вы можете перестать грубить тем, кто встретится вам на пути. Когда в пик вашего одиночества к вам начинает проявлять интерес желанный мужчина, вы, возможно, и не избавитесь от ощущения собственной слабости и уязвимости, но вы можете сдержаться и не ответить на проявленный интерес чужого мужа. Независимо от эмоций, бушующих вас, мы по Божьей милости можем принять решение и смотреть на Господа, доверять и повиноваться Ему. Это принесет Божий мир и благодать, которые помогут нам оставаться верными, несмотря ни на какие трудности. В последней главе послания к филиппийцам апостол Павел дает рецепт душевного равновесия и эмоциональной стабильности. «Радуйтесь всегда в Господе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что только истина, о том помышляйте». И вот он, результат. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих и с 6 по 9 стих. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 33. Я не могу контролировать свои эмоции. Жизненные обстоятельства моей любимой писательницы Ханны Уэйтл Смит могли бы кого угодно довести до нервного срыва. Она вышла замуж за проповедника, который оказался духовно, эмоционально неуравновешенным человеком и неоднократно ей изменял. Двое из ее пятерых детей умерли от скарлатины. Одна дочь сбежала от своего мужа с художником, другая вышла замуж за известного атеиста. Сама Ханна страдала от мучительных приступов артрита, но она не стала строить свою жизнь на основании своих ощущений. Ее книги отражают неизменную решимость следовать за Богом, повиноваться Ему, независимо от чувств. Наши взаимоотношения с Богом не должны основываться на эмоциях. Необходимо понимать, что чувства всего лишь слуги нашей воли. Воля может управлять чувствами, только если мы раз за разом сознательно принимаем соответствующее решение. Множество раз, когда мои ощущения не согласовывались с фактами, я провозглашала истину. Бушующие эмоции, как и корабль во время шторма, нуждаются в якоре, который способен их удержать. И если ваша воля подчиняет их всемогущему Богу, то в конце концов они затихнут. В Писании есть множество божественных обетований и заповедей, позволяющих контролировать эмоции, несмотря ни на какие бури. Божье Слово обещает: «Я с вами во все дни». Евангелие от Матфея.

да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это значит, что мы можем не поддаваться страху, независимо от обстоятельств. Божье Слово говорит: «Не заботьтесь ни о чем». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Это значит, что мы можем обрести покой, несмотря на все свои тревоги. Божье Слово говорит: «За все благодарите». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Значит, мы можем быть благодарными, даже когда вокруг нас все рушится. Божье Слово говорит: «Любите врагов ваших». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Это значит, что силой Духа Святого мы можем любить, независимо от того, как сильно нас обидели. Божье Слово говорит: «Прощайте друг друга». Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это значит, что нет человека, которого мы не могли бы простить. Неважно, какую боль он причинил нам и как сильно согрешил против нас. Когда мы смотрим на Христа и каждую мысль подчиняем истине, Святой Дух освещает наши эмоции и дарит нам сверхъестественную благодать, утешение и мир. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стих. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Ложь 33. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Если мы принимаем эту ложь, то вскоре поверим и в то, что не можем держать себя в руках, когда чувствуем себя уязвимыми или нервничаем. Мы склонны не только верить своим чувствам, но и повиноваться им. Итак, если в 10 вечера нам неожиданно захотелось есть шоколадного мороженого, мы сразу направляемся к холодильнику. Если не хочется спать, мы допоздна смотрим фильм. Если на следующее утро не хочется вставать, мы натягиваем на голову одеяло и притворяемся больными. Если мы не чувствуем особого желания готовить ужин, то заказываем на дом пиццу. Если не хочется убираться, мы ждем до тех пор, пока беспорядок не послужит поводом для депрессии. Проблема в том, что если мы идем на поводу своих эмоций и отдаем их бразды правления нашей жизнью, то с приходом трудностей, скорее всего, снова прислушаемся к ним. В последние годы много говорится о нескольких периодах в жизни каждой женщины. Некоторые исследования действительно помогают понять, как дивно мы сотворены. Однако многие женщины заняты теперь только своей персоной и на основании полученных учеными данных оправдывают свое непростительное отношение к людям. Некоторые женщины возлагают ответственность за плохое настроение и некорректное поведение на свой менструальный цикл. Да и мне частенько хочется это сделать. Это заблуждение чуть не разрушило брак Мэри. Мне 52 года, и я вижу, как эта ложь владела моим сердцем всю жизнь. Муж пытался обличить меня и открыть мне истину, но я была так обманута и так верила доводам ученых, что даже не хотела слушать мужа. Я прозрела только тогда, когда муж собрался от меня уйти. Некоторые женщины объясняют или оправдывают постоянную смену настроений и непредсказуемое поведение трудной беременностью. Я встречала и таких женщин, которые заранее планировали переживать нервный срыв, когда у них начнется климакс. Безусловно, процессы, происходящие в нашем организме, влияют на наши эмоции, мысли и даже дух.
Мы не можем нейтрализировать

некоторые аспекты нашей личности, все они неразделимо связаны между собой. Но мы попадаемся в ловушку врага, когда оправдываем плотское греховное поведение, основываясь на своем физическом состоянии или гормональных изменениях. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты». Я помню, что в 19 лет целый год плакала без причины. Сейчас я, оглядываясь назад, понимаю, что в моем организме происходили серьезные изменения. Я становилась женщиной. Но сейчас я понимаю и то, что это не могло служить извинением за вспыльчивость и обидчивость, которые я позволяла себе в тот год. Много лет назад из-за напряженного графика выступлений я была истощена физически и эмоционально. Я стала ужасно относиться к людям. Я постоянно критиковала всех и вся, и окружающим трудно было находиться со мной. Подсознательно я оправдывала это плохим самочувствием. Один мой друг тогда сказал: «Усталость не дает тебе права вести себя по-плотски». Каюсь, тогда мне не понравилось это обличение, но именно оно в тот момент было так необходимо. Это было болезненное, но необходимое напоминание истины. Бог устроил наш организм так, что у него есть как бы свои времена года и циклы. Конечно, трудности есть в каждый период жизни. Одно из последствий грехопадения – болезненные роды. Но речь идет не только о самих родах. К примеру, страдания, через которые проходят некоторые женщины во время менструации – тоже напоминают нам о грехопадении. Но месячный цикл также напоминает о том, что Бог сотворил нас женщинами, поэтому мы можем вынашивать детей и дарить им жизнь. И хотя я не замужем, я все-таки помню, что это прекрасное напоминание о том, кто я такая, почему Бог сотворил меня и как мне лучше всего прославлять Его здесь, на земле. Когда Бог сотворил землю, Он посмотрел на нее и сказал: «Хорошо весьма». Бытие 1 глава 31 стих. Вся Вселенная, от мельчайшей молекулы до огромной галактики, находились в идеальном порядке. В мире царила полная гармония. Не было ни смятения, ни боли, ни конфликтов, ни разочарований. Мы знаем, что Адам и Ева наслаждались жизнью в идеальном мире. Все было прекрасно. Ничего не нужно было ремонтировать. Никто никуда не опаздывал, не уставал и не раздражался. Никто не влезал в долги, не страдал, не болел и не умирал. Никто не обижался и не обижал. Никто ни с кем не судился. Не было нужды во врачах, адвокатах, психологах или сексопатологах. Но все это изменилось в тот момент, когда Ева выслушала ложь сатаны и согласилась с ним. И теперь землю, которая когда-то с готовностью отдавала свои плоды, приходилось очищать от сорняков и колючек и обрабатывать в поте лица, чтобы вырастить хоть какую-то пищу. Рождение детей было задумано как радость и самая естественная часть жизни женщины, но теперь ей предстояло испытывать схватки и боль. Вдобавок к сорнякам и болезненному деторождению в жизни женщин появились страх, стыд и чувство вины, разочарование, ссоры и судебные тяжбы, слезы и нервные срывы, ураганы, наводнения и землетрясения, насилие и преступность, бедность, голод, расизм и войны, артрит и рак. Обман, вошедший в мир, повлек за собой определенные последствия.
как капля красителя, попавшая в стакан воды, окрашивает всю воду, так и грех запятнал жизнь людей и среду их обитания. Разве не Бог сотворил наши тела? Разве Он не понимает, как они устроены? Неужели вы думаете, что наши гормоны, менструации, беременность и климакс удивляют Бога, и Он не знает, как заботиться о нас в это время? Псалмопевец Давид прославляет Бога за Его работу и за то, как Он устроил наш организм. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стих. Какая удивительная мысль! Задолго до рождения каждая молекула вашего тела, каждый день вашей жизни от зачатия и до смерти были продуманы и тщательно спланированы самим Богом. Он назначил день вашей первой менструации, определил, когда и сколько раз вы будете в состоянии зачать ребенка и когда у вас прекратится овуляция. Он точно знает, что происходит в вашем теле каждую минуту. Неужели мудрый, любящий Творец не знает, что происходит с вашими гормонами или не может позаботиться о вас в каждый период вашей жизни? Он не предлагает легкой жизни, но обещает удовлетворять ваши потребности и дарить благодать, которой будет достаточно для преодоления трудностей на каждом этапе. Задолго до того, как были написаны книги о менопаузе или эстрогене, Франциск де Сали сказал мудрые слова для женщины любого возраста. «Не страшитесь жизненных перемен. Лучше смотрите вперед с надеждой на то, что когда они придут, Бог, которому вы принадлежите, избавит вас от бед. Он хранил вас до сего дня, и так крепко держите его за руку, и он поведет вас по жизни. А когда вы больше не сможете идти, он понесет вас на руках. Тот же самый вечный Отец, который заботится о вас сегодня, позаботится о вас завтра и каждый день. Он либо оградит вас от страдания, либо даст вам силу перенести его. Итак, будьте спокойны и отложите в сторону все дурные мысли и воображаемый страх». Молитва Павла из первого послания к Фессалоникийцам предназначена не только для верующих первого века. И она не только для мужчин. Я верю, что эта молитва уместна в любой период жизни каждой женщины. Ответ на эту молитву обязательно придет. Нам нужно только верить ему и позволить выполнить нашу просьбу. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 23 по 24 стих. Практическое применение. Ложь. Я не могу контролировать свои эмоции. Истина. Мои эмоции не должны управлять мной. Я могу принять решение размышлять над истиной, пленять всякую мысль в послушании истине и позволить Богу управлять моими эмоциями. Ложь. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Истина. По милости Божией я могу самостоятельно принять решение слушаться Его, независимо от моих чувств. Греховным поступкам, неправильному отношению к людям и грубости нет оправданий. Мои жизненные, физические и эмоциональные циклы находятся под контролем того, кто сотворил меня, заботится обо мне и знает о моей жизни все.
Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание к Филиппийцам, 4 глава с 4 по 8 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, Отец, за истину Твоего Слова. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. Я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, а не Твоему Слову и Духу. Спасибо, что независимо от моих эмоций, Твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять Тебе даже посреди боли и слез, смятения и потери. Помоги слушаться Тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который Ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинвуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Любовь во спасение». Проповедь будет идти о заместительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира. Сегодня вашему вниманию предлагается послушать пение хора «Кредо» из Сакраменто. Этот гимн когда-то написал Евгений Семенович Гончаренко. Сегодня этот гимн вы послушаете. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Об этой великой любви мне сегодня хотелось поговорить с вами. Конечно, все мы разделены определенным расстоянием. Я здесь, в студии, вы у себя дома, у своих приемников. Но все равно любовь Божья объединяет нас, и мы собрались вокруг Его Слова для того, чтобы получить назидание для душ своих. Да, друзья мои, велика земля, велик мир, но благодаря спутниковой антенне мы имеем общение друг с другом. Велик и чудесен Господь наш, Бог, сотворивший небо и землю. Но с Ним мы имеем связь через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Велика и прекрасна наша планета Земля, но на этой планете у каждого из нас есть место, где мы родились, где мы отдались Господу на служение, где провели лучшие свои годы в труде на Неве Божьей, где была первая наша Церковь. Велика Библия, много в ней святых истин, чудесных истин, которые укрепляют душу нашу. Но в этой великой книге Библии есть еще одна. Одна прекрасная – Евангелие от Иоанна. И в ней чудесная глава, третья глава, и самый лучший стих, стих 16, где написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья мои, давайте обратим внимание свое на несколько мыслей. Во-первых, то, что Бог возлюбил мир в целом, и каждого из нас лично. Во-вторых, то, что Бог доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего Единородного на крест Голгофы, когда мы были еще грешниками, как говорит апостол Павел. В-третьих, то, что Бог прощает, прощает всякого приходящего к Нему, дарует жизнь, Царство Небесное даром. И четвертое, это то, что Бог, любящий Бог, гарантирует человеку греха вечную жизнь, если он раскается и будет служить ему до последних дней своих верно. И в качестве гаранта он оставляет нам святое слово, говорящее о жертве Сына Своего. Если бы любовь Божия и пожелала простить грешника, то это не допустило бы правосудие Божие. Это правда. Он есть вечная любовь, но кроме того, Он есть еще и вечная справедливость. Давайте мы посмотрим на роль Бога в спасении человечества. Тема спасения человечества всегда волновала ангелов, но они не могли вникнуть в эту святую истину, потому что она была скрыта от них. Идея спасения человечества была сокрыта также и от ада, и дьявола, и ангелов его. Можно себе допустить, что дьявол смотрел наверх, на небо, на Господа, и смотрел также и вниз, на человека. И он знал, что между человеком и Богом уже проложена великая пропасть. Святой Бог не мог приблизиться к грешному человеку. И, конечно, дьявол и ангелы его не предполагали, как Господь решит эту проблему. Какова же роль Бога в спасении человечества? Вот о чем думали, видимо, эти ангелы. Человек продался сатане добровольно. Он стал рабом греха. Он отвернулся от Бога и пошел иным путем, неугодным Богу. Человек нарушил мир с Богом и стал в состоянии войны со своим Творцом. Человек не способен был сам вернуться к Богу, потому что не было сил у него для этого. В нем была уже испорченная дьяволом природа. Грех жил во плоти человека, и он командовал над духом и душой этого человека. Однако человек нуждался в спасении, и Бог решил эту проблему. То, что было сокрыто от неба и ада, открылось в заместительной жертве Иисуса Христа. Бог послал Сына Своего для того, чтобы Сын принял грех мира на Себя, и, убив его, пригвоздив на древе, уничтожил таким образом то, что разделяло человека с Богом. Итак, справедливый Бог в великой своей любви решил проблему спасения человеческой души. Рассказывают, что два молодых человека изучали право.
После университета один стал судьей, а другой спился и за преступление попал на суд к своему другу. Люди смотрели на этот процесс с большим вниманием. Многие из сидящих в зале знали, что и судья, и преступник были когда-то близкими друзьями. Они когда-то вместе изучали право. И кто-то из присутствующих думал, не окажется ли судья несправедливым, чтобы покрыть преступление друга своего. Но справедливый судья еще был и любвеобильным человеком. Он вынес обвиняемому самый высокий приговор – большой денежный штраф. И всем было ясно, что справедливость восторжествовала. Судья поступил честно перед законом. Преступник не мог заплатить всю эту цену и потом должен был идти в долговую тюрьму. Но чтобы предотвратить несчастье для своего старого верного друга, судья сам внес всю положенную сумму для того, чтобы освободить его из-под стражи. Таким образом, судья оказался и справедливым человеком, и любвеобильным человеком одновременно. Бог послал сына своего единородного, потому что любил человека, однако он должен был наказать грех именно в нем. Бог приговорил грех к смерти, и каждый человек теперь под этим грехом должен получить смерть, во-первых, физическую, во-вторых, духовную. Но Бог наказал тело и в то же время спас душу. И для спасения души Господь Отец Небесный должен был пожертвовать телом своего Сына. На Голгофе Сын Божий был пригвожден ко кресту. И весь грех мира был пригвожден ко кресту там же. Однако Бог воскресил Иисуса Христа от смерти. Он дал ему новую жизнь, новое дыхание, как невинно принявшему мучение за грех человечества. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, мы читаем: «Не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех». И об этом мы читаем в Святом Евангелии. А Павел Апостол в послании Римлянам, 1 главе, 16 стихом, говорит: «Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Другими словами, Евангелие принесло благодать. И написано: благодатью мы спасены, и сие не от нас, но это Божий дар. А в 5 главе этого же послания он говорит: принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни через единого Иисуса Христа. Каждый человек, получивший это Евангелие, принимая благодать, принимает прощение даром. Прощение, оправдание, усыновление, искупление – все это идет от самого Господа Бога. Человек не мог сам себя спасти. Нет, это было ему не по силам. Хочу привести такой пример. Многие знают, что в Соединенных Штатах лечение зубов стоит очень и очень дорого – многие тысячи долларов. Но человек мучился зубной болью и не знал, как решить этот вопрос. И вот однажды, при встрече со своими детьми, эта проблема оказалась разрешенной. Дети предложили другой вариант. Они знали, что в России можно зубы сделать относительно дешево, и решили помочь своему отцу. Отец поверил их словам, полетел в Россию, и за короткое время относительно дешево ему сделали зубы. Вот так бывает и в вопросе спасения. Обратим внимание на четыре факта. Во-первых, то, что человек самостоятельно не может решить проблему спасения своей души. Второй факт нам говорит о том, что Господь оставил Святое Евангелие, рассказывающее о жертве Иисуса Христа, о Его помощи спасти грешника. Третий факт – это вера. Вера в справедливость этой идеи. Справедливость того, что говорит сам Бог. Четвертый факт зависит от решения человека. То есть он должен решить этот вопрос практически, принять или не принять, действовать или бездействовать, быть в числе спасенных или в числе погибших. И пятый факт – получить верою то, что раньше было для него невозможно, воспользоваться жертвой Иисуса Христа. Он и только Он
может дать спасение человеческой души. Давайте еще раз мы обратимся к 16 стиху 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, верующий в Иисуса Христа, получает жизнь вечную. Он получает прощение грехов, он получает дар со священными, дар вечной жизни. Совершение спасения – свершившийся факт на Голгофском кресте. Висящий на кресте Христос сказал: «Совершилось». А это значит, все закончилось. Полное удовлетворение правосудия Божье подтверждено тем, что Бог воскресил Христа из мертвых. Бог искупил грешника тем, что ценой искупления стала кровь, пролитая на Голгофском кресте, кровь Его Единородного Сына. К совершенно законченному делу нечего прибавить, и ничто нельзя от него убавить. Практика жизни говорит нам, что с совершенно законченным изделием поступают осторожно, аккуратно. Немногие знают, что когда-то я учился в университете, чтобы стать художником. Однако после 6-летнего обучения я не мог получить диплом. Причина была в том, что я должен был идти на компромисс с своей совестью. Как известно, в России художники всегда горькие пьяницы. И чтобы не быть с ними, мне пришлось уйти из художественного фонда. Я стал заниматься другим делом. Прикладным искусством. Гравёрные, ювелирные, чеканные работы всегда требуют очень тонкого внимания к себе. И когда уже работа закончена, с этим изделием следует поступать очень осторожно. Точно так спасенный христианин со своей собственной душой должен поступать очень осторожно. И это все потому, что Иисус Христос отдал свою собственную жизнь для спасения души человека. Павел Апостол говорит в послании Евреям 9 главе: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А в 10 главе он добавляет: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен и Духа благодати оскорбляет». Смотрите, какое строгое слово мы имеем на страницах Священного Писания. Кто-то может задать вопрос: да неужели же без жертвы Иисуса Христа, без Его крови нельзя было обойтись Господу Богу? Зачем Ему нужно было пользоваться кровью Христа, Сына Божьего? Ответ один. Бог Отец имел единственный шанс спасения человеческого рода – пожертвовать своим собственным единородным сыном. Ни архангелы, ни херувимы, ни серафимы, ни все небо должно участвовать было в спасении человечества. Нет, но только единственный сын. Если бы Отец Небесный послал для спасения человечества своих служителей, но не послал бы своего единородного сына, тогда сатана обвинял бы его в несправедливом отношении к человеку и к нему тоже. Но Господь Бог был безукоризнен в своем действии. Он послал своего единородного сына. Он послал самое дорогое, что у него было. Он послал, и посланный исполнил волю его. Мы знаем, что в джунглях Африки между некоторыми племенами есть неписанный закон. Мир между племенами может наступить только тогда, когда вождь племени отдает другому вождю своего собственного сына. И этот сын будет заложником в племени другого вождя. Авраам, иди на гору, и там ты принесешь жертву сына своего Исаака, единственного своего, которого ты любишь.
Когда Господь сказал такие слова Аврааму, наверное, сердце Авраама дрогнуло. Сара, как она смотрела на своего мужа? Почему он берет дрова? Почему он берет животные? Почему он берет веревку? Почему он берет нож? Почему он ведет за собой мальчика? Непонятно было действие Авраама. Сара, может быть, трепетала в душе своей. Она не соглашалась с тем, что ожидала сына ее. Но Бог не хотел смерти Исаака. Он отдал сына своего единородного. Он пожалел Исаака, но не пожалел своего собственного сына. Он пожалел Авраама, его старость, его сердце, но не пожалел самого себя. Жертвы и всесожжения, мы читаем в Слове Божьем, ты не восхотел, но тело уготовил мне. Так говорит пророк от имени Господа. И там мы читаем, и потому я сказал, вот я иду исполнить волю твою, Боже. Сын Божий пришел исполнить волю Отца Небесного. Итак, следующая мысль. Бог принимает жертву Сына Своего для удовлетворения справедливости. Мы знаем о том, что Бог свят, и жертва должна быть святой. Писание учит нас, что агнцы в еврейском народе приносились в жертву без порока. Священники символически возлагали на голову козла отпущения грехи людей. Смерть агнца всегда свидетельствовала о прощении. И Слово Божие нам говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитая кровь всегда отрезвляет мстителя и вызывает удовлетворение его. Итак, грех отомщен, кровь пролита, справедливость восстановлена. В Евангелии Матфея, 27 главе, мы читаем такие слова. Народ вопит и требует казни Иисуса Христа и говорит, кровь Его на нас и на детях наших. Иисуса Христа, эту безгласную жертву, который не оправдывался, который не хвалился, который принял на себя мученичество за грехи человечества, ведут на Голгофу. Страдания Иисуса Христа. Римские воины вволю поиздевались над Иисусом. Они истерзали тело Его бичом. Они надели на Него терновый венец. Они били палкою по голове. Они заставили нести тяжелый крест. Они унижали Его, плевали на Него. И стоит вопрос, за что? Писание говорит нам, за то, чтобы человек был жив и спасен через страдания Иисуса. Висящий на древе Иисус говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Бог наказал грех в лице Своего собственного Сына. Когда Господь Иисус Христос принял на Себя грех мира, то Бог уже не видел в Нем Сына Своего. Он видел висящего на древе как преступника, но не как Сына. Потому что грех от темени головы до подошвы ног покрыл все тело Иисуса Христа. Один сбившийся с пути сын в нетрезвом состоянии убил человека. Старого отца это сломило. Он не мог уже держаться прямо. Он умер с горя. Он умер от стыда, что сын его стал грешником, убийцей человека. Грех сына, как жало смерти, убил и его отца. Следующая мысль. Бог прощает того, кто принимает верою жертву Иисуса Христа, сына его. Мы читаем, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь. В 27 главе Евангелия от Матфея мы читаем, от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, лама савахвани!» То есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» И дальше мы читаем, Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу,
и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскрес, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Грешный человек, римский воин, увидев смерть Иисуса Христа, понял, что умер не кто-нибудь, не простой грешник, но святой праведный Бог. Воистину, он был Сын Божий. Справедливость Божья восторжествовала. Справедливость Божья была удовлетворена. Грех в лице Иисуса Христа был наказан. Дьяволу уже не было никакого варианта спорить с Господом Богом о спасении. Спасение было совершено. И Господь, вися на кресте, сказал: «Совершилось». Это спасение совершилось давным-давно, но оно может совершаться и сегодня. Каждый, приходящий ко Христу, через покаяние получает жизнь вечную и жребий с освященными. И потому, дорогие друзья, давайте мы будем ценить пролитую кровь Господа нашего Иисуса Христа и любовь Господа Бога нашего. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Какие удивительные слова! И в этих словах есть святая истина, с которой невозможно спорить никакому грешнику. И теперь я хочу сказать несколько слов тому человеку, кто слушает эту радиопередачу. Дорогой друг, может быть, впервые ты слышишь Слово Божие, но оно обращено к тебе лично. Бог заинтересован в том, чтобы ты был спасен, чтобы ты не погиб, чтобы ты имел жизнь вечную. Бог не хочет тебя судить, но и ты не принимай свой суд на себя. Бог хочет тебя спасти, но и ты принимай в деле спасения активное участие. Не стой в стороне от Голгофы, не стой в стороне от спасения. Если Господь предлагает тебе жизнь, бери ее даром. Тебе не нужно платить за эту жизнь ничем. И пусть Господь благословит тебя, чтобы ты, уверовав в Иисуса Христа, получил вечную жизнь и вечно радовался с Ним в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В последнее время здоровье бабушки Лены ухудшилось. Сегодня ее пришлось увезти в больницу. После больницы Мария Петровна и дедушка зашли к Ирине Сергеевне.
1: Ну, кому еще налить?
2: Пожалуй, мне.
1: Давайте, дедушка.
2: Вот, спасибо. Свежий горячий чай так успокаивает и согревает мою душу.
1: Правильно, дедушка.
3: Да. Ну,
1: мне тоже, пожалуй, Ирина.
3: Давай.
1: Спасибо. Ой, после посещения этих больниц сразу как-то грустно становится.
3: Ой, не говори, Мария.
1: Как посмотришь, сколько еще страданий на земле и горя разного. Ну,
3: да.
1: Прямо плакать хочется. Сколько человеку приходится перестрадать, прежде чем он умрет.
3: Да.
2: Так жалко было оставлять Елену в больнице.
1: Да.
2: Но что поделаешь, под старую жизнь такова, что никогда не знаешь, что тебе грядущий день принесет.
1: Да.
2: От этого появляется какое-то беспокойство, такое чувство беспомощности.
3: Да, вот эта беспомощность как раз, наверное, есть одно из самых неприятных чувств, которые человек испытывает в старости.
1: Да.
3: Постаревший организм начинает подводить, на него уже нельзя понадеяться, нельзя положиться.
1: Да.
3: Человеку странно.
2: Это верно. Нам-то еще неплохо. Слава Богу, жить можно с дочерью. Да и друг друга еще имеем. А каково тому, кто одинок, даже страшно подумать.
1: Да, и у вас еще же есть надежда на Бога.
3: Да, самое главное.
1: А многие люди, помимо того, что одиноки, не имеют также никакой надежды на будущее, потому что не имеют Бога и не желают даже слышать о Нем.
4: Хотя, встречаясь с глазу на глаз со смертью, даже самый упорный безбожник начинает молиться.
1: Да.
3: Интересно,
1: и ведь
3: да.
1: В такой в старой пословице говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
3: Правда.
1: Так оно есть.
2: Да и в глубине души всякий из нас, как беспомощный ребенок, который боится темноты и нуждается в отце.
1: Я в последнее время очень часто размышляю о величии Бога и Отца нашего, который в Сыне Своем Иисусе открыл свои объятия для всех беззащитных, слабых и одиноких.
3: Действительно, какое счастье все-таки иметь Бога,
1: да.
3: Правда?
2: О, это верно.
3: Все-таки верующие люди счастливые. Хоть и не знаешь никаких тонкостей богословия, но можешь в любую минуту и в любых обстоятельствах обратиться к Нему, получить помощь от Него.
1: Да.
3: И Он всегда рядом, близко,
1: да.
3: Можно чувствовать Его присутствие.
2: О, это слава Господу за эту милость Его.
3: Вот люди не понимают своего счастья, отказываются иметь такое счастье.
2: Хорошо бы никогда не терять своей близости с Иисусом.
1: Ой, это так важно.
2: Меня немного беспокоит духовное состояние Елены. Уж слишком беспомощной она стала.
3: Ой, бедная бабушка.
1: Да.
2: Стала сомневаться и отчаиваться. А ведь она зрелая христианка. Давно уже верит в Господа.
1: Да, человек сам по себе немощный, слабый.
3: Слабый, да.
1: Но представьте себе, наша Верочка нашла, чем утешить бабушку Лену.
3: Правда?
1: Слышали, что она сказала, когда бабушка начала сетовать о своей беспомощности?
2: Нет, не слыхал. Расскажи как.
1: Ну, она сказала, Бог больше всех любит слабых и больных, потому что они больше всего нуждаются в Его любви и помощи. Вот, молодчина.
3: Вот как. И откуда у нее только такая мудрость? Просто удивительно.
2: Ну, она же так внимательно, всегда все слушает и упитывает в себя, как губка. Вот что значит молодая память и живой интерес.
1: Но ведь и нам Бог говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
3: Да. Но трудно стать детьми.
1: Да.
2: Да. Приближение смерти снимает с нас одежды, собственных идей и заслуг. Остается только великая милость Божия.
1: Да.
4: О милости так часто и много говорят. Но что на самом деле означает это красивое и звучное слово? Что такое милость?
3: Ну, в общем понимании, это такое доброе, человеколюбивое отношение к другим.
1: Да.
2: Милость – это прощение виновного. Это незаслуженный дар благодеяния.
1: Да.
3: Да, и снисходительность, благосклонность. О милости нам хорошо говорит рассказ о блудном сыне,
1: да,
3: в Библии, помните?
1: Точно.
3: Да.
1: Ведь по справедливости того блудного сына следовало бы наказать.
3: Да, разве это был сын? Он не достоин был больше носить имени сына. Но как велика была отцовская милость.
1: Действительно чудесно.
3: Вот так же и Божья милость к нам не имеет никаких границ.
1: Да.
3: Безмерная, великая.
2: Мне кажется, что некоторые непонятна милость Божья только потому, что они в таком положении, как старший сын в этой притче. Они не нуждаются в этой милости, потому что считает себя достаточно хорошими.
1: Очень интересная мысль. Ведь, наверное, поэтому такой человек и сам никого не желает миловать, и часто безжалостно относится к людям, и особенно к упавшим верующим.
3: Да, в том-то и беда, что порой мы всех и все судим. И
1: да,
3: такие уж мы требовательные. Так далеки бываем от настоящего милосердия.
1: И часто...
2: Но слава Богу, что его милосердие от этого не изменяется. Оно все так же велико, как океан, к каждому из нас.
1: Да, благодарность,
3: да,
1: нашему
3: слава
1: Господу.
2: Я особо как-то почувствовал эту великую милость Божию как раз тогда, когда Елену в больницу отвезли.
1: Да, дедушка.
2: Передо мной как бы прошла вся наша совместная жизнь. Кажется, так недавно все начиналось, а вот уже и к концу подходит.
1: Да.
3: Что поделаешь? Помните, как Яков пишет, что такое жизнь ваша?
1: Да.
3: Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
2: Но отрадно знать все же, что эта жизнь прошла как на ладони Божьей и под Его великой милостью.
1: Слава Господу!
4: Но человеку все же хочется иметь какие-то заслуги перед Богом.
1: Правильно! Это на самом деле так. Но нам надо помнить, что мы не способны по своей натуре ничего заслужить у Бога.
3: Да, Вадим.
1: Все наши заслуги во Христе.
3: Да, только во Христе. Только во Христе. И то, что наша жизнь при возрождении свыше меняется, зависит не от нас.
1: Да.
3: Это заслуга Христовой жизни в нас.
2: Да. Мы в сущности ничто без Христа. И если бы не Он, мы бы тоже погибли, как гибнет весь этот мир. Вот и опять возвращаемся к милости.
1: Да.
3: Но где же Верочка? Куда она пошла?
1: А она, кажется, смотрит, как там ваши новые соседи переезжают.
3: А, она любит смотреть, как люди переезжают.
2: Вот она успеет во всякое место.
1: Да.
3: Ой, каких соседей нам теперь Бог послал.
1: Да, интересно, что они за люди.
3: Я всегда переживаю за это, потому что все-таки с детьми.
1: Да.
3: Знаете, не все любят детей. Какие сложатся отношения?
1: Да. У вас прежние соседи были очень хорошие.
3: Очень, да, хорошие. Такие хорошие отношения у нас с ними были.
5: Мама! Новые соседи уже приехали.
6: Ну вот, да, и она прибыла.
2: Ну и что нового там?
5: Ой, у них такое красивое кресло.
6: Да ну!
5: Вот если бы у нас тоже такое было.
3: Знаешь, Верочка, такое кресло очень дорого стоит. Так что мы обойдемся без таких кресел. У нас нет денег на такие кресла.
2: Но, Верочка, у вас же такая хорошая и уютная квартира.
6: Правильно.
2: По-моему, лучше и быть не может.
5: Да, дедушка, у нас хорошо, и половики такие красивые. Но было бы еще лучше.

0: Что лучше?
1: Конечно, Мишка и Пушок.
0: Ну вот и решили. Ну а как тебе, Верочка, понравились новые соседи?
2: Да, Верочка.
1: Тетенька такая гордая. Когда Пушок выпрыгнул из моих рук и чуть не забежал в их квартиру, то она сказала: терпеть не могу кошек. Девочка, убери кошку, пока она не нагадила здесь. Она ведь и не гадит.
2: Ой, неужели с ними будут трудности?
3: Да, это вероятно. Но ничего, Господь поможет.
2: Верочка, а дети есть у них?
1: Есть. Такой длинный и тощий парень.
2: Вот как?
1: Как будто его 100 лет в погребе держали. Он такой тихий-тихий.
4: Я его, кажется, знаю. Это из нашей школы и на 2 класса младше меня.
2: Да.
4: Он-то ничего, а вот мамаша у него ужас. Ее все учителя немного боятся.
2: Да. Ой, неприятная новость.
0: Ну, ничего не поделаешь.
2: Да.
3: Вот вам хороший случай практиковаться в милосердии, в любви и в долготерпении.
2: Да, нужно молиться, чтобы Господь сохранил от всяких трений и неприятностей.
0: Да, ну, Господь вам поможет, Ирочка. Ты прекрасно умеешь ладить с людьми. Будем молиться, все будет хорошо.
3: Не переживай, все будет хорошо. Господь не оставит вас. Будем надеяться на Его милость.

0: Божья милость к нам чудесна, глубока, светла, чиста, изливается из сердца Искупителя Христа, говорится в хорошо известном христианском гимне. О Божьей милости говорили и Каратаевы сегодня.
1: О милости так часто и много говорят. Но что на самом деле означает это красивое и звучное слово? Что такое милость?
2: Ну, в общем понимании, это такое доброе, человеколюбивое отношение к другим.
3: Да.
4: Милость – это прощение виновного. Это незаслуженный дар благодеяния.
3: Да.
2: Да, и снисходительность, благосклонность.
0: Милость. Сколько раз мы слышим и произносим это слово, не задумываясь, откуда это слово произошло. Слово «милость» часто используется вне его первоначального контекста. «Помилуй, Бог! Господи, помилуй! По Твоей милости все смеются надо мной! Сдался на милость врага!» Слово «милость» употребляется ежедневно, но редкий человек знает первоначальный смысл этого многоупотребляемого слова. Слово «милость» — библейское слово. Оно употребляется 166 раз в Библии, 128 раз в Новом Завете. Само понятие спасения человеческой души от гибели основано на слове «милость». И Слово Божие Библии мы читаем, как Бог, любящий и всемогущий, без всякой видимой причины, решил проявить свою любовь к недостойным людям, простя им их грехи. Этот акт прощения является выражением милости Божьей. Рассказывает случай о маленьком, всегда голодном мальчике-сироте, который ходил в деревенскую школу. Дети должны были оставлять свой завтрак и пальто в коридоре, где потом во время перемены они завтракали. В один день завтрак одного ученика исчез. Учитель строго спросил, кто взял завтрак этого ученика? Под конец поднялась худенькая дрожащая рука сироты. Взяв бич со стола, учитель приказал сироте выйти вперед для получения наказания. Когда мальчик стал перед классом, опозоренный, одинокий, виновный, низко опустив голову, дрожа всем телом и тихо плача, в классе наступила глубокая тишина. Неожиданно вперед вышел один из учеников, приятный на вид и хорошо одетый мальчик. Он сказал учителю: «Высеките меня вместо него».

перед всем классом и перед глазами мальчика-сироты. Он снял рубашку с себя и оплатил цену за нарушение закона. Жалость и сочувствие к однокласснику заставили его принять на себя наказание, которое ожидало голодного, всеми оставленного, нелюбимого сироту. Гораздо выше и больше была та жалость и сочувствие, та любовь, которая заставила Бога отдать своего Сына на казнь вместо нас, тебя и меня. Милость для Бога значила принятие на себя нашего наказания. Милость — это незаслуженная благосклонность. Что касается нашей вечной души, Бог оказал нам милость через спасение нашей души. Мы заслужили Божие осуждение и наказание за то, что раз за другим нарушали и нарушаем Божьи законы, за то, что оскорбляем других и грешим даже против своего собственного тела. Человек ничем не заслужил Божьего прощения. Но все-таки Бог послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за нас. И Христос пришел, и Христос умер за нас. И Своей искупительной смертью удовлетворил святость Божию. Верующий в Него освобождается от власти греха. Теперь Бог видит человека, омытого кровью Иисуса, совершенным, таким, как будто он никогда не совершал ни одного греха. Это, мой друг, милость к тебе, Божие помилование. В книге доктора богословия Роберта Шулера один преступник рассказывает свою жизненную историю, о которой впоследствии распространилось много разных вариантов. «Много лет назад, — рассказывает бывший преступник, — меня осудили и заключили в государственную тюрьму. У меня были прекрасная жена и чудесные дети. Когда меня уводили, я сказал жене: «Милая, не пиши мне, и я тоже не буду писать. Дети не должны знать, что их папа — преступник. Если захочешь, найди себе другого мужа, человека, который будет хорошим отцом нашим сыновьям». Отбывая наказание, я не знал, вышла ли она снова замуж, исполнила ли она свою часть этого договора, но я исполнил свою. За неделю до моего освобождения, когда мне объявили, что меня освободят, я написал письмо по нашему старому адресу. Я написал жене, что если ты еще живешь по этому старому адресу, если получишь это письмо, и если ты еще не нашла другого мужа, если существует хотя бы малейшая возможность для меня вернуться к тебе, то дай мне знать это таким путем. Я буду ехать в автобусе, который будет проезжать через наш городок. Я хочу, чтобы ты взяла кусок белой ткани и повесила его на ветку старого дуба, который растет при въезде в город». «Когда автобус стал приближаться к городу, — продолжал бывший арестант, — я смотрел в окно с тяжело бьющимся сердцем и вдруг увидел этот старый дуб. На дубе висел не кусок белой ткани, а целая белая простыня, белое платье, белые мальчиковые брюки, белые наволочки. Почти все дерево было покрыто белыми одеждами. Любовь — это самое явное проявление милости. Сердце жены преступника было полно милости и любви к своему мужу. Бог относится к нам, людям, таким же образом. Бог обещал, что Он забудет и сотрет прочь наше грязное прошлое, нашу греховную историю, которую мы написали. Он обещал вырвать из книги нашей жизни все черные страницы и принять нас так, как принял отец блудного сына в Библии, когда он вернулся домой из далекой страны греха и распутства. Расточив буквально все свое имение, свою чистоту, сокровище своей души, расточив все, блудный сын пришел в себя, встал
и пошел к отцу своему, от которого он ушел, взяв с собой принадлежащую ему часть наследства. Когда этот сын с пустыми руками, голодный, грязный, шел домой, он боялся, что отец скажет ему. Ему было так стыдно. «Как я опозорил себя и отцовский дом», — думал он. «Я уже не достоин называться сыном твоим. Отец, прими меня в число наемников твоих». Но когда он еще был далеко, повествует Библия, увидел его отец его, изжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец сказал: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Какой прием! Какая милость! Не отец был мертв, а сын. Не отец пропадал, а сын. Точно так же, как Бог не мертв, а человек в своих грехах. Человек в погибшем состоянии. Отец помиловал своего сына чудным образом. Бог таким же образом милует каждого кающегося и приходящего к нему человека. Твои грехи не могут быть так велики, чтобы Бог тебя не простил и не помиловал. Божие сердце полно милости к тебе и в этот час. И эта белая ткань, висевшая на дубе, это Божий единородный Сын Иисус Христос, висевший на кресте, распятый ради твоих грехов. Распятый Христос — это верный знак тебе, что твой Небесный Отец окажет тебе теплый прием. Он примет тебя в свои любящие объятия. Но я хочу еще дополнить, что ты получишь Божье прощение и помилование только когда ты с кающимся сердцем придешь к Нему. Милость будет оказана только тому, кто готов сказать: «Боже, я согрешил против неба и пред Тобою, и пред людьми. Я не заслужил Твоего прощения, но прости меня по милости Твоей. И благодарю Тебя, Боже, я вижу Твой знак милости и прощения. Я вижу крест. Я вижу Христа распятого ради меня». Это, мой друг, твой первый шаг живой веры.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Но вначале давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлый раз. Чарльз Спёрджин сравнивает ветер со Святым Духом. Он говорит: «Думаю, вам известно, что в древнееврейском и в древнегреческом языках используется одно и то же слово для описания ветра и духа. Поэтому наш Спаситель, образно говоря, на крыльях ветра наставлял ищущего раввина на глубокие истины Божии. Он использовал понятие «ветер», чтобы закрепить духовную истину в разуме своего собеседника. И в этом мы видим подсказку для учителя. Он должен внимательно относиться к языку, подбирая такие слова, которые помогут ученикам понять и усвоить учение. «Дух дышит», — сказал он. Но он использовал бы те же самые слова, если бы он хотел сказать «ветер дует». Ученые могут изучить, откуда и почему дуют пассаты. Но они не могут сказать, почему флюгер на шпиле церкви повернулся сегодня утром с юго-запада прямо на восток. Разные движения воздуха по-прежнему остаются тайной для всех, кроме бесконечного Яхве. Такой же тайной окружено действие Духа Божьего, чья сущность недоступна человеческому пониманию. Пронесшись над хаосом, он произвел гармонию, но кто скажет, как он действовал? Он сошел на Деву и приготовил тело для Сына Божьего. Но кто способен объяснить это? Он есть и помазание, и утешение, и залог, и освящение для святых. Но как он все это дает нам? Он ходатайствует за нас в соответствии с волей Божией. Он живет в нас и наставляет нас на всякую истину. Но не только о тайне хотел рассказать нам Спаситель, используя образ ветра. Он также хотел научить нас, что действия Святого Духа божественны. Кто может сотворить ветер? Самые тщеславные земные правители не стали бы пытаться повернуть, а тем более послать ветер. Ветер дует, где хочет, потому что Бог направляет его, не позволяя человеку задержать его. Так и Дух Божий. Любое действие Духа определяется только всевластной волей Бога, и человек не может внести в это никакого своего вклада. Так можно сказать и о могущественных действиях Бога. Глубокая мысль о том, что наше спасение находится полностью в руках Бога, должна смирять нас перед Ним. Если бы у меня сейчас была в руках моль, я мог бы раздавить ее, и никаким образом она не смогла бы спастись от меня». Каждый грешник находится в руках Бога, более того, он находится в руках разгневанного Бога. И единственное утешение в такой ситуации заключается в том, что он находится в руках Бога, который ради имени Иисуса проявляет милость к самым падшим людям. Грешник, Бог может послать тебе Святого Духа, если ему будет угодно. Но если он скажет «оставь его», то твоя судьба предрешена». Разве вы не трепещете от этого? Разве вам не хочется закричать «Боже, будь милостлив ко мне!» Он услышит твой крик, грешник, ибо не было еще такого, чтобы к небу возносился искренний крик, каким бы слабым он ни был, и Бог не ответил на него, послав мир и утешение. Не играйте с днем благодати! Не ожесточайте свое сердце каждый раз, когда слышите обличение, потому что человек, который будущее обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Ибо если он закроет дверь, то никто ее уже не откроет. Если он опустит железный засов, вы навеки будете заперты во мраке упрямства и отчаяния, став навсегда узников своих пороков. Грешник, если Бог спасет тебя, то вся слава за это должна будет принадлежать Ему, ибо у Него есть полное право поступать во всем по своему усмотрению. Он говорит: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Но мне кажется, я еще не раскрыл смысла сравнения Святого Духа с ветром. Разве оно не указывает на разнообразие методов Святого Духа, которые Он использует для обращения и возрождения людей? Дух дышит, где хочет. Теперь подумайте о различной силе ветра. Сегодня днем казалось, что ветер поломает все деревья. Бывают времена, когда окружающая природа смолкает настолько, что мы не чувствуем ни малейшего дуновения ветра. Так же бывает и с Духом Божиим. К кому-то из нас он пришел, как несущийся сильный ветер. «О, как рвалась наша душа! Мой дух был подобен морю, вздымающемуся гигантскими волнами. О, с какой разрушительной силой его ветер прошел через мою душу! Всякая надежда во мне пригнулась к земле, как деревья во время бури». Прочитайте историю обращения Джона Буньяна. С ним было то же самое. Вспомните Мартина Лютера. Его обращение было похожим. Я мог бы назвать сотни имен людей, с которым Святой Дух пришел как ураган, сметая все на своем пути, которые встретили Бога в буре. К другим он приходит настолько нежно, что они не могут даже сказать, когда впервые Святой Дух коснулся их. Ветры различны не только по силе, но и по направлению. Я уже говорил несколько раз о том, что ветер часто меняет свое направление. Возможно, никогда не было двух ветров, которые бы дули абсолютно в одном и том же направлении. Святой Дух приходит с разных сторон. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, что иногда Дух Божий дышит с огромной силой в одной деноминации христиан. Затем он внезапно оставляет ее и работает с другой группой верующих, наполняя ее собой и делая весьма плодовитой. Иногда Дух дует с кафедры, за которой я стою. Бог благословляет меня ради вашего спасения. Бог повелевает этому ветру дуть так, как ему угодно. Он также действует через разные места Священного Писания. Для вас оказался благословенным один отрывок, но для моего обращения понадобился совершенно другой. Кто-то из вас был приведен ко Христу страхом, кто-то любовью, кто-то настойчивостью. Ветер дует так, как его направляет Бог. Он создал четыре стороны света и использует все румбы компаса. Да будет его имя благословенным за это». И разве ветры не различаются по своему качеству? Мало кому из нас по душе восточный ветер. Мы рады, когда дует ветер с юга. Растительность, похоже, больше любит юго-западный ветер. А сильные воздушные потоки северо-востока могут привести нас к вымиранию. А если северный ветер будет дуть достаточно долго, то вымерзнет вся страна. Также и Святой Дух Божий обладает разными качествами. В «Песне песней» он веет нежным дыханием любви. Но обратитесь к пророкам, и вы увидите, что тот же самый дух яростно дует угрозами и обличениями. Иногда он обличает мир в грехе, правде и суде. Это северный ветер. А другое время он открывает Христа грешнику и дает ему радость и покой. Это южный ветер, который дует мягко и несет с собой исцеление для несчастных тоскующих сердец. Все же сие производит один и тот же дух. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Во-вторых, мы подумаем об аналогиях между Святым Духом и результатом действия ветра. Голос его слышишь. Да, мы слышим. Ветер иногда завывает так, словно это моряки кричат из глубин моря, или их матери плачут о них. Так Святой Дух заставляет людей ощутить горечь греха и плакать и рыдать, словно о смерти первенца. Голос его слышишь. О, благословенный звук плача! Ангелы радуются об одном грешнике, кающемся. Иногда ветер приходит со звуками торжества. В окне словно стоит арфа Иола, а ветер, перебирая ее струны, извлекает из нее прекрасную мелодию торжества. Так и Святой Дух иногда дает нам веру, наполняя нас уверенностью, радостью и миром. Иногда ветер приходит с другим звуком, звуком борьбы. Вы, возможно, обратили внимание на это сегодня днем. Мы, жители городов, слышим такой ветер чаще. Как будто великаны дерутся высоко в небе, словно два воздушных моря в ярости столкнулись друг с другом и со страшным грохотом обрушились на невидимые скалы. Святой Дух иногда наполняет душу и вступает в великую борьбу с плотью. О, какое мощное противодействие Он оказывает неверию, похоти, гордости и всякому злу! Голос Его слышишь. Те из вас, кто знает, что такое жизнь с Богом, знают, когда надо выходить на сражение со своими грехами. Когда вы слышите шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, тогда вы поднимаетесь на борьбу с грехом. Иногда ветер дует так, словно он никогда не прекратится. Он проносится мимо, прорывается сквозь строй деревьев, унося поломанные ветви, переваливает через Альпы, вызывая сокрушительные лавины снега, и дальше продолжает свой путь. Он уносит с собой все слабое, сломанное, неживое, стремясь вперед к какой-то невидимой цели. Так иногда и Дух Божий проносится через нас, словно Он хочет унести нас к нашему наследию, которое мы обязательно обретем в будущем, унести нас прочь от равнодушия, бесплодия, от всего, что стоит на нашем пути. В такие времена мы не жалуемся на холодность молитв и не мыслим свою жизнь без общения с Богом. «Все могу». Это наш победоносный крик, когда мы несемся на крыльях ветра. Голос Его слышишь. Я надеюсь, каждому из вас доводилось слышать этот голос во всей его силе, великолепии и могуществе, так что ваши души уносились от вас. Но ветер не только производит звук, как, впрочем, и Святой Дух. Он совершает и определенную работу. Только подумайте, что ветер может сделать сегодня вечером? Возможно, где-то посреди океана судно летит по волнам почти с голыми мачтами. Матросы изо всех сил стараются взять рифы, убрать паруса, но ветер рвет их и уносит в открытое море. Ломаются мачты, команда выбивается из сил, чтобы сохранить судно, но они понимают, что такой шторм им не выстоять. Корабль налетает на скалы, и происходит крушение. О, Дух Божий — это великий сокрушитель ложных надежд и плотской уверенности. Я видел, как Дух Божий налетал на грешника, словно шторм на корабль в море, и грешник спускал флаг своей гордости, убавлял все паруса плотской самоуверенности, а затем рубил и саму мачту ложной надежды. Но корабль шел дальше, пока не налетел на скалы и не пошел ко дну. С тех пор человек больше не осмеливался надеяться на свои заслуги, ибо он видел, как они потерпели крушение под напором сильного ветра. Не забывайте также, что ветер — великий низвергатель. Он всегда нацелен на все высокое. На улице между домов можно укрыться от сильного ветра, но взберитесь на колонну, или на купол собора святого Павла и попробуйте укрыться от него там. Спуститесь в долину, ветер вам не страшен. Нижние ветви деревьев почти неподвижны, в то время как вершины раскачиваются из стороны в сторону. Ветер — великий низвергатель. И тоже можно сказать о Святом Духе. Всякий раз, когда он видит человека на возвышении, Он повергает его на землю. Каждую высокомерную мысль он заставляет склониться перед величием его могущества. И если у вас есть какие-то надменные мысли сегодня, то не сомневайтесь, что Дух Божий унизит их, сравняет с землей. Но пусть это не пугает вас. Очень хорошо, когда ветер раскачивает наши надежды и таким образом испытывает их. И лучше, когда от ветра сотрясается наша самоуверенность. И как прекрасно, что ветер освежает воздух. Швейцарские долины наполнены тяжелым воздухом, который вызывает множество болезней у жителей этих долин. Они пьют хинин, и, встретив их, можно увидеть большие шишки на их шеях. В огромной долине в Британии можно встретить сотни больных людей. Причина их болезни кроется в том, что воздух неподвижен. Они постоянно дышат тем же воздухом, которыми до них дышали их отцы. Между двумя цепями альпийских гор нет движения воздуха. Атмосфера практически не обновляется. Но когда по этим горам проходит сильная буря, она приносит с собой благословение жителям долин. Так и Дух Божий приходит и очищает от злых помыслов и бесплодных фантазий. И хотя нам не нравится ураган, он все же несет нашей душе здоровье. Ветер — великий ревизор сущности вещей. Пронесясь по улице, он поднимает кучи мусора. Солома, бумага и прочая мелочь, не имеющая веса, не лежит на месте. Весь этот мусор не выдерживает порывов ветра. Но куски металла, камни и прочие тяжелые предметы лежат неподвижно. Крестьянин отделяет пшеницу от сора потоком воздуха, подбрасывая пшеницу в воздух. Легкая шелуха улетает, а очищенное зерно падает вниз. Так и Святой Дух обладает огромной силой, способной испытывать людей и показывать, чего они на самом деле стоят. Посмотрите на лицемера. Вот он прошел испытание и считает себя искренним человеком, в котором нет лжи. Но порыв небесного ветра срывает с него все покровы. Он оказывается легче соломинки. Он не может найти себе покоя, бежит из одного убежища в другое, но не может найти желаемого, ибо ветер гонит его. «Нет мира нечестивым», — говорит Господь Бог. Такому же испытанию подвергаются и учения людей. Божественный ветер обрушивается на них. Выстоят ли они или будут унесены прочь? Можете ли вы держаться этого учения в присутствии Бога? Можете ли вы держаться за него и найти в нем тихую гавань во время бури? Или это учение — красивые выдумки для солнечных дней, когда все спокойно и ясно? Выдержит ли оно грубые нападки врага, когда Божий Святой Дух будет очищать вас своим оздоровляющим воздействием? У настоящих христиан и здравых учений есть некий балласт, вес. Их нелегко поколебать и сдвинуть с места. Но пустословы, называющие себя верующими, и неглубокие доктрины уносятся ветром, когда Господь дует на них дыханием своего духа. Испытывайте себя, проверяйте свои учения, от Бога ли они. «Что общего у мекины с чистым зерном?» — говорит Господь. Пускайте глубокие корни, и вам не будет страшна ни знойная засуха, ни разрушительный ураган. Не похож ли дух на ветер в способности развивать характер человека? Люди, путешествуя по знойной обочине жизни, покрываются таким слоем пыли, что их почти нельзя отличить от самой обочины. Но когда они взбираются на вершину Голгофского холма, тогда с небес сходит ветер, который сдувает всю осевшую на них пыль. О, ничего не сравнится с общением со Святым Духом, когда заходит речь о противодействии суете деловой жизни. Некоторые люди покрываются золотой пылью, и их почти не видно за ней. Ни о чем, кроме денег, они не могут говорить. Золото, золото, золото, золото, мысли заняты только этим. Я ничего не имею против денег, когда они занимают правильное место в жизни. Но мне не нравится, когда люди живут только ими и только ради них. Я всегда стараюсь гнать прочь неизменный дух, стремящийся лишь к накоплению денег, но не всегда я побеждаю. Дух Божий заставляет человека увидеть свое безумие, отвести деньгам должное место и научиться превыше всего ценить христианские добродетели, прославляя ими Бога. пусть никогда ваша деловая хватка или профессионализм не затемняют и не прячут ваше христианство. Если вы позволите этому произойти, тогда Дух Божий придет к вам, чтобы сделать вас чище, и в этом деле Он не проявит никакой милости, но из любви к вашей душе очистит ее и придаст блеск благодати Божьей, производящей свою работу в вас. Я также вижу мысль о взаимодействии человека и Святого Духа в христианском служении. Заметьте, не в спасении, а в служении. Богу было угодно сделать нас своими сотрудниками и даже помощниками, как в деле нашего собственного спасения, так и в деле спасения других людей. Представьте себе величественный корабль. Не паруса ведут его по морю, хотя без них он не смог бы достичь желанной цели. Ветер гонит его вперед, но ветер не смог бы это сделать, если бы корабль не был оснащен мачтами и реями, на которых крепятся паруса. Однако и это не все. Матросы искусно оснащают судно, и оно буквально летит по волнам. С таким ветром оно вскоре достигнет небес. Остановитесь и посмотрите, как ветер несет его вперед, словно оно живое. Так бывает и с человеческим сердцем, когда дух находит душу, готовую принять его поддержку. Тогда он помогает расти в христианских добродетелях и добиваться успеха в христианском служении. Он дает силы выдержать любое противостояние, и вы достигаете спокойной бухты, в которой бросаете свой якорь. Без него мы не можем делать ничего, без нас он не станет делать ничего. Мы должны проповедовать Евангелие всякой твари, и в то время, как один сеет, а другой поливает, Бог дает рост. Мы должны совершать свое спасение, но Бог производит в нас и желание, и действие по своему благоволению. Мы должны пойти и завладеть землей при помощи меча и копья, но перед нами посланы шершни, которые изгоняют врага. Иерихон падет благодаря божественному чудесному вмешательству, но в этом деле найдется работа даже для бараньих рогов. Армия мадиатян будет уничтожена, но от нас требуется крик «Меч Господа и Гедеона!». Всю славу мы воздаем Богу, но все же прибегаем к помощи каких-то средств. Каждый, кто, подобно Нейману, хочет исцелиться, должен найти иорданскую воду. Для исцеления Языкии необходимо был пласт смоков. Но в конечном итоге только Дух является великим целителем и обновителем своего народа Израиля. Урок предельно ясен. Ветер вращает мельницы, сделанные людьми, а Дух благословляет усилия людей, венчает успехом их труд, утверждает дела рук наших и постоянно напоминает нам, что рука прилежных обогащает, и что кто не работает, тот пусть и не ест. Еще одна мысль приходит мне в голову в связи с ветром и человеческими усилиями. Она заключается в следующем. Люди полностью зависят от той работы, которую ветер совершает для них. Человек отдан на милость времени, силы и направления ветра. Мы уже рассуждали с вами о независимости ветра, но сейчас мы подойдем к этой мысли с более практической стороны. Пароход, благодаря работе двигателя, может плыть куда угодно. Но парусник выбирает время и курс направления в зависимости от ветра. А когда его паруса безвольно повисают, он вынужден ждать очередного порыва ветра. Моряк, путешествие которого зависит от ветра, бросает беспокойные взгляды на топ-мачты, где находится флюгер. Он следит за небом, чтобы знать, чего ждать от погоды. Ему не надо было бы так беспокоиться, если бы у него был паровой двигатель, при помощи которого он мог бы плыть к цели наперекор ветру. Бог делает нас полностью зависимыми от времени и способа проявления своего могущества, вынуждает постоянно обращать взор к небесам. Блаженно ожидать Бога, не отрывая взгляда от Его рук и спокойно полагаясь во всем на Его волю. Братья, станем выполнять свое дело верно. поставим все паруса, будем делать все на пределе человеческих способностей и человеческой мудрости, и терпеливо пребывая в совершении добрых дел, будем ждать щедрого порыва Духа, не ропща на то, что Он медлит, и не забывая ждать Его каждое мгновение, чтобы Он не застал нас врасплох, придя к нам в угодный Ему час делать то, что Он посчитает нужным делать. Мой дорогой слушатель, часто ли слышащий мой голос, приступивший ли порог этого дома впервые, я бы хотел, чтобы в твоих ушах зазвенел один вопрос. Знаешь ли ты Духа Божьего? Если ты не имеешь Духа, то ты не Его. Должно вам родиться свыше. Господи, что значит «должно»? Не имеешь ли ты в виду «можно»? Нет, вам должно родиться свыше. Разве это не означает «вам разрешено»? Нет, вам должно. Когда человек говорит «должен», то смысл этого слова зависит от человека, который его произносит. Когда Бог говорит «должен», это всегда означает одно и то же. Впереди адское пламя. Не хотел бы ты избежать его? Тебе должно родиться свыше. Небеса сверкают славой. Не хотел бы ты наслаждаться ею? Тебе должно родиться свыше. Верующий обладает удивительным миром и невыразимой радостью. Хочешь ли и ты обладать ими? Тебе должно родиться свыше. Неужели я не получу ни крошки с того стола без рождения свыше? Нет, не получишь. Не получишь ни капли воды охладить мучительную жажду, если ты не рожден свыше. Это обязательное условие. Бог никогда не изменял его и не изменит. Тебе должно родиться свыше. Должно. Но что будет на самом деле? Чья воля превозможет? Твоя или Божье? О, пусть Божье должно потрясет тебя до глубины души, и ты склонишься и скажешь: «Господи, если мне должно, тогда я готов. Я готов до такой степени, что мне должно родиться этим вечером. Или я Христов, или умереть. Я стучу в дверь твоей милости, и мне должно войти в открытую дверь. Я хочу войти в открытую дверь. Не отпущу тебя, если не благословишь меня. Ты, Господи, говоришь «должно», и я тоже говорю «должно». Должно вам родиться свыше. Да совершит Господь это должное в каждом из вас во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу, потом тайком от мамы начал выпивать, и, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Ага, я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели, и многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме, но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное — быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь. Но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: Ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь, мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошелся.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать?
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А, мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. Я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только себе, ему пофиг.
0: Мам... Ты не могла бы мне занять немного
2: Мама,
0: денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин — безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но... Но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет-нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит. А тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон. Не стесняйся.

0: корыто.
1: Иисус поможет тебе, Дон.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
1: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных. Нет ни единого. Мы все грешники. Грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
1: Если ты попросишь Его и будешь этого очень желать, давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
1: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с Тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой Твоей непостижимой любви и Твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю Тебя, Иисус, за смерть, которую Ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради Тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели Ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
1: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
1: Ну, как у тебя дела?
0: Да, ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
1: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
1: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
1: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
1: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
1: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит. Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
1: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
1: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею! Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя

0: жизнь могла бы сложиться иначе.
1: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
1: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
1: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
1: А ты когда-нибудь слышала передачи «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
1: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
1: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь. У меня было пара сотен долларов на счету. Я их снял, и я все потратил на вино, на наркотики. Я самому себе противен. Я думаю, вам тоже. Я соберу вещи, я уйду. Я уйду
1: Дон,
0: сейчас же.
1: Дон, если бы ты лгал, мы бы попросили тебя покинуть миссию. Но поскольку ты честно признался в своем грехе и жаждешь прощения, Бог прощает тебя, и мы прощаем тебя с Ним вместе.
0: Неужели можно простить такие ужасные вещи?
1: Господь прощает нас и призывает быть милостивыми к другим.
0: Так значит, я смогу остаться?
1: Да.
0: Я не знаю, никогда не прощал меня так, как вы.
1: Бог простил тебя на кресте. Он любит тебя. Дон, не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
0: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
1: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
0: Но я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
1: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
0: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
2: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
0: Да. Вот он.
2: Что? У тебя есть машина?
0: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
2: Дон, как тебе добры.
0: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
2: Да? Это просто чудо.
0: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
2: Ты же знаешь, что да.
0: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
3: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
0: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
1: Хорошо еще, что ты остался жив.
0: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
1: На кухне, плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
0: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
1: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
2: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
0: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста. Я умоляю тебя, прости.
2: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
1: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
0: Я понимаю.
1: Единственное, кого ты действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться, и отныне полностью посвятить себя Иисусу.
0: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
1: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Вознесение Иисуса Христа служит для нас не только гарантией того, что у Церкви есть посредник, но также и для того, что у Вселенной есть Господин и Судья. Псалом 23 говорит о вознесшемся Христе как о Царе Славы, которому подчинены даже врата неба. Поскольку Он Верховный Правитель над высшей сферой творения, мы можем предположить, что Он также управляет и всякой низшей сферой, и что Ему подчинены также врата ада. Тема господства Христа встречается как в ветхозаветных пророчествах о Мессии, так и в новозаветном провозглашении апостолов. Иисус – это не только Спаситель мира, но также Его Верховный Правитель. Поэтому невозможно быть верным Христу и Его Евангелию, акцептируя первое и исключая второе. Реальность господства Христа – это такая же неотъемлемая часть истинного провозглашения Евангелия, как и исключительность роли Христа Спасителя. Не случайно Петр закончил свою первую проповедь Евангелия в день Пятидесятницы словами о господстве Иисуса. «Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит, как сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Деяния 2, 34, 36.

Тема нашей передачи – «Вознесение Христа, Господа всего сущего». «И Он посадил Его одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою всего для Церкви». Ефесянам 1, с 20 по 22 стихи. Вознесение и возвышение Христа как Господа – это великий факт Евангелия, который нельзя умолять и о котором нельзя молчать, боясь задеть чувства современного общества, с большим трудом допускающего в своем мировоззрении мысль о существовании всевластного правителя. Наоборот, ей должно быть отведено место среди самых важных и первостепенных евангельских доктрин. Наряду с воскресением господство Христа было важнейшей темой проповеди апостолов и ранней церкви. Поэтому оно также должно быть первостепенной темой вести, которую мы проповедуем сегодня. Мы должны проповедовать Христа как Спасителя, который призывает к себе страждущих и обремененных и ждет, чтобы они пришли к Нему. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Матфея 11:28. Мы должны проповедовать Христа как Господа, который требует преданности народов и правит над ними жезлом железным. Хотя тема господства Христа настолько обширна, что ей можно посвятить множество книг, рассмотрим некоторые истины, соотносящиеся с этой доктриной, которая более всего влияет на наше понимание и провозглашение Евангелия. На чем основано господство Христа? Кто поставил его? Согласно Писанию, это произошло по божественному извечному решению. В день Пятидесятницы Петр провозгласил, что Бог соделал Иисуса, который был распят Господом и Христом. Другими словами, тот же самый Бог, который сказал ему: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», Евреям 5:6, поставил его господином и верховным правителем над всем. В последнем обращении к своим ученикам Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Из этих слов мы видим, что Он не Сам взял на Себя звание верховного правителя, но этот титул был дан Ему Богом Отцом. Давид при вдохновении от Духа записал следующее пророчество: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109:1. В противостоянии с фарисеями и саддукеями Иисус процитировал этот текст, чтобы показать, что Мессия будет больше, чем человек, и что Его власть будет простираться намного дальше земной сферы. Согласно Писанию, Богу было угодно, чтобы Давид стал самым выдающимся и сильным из израильских царей. И все же Давид в духе говорит о будущем Мессии, Сыне Божьем, как о своем Господе, который сидит по правую руку Бога. Апостол Павел подтвердил исполнение этого пророчества в нескольких своих посланиях. Церкви в Филиппах он написал, что Бог высоко вознес Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени. Филиппийцам 2:9. Церкви в Ефесе он сказал, что Бог посадил Иисуса по правую руку от Себя
превыше всякого начальства и власти и господства. Ефесянам 1:20-22. Важно отметить, что каждый из приведенных выше текстов показывает, что Отец уже наделил Сына властью. Хотя всеобщее признание Христа и исповедание Его господства еще должно в полноте совершиться в будущем, тем не менее, это уже является реальностью нашего времени. О том, что это абсолютно непреложно, должны знать все люди, и Божий народ должен быть в этом уверен. В соответствии с тем, кем Он является, и в качестве награды за то, что Он совершил, Иисус Христос получил от Отца всю власть во всех сферах творения. Иудеи хотели связать Иисуса и силой сделать Его царем над Израилем. Иоанна 6:15. Сатана предлагал Ему все царства этого мира, если Он только падет и поклонится Ему. Матфея 4:8-9. Однако Христос преодолел все эти искушения и посвятил Себя служению единому, кто поистине силен даровать такую власть. Поэтому Он был высоко превознесен Отцом. Апостол Павел объясняет это следующим образом. «И по виду, став как человек, Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Филиппийцам 2 глава 7-11. Истина о том, что господство Иисуса основывается на божественном постановлении, имеет много значений, но одно из самых важных заключается в том, что оно служит гарантией неизменности Его господства. Второй псалом ярко демонстрирует эту истину. Как иудеи, так и христиане толковали его как царственный псалом, описывающий правление Мессии. «Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Псалом 2, с 1 по 6 стихи. В этом псалме мы читаем о царе из доме Давида, правление которого будет ознаменовано абсолютной властью и неограниченными полномочиями. Более того, мы узнаем, что возведение царя на престол вселенной будет делом Бога. Это решение будет его божественным исключительным правом. Для этого решения не понадобится одобрение ни людей, ни ангелов. На самом деле, если бы все творения неба, земли и ада объединились против Божьего царя, это бы не произвело большого эффекта. Их восстание ни к чему бы не привело. Это очевидно даже при самом поверхностном рассмотрении этого псалма о царе. Первые три стиха текста говорят о враждебности мира по отношению к Христу и к установлению Его царства. Нам открывается знание о древней битве между злобным семенем змея и семенем жены. Ожесточенное и враждебное море человечества восстало против воли Бога и Его царя. Люди рассматривают правление Христа и Его волю как цепи для своей порочности. Они хотели бы разорвать эти цепи. Они несчастны, пока у них нет свободы делать зло. Поэтому
метутся народы. Они подобны неуправляемой боевой лошади, неистово рвущейся в бой против назначенного Богом верховного правителя. Даже самые великие их руководители участвуют в этом мятеже. Цари земли восстают, и правители совещаются против Господа и помазанника Его. Но, несмотря на все, что они затевают, все замыслы их тщетны, и самые великие их усилия не принесут ничего. Они подобно крошечному пауку, плетущему паутину в надежде поймать прыгающего льва. Вся их враждебность, советы и воинственность не способны что-либо произвести. Они забыли, что нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу. Они не могут осознать, что они подобны капле из ведра и считаются пылинкой на весах. Вся их сила и слава пред Господом — ничто. Это менее ничтожества и пустоты почитаются у Него. В своей надменности они отвергли мудрость Давида, который предостерегал народы и царства всей земли. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и рот». Псалом 32, с 8 по 11 стихи. Бог поставил царем Иисуса из Назарета, и все силы, противостоящих Ему, ничтожно малы и достойны божественной насмешки. Вдохновленный Святым Духом Давид говорит нам в псалме, что живущий на небесах смеется над своими противниками, их заговоры смешат его, он насмехается над их хвальбой и угрозами, он смеется над их нападками и обращает их в бегство одним своим словом. Чарльз Спердженн отмечает: «Обратите внимание, с каким достоинством всемогущий Господь изливает на князей и взбунтовавшиеся народы свое презрение. Он не потрудился даже встать с престола, чтобы вступить с ними в битву, потому что знает, сколь бессмысленны, безумны и тщетны их потуги. Он просто посмеялся над ними». Жан Кальвин комментирует это так: «Давайте будем считать, что если Бог сразу не простирает свою руку, чтобы наказать нечестивых, то только потому, что в это время Он смеется». Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Вознесение Христа, Господа всего сущего» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Пропасть между Богом и восставшими народами так велика, что у Него даже нет нужды вставать со своего трона. Когда Он закончит потешаться над их воинственностью, Он гневно проговорит к ним, и вот они уже пронизаны ужасом. Он объявит им свое неизменное постановление о своем Сыне. Он скажет им: «Пусть бушуют народы, и пусть правители земли займут свои места. Я же поставил своего царя над святой горой. Выбор сделан моей рукой, и всякое противление тщетно. Его царство придет, и его воля
совершится. Иисус Христос — это камень, который видел пророк Даниил. Этот камень оторвался от скалы по Божьему повелению, без человеческого или чьего бы то ни было содействия. Этот камень разрушает соперничающие царства земли и прекращает их существование. Этот камень становится великой горой и наполняет всю землю. Царство этого камня будет пребывать вечно и не будет предано никому другому. Поэтому народы пришли в ярость. Они вне себя от бешенства. Как посмел Бог поставить над ними своего царя и установить его законы? В то же время они не в силах изменить Божьи постановления. Никогда не произойдет отречение от трона. Никогда не будет переизбрания царя. Никогда не будет смены караула. И нет никакой возможности для восстания. Бог Писания — это абсолютно всевластный Бог, и Он даровал Своему Сыну неизменную и непреложную царскую власть. Мы живем в то время и в том обществе, где человеческая независимость превозносится над верховной властью Бога, и где свобода самовыражения человека ставится выше Божьих законов. Действительно, человеческая независимость и свобода самовыражения — это две священные коровы для современного человека. Но обратите внимание на следующие тексты Писания. «Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Иов 23:13. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Даниила 4:32. Эти библейские истины приводят в ярость большую часть человечества. Но они являются неотъемлемой частью Евангелия. Не следует их скрывать или преуменьшать их значение, исходя из целесообразности или желания проповедовать Евангелие так, чтобы оно никого не оскорбляло. Бог соделал этого Иисуса, которого мы распяли, Господом и Христом. Камень, который отвергли строители, стал главою угла. 1 Петра 2:7. Бог так постановил, и Христос обладает властью над вселенной. Его назначение не подлежит критике и обсуждению. Он всегда будет Господом и судьей, перед которым должен будет предстать каждый человек. Проповедники не должны молчать об этой великой истине. Они следует безбоязненно проповедовать всем людям. Однако мы должны помнить, что мы не просим людей сделать Иисуса Господом их жизни. Мы просим их подчиниться тому Господу, которого поставил Бог. Но на что распространяется власть Христа? Писание говорит, что она абсолютна. Последними словами Иисуса своим ученикам были слова: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Краткость этого утверждения не должна вызывать у нас сомнения в его значимости. Это одно из самых удивительных заявлений, когда-либо сделанных Иисусом. В контексте Вознесения это значит, что Христу была дана вся власть во всех областях и сферах творения, без ограничений и исключений. Упоминание неба и земли еще раз доказывает, что невозможно существование чего-либо за пределами его власти и силы. Пророчества Ветхого Завета и учения новозаветных посланий также подтверждают эту истину. В Ветхом Завете мы читаем: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел,
как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Даниил 7:13-14 стихи. И в Новом Завете Бог воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя на облаках, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви. Ефесянам 1:20-22. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца. Филиппийцам 2:9-11 стихи. Моисей описывает то, как фараон послал за Иосифом, чтобы его вывели из темницы и представили ему. Подобным образом и Христос был вознесен из гроба и представлен пред ветхим днями Богом Всевышним. Моисей пишет, что фараон сказал Иосифу: «Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Бытие 41:44. Также и Бог Отец сказал вознесенному Христу: «Без твоего позволения никто не двинет ни руки, ни ноги своей повсюду, на небе и на земле». Даниил смотрел далеко в будущее и видел, как вознесенный Христос предстает перед ветхим днями Богом Всевышним, и Ему дается власть, слава и царство, чтобы люди из всякого народа могли служить Ему. Павел смотрел на вознесение Христа как на совершившийся факт и реальность настоящего времени. Он заверяет нас в том, что Христос сидит по правую руку Бога превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Вот, это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем. Огром могущества Его кто может уразуметь? Иов 26:14. Псалмопевец Давид лишь в малой степени видел славу Христа, когда писал: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Псалом 2, стих 8. В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Ган, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: животные способны вызвать у людей самые сильные эмоции. Их любят или ненавидят. Одних животных считают хорошими, ласковыми, а других – злыми, свирепыми. И когда профессор Илья Васильевич Боголюбов пригласил Мишу в зимнюю экспедицию поехать в тайгу, где они должны были изучать повадки волков, Миша испытывал смешанное чувство энтузиазма и сомнения.
1: Я много слышал, да и вам, вероятно, тоже приходилось слышать сказки, в которых волк выступает в роли злодея. В этих сказках волк изображается как хитрый и сильный враг, который в конце концов кого-то съедает. Илья Васильевич объяснил мне, что в действительности волк весьма отличается от того образа, каким его рисуют в сказках. И вот мы решили вдвоем пойти ночью, чтобы выследить волков. И образ хищника с кровожадными клыками и сверкающими молниями глазами вставал в моем воображении. Когда мы отправились в путь, полная луна освещала нам дорогу. Я почувствовал облегчение, когда увидел, что Илья Васильевич захватил ружье. Оно висело у него на ремне за спиной. Я рад, что вы взяли с собой ружье, Илья Васильевич. Должен признаться, что я не горю желанием встретиться с волком.
2: Позволь доложить тебе, мой друг, что нам повезет, если мы увидим хоть одного волка нынешней ночью. Они, брат, в этих местах ведут себя очень осторожно. Наш проводник уверяет, что волки стараются избежать столкновения с людьми. Они достаточно пострадали от охотников и вообще от людей, так что они стараются укрыться. Но наш проводник предложил один способ обнаружения волка. И я должен испытать этот способ. Ты не раздумал идти со мной?
1: Конечно, нет, Илья Васильевич. Ведь вы захватили с собой ружье.
2: Наш проводник утверждает, что ружье нам не понадобится. Но я все-таки решил его взять. А вдруг случится что-то неожиданное? Посмотри, я уже вижу несколько следов.
1: Обратите внимание на их величину. Каждый след наверняка 15 сантиметров в ширину. Это должно быть следы медведя.
2: Нет, друг, это волк, я уверен в этом. Посмотри, вон на том сугробе едва различимый след от прикосновения его хвоста. А что тебя так удивило, величина отпечатка его лапы, мы же выслеживаем не комнатного пуделечка.
1: Ну, я понимаю. Но разве это не говорит о том, что поблизости находится волк?
2: Не обязательно. Хотя это и свежие следы, волк проходит большие расстояния во время ночной охоты. Он может быть уже далеко отсюда. Ты когда-нибудь слыхал пословицу «волка ноги кормят»?
1: Ну, конечно.
2: Ну, так вот. Многое из того, что люди думают о волке, не отвечает действительности, но эта пословица верна. Для того, чтобы добыть достаточно пищи, особенно зимой, волк покрывает огромные расстояния. Во время охоты волк может запросто пройти 40 километров за ночь.
1: Илья Васильевич, а мы тоже должны пройти столько же?
2: Нет, у меня нет таких сил, как у волка. Но давай пройдем еще немного по этим следам. Затем я хочу испытать тот способ, который показал мне проводник, чтобы точно обнаружить местонахождение волков.

0: меня разобрало любопытство по поводу способа обнаружения волков, который Илья Васильевич хотел испытать. Но когда я его спросил об этом, он только сказал:
1: «Это всего лишь несколько простых фраз на иностранном языке».
0: Что он имел в виду, не знаю. Мы продолжали идти по следам, которые показывали, что к волку, за которым мы шли, присоединилось по меньшей мере еще два других.
2: Обрати внимание, Миша, здесь повсюду остались следы. Волки, видимо, провели здесь довольно много времени и только недавно ушли отсюда.
0: Илья Васильевич, вы думаете, что они здесь дрались?
2: Нет, дружок, мы бы их услыхали, если бы они дрались. Из хаотически разбросанных следов лап и отпечатков их боков на снегу я полагаю, что волки здесь резвились и играли в салки.
0: Вы шутите? Волки играют в салки?
2: Конечно. Таким образом они развлекаются и как бы меряются силами, особенно молодые, со своими родителями. Видишь, большинство следов меньше по величине, чем те, по которым мы шли. Здесь папа-волк вдоволь поиграл на снегу со своими детками, прежде чем всей семьей отправились на охоту.
0: Не может быть. Знаете, Илья Васильевич, мне трудно представить себе, что семейство волков уделяет время тому, чтобы поиграть с друг другом. Я всегда думал, что волки – это суровые и жестокие звери.
2: Я не виню тебя за то, что ты так думаешь о волках, Миша. Друг, многие люди представляют себе волка именно таким, но это не исчерпывающее сведение о волке. Есть другая сторона, которую мы только начинаем понимать. Матерый волк-вожак стаи оказывается весьма общителен и чрезвычайно привязан ко всем сородичам своей стаи. И все члены стаи проявляют поразительную привязанность друг к другу. Нет другого научного определения их потасовкам, как только назвать это игрой.
0: Я просто не могу себе представить, волчье семейство, забавляющееся играми. В сказках и баснях, которые мне приходилось читать и слышать, волк всегда действует в одиночку и уж совсем не упоминается о дружеском обращении даже с сородичами.
2: А в действительности волки редко ходят по одному. У них высоко развито чувство привязанности к остальным членам стаи. Они очень преданы своим семьям. Волки разбиваются на пары на всю жизнь. Для волчьей стаи характерна тесная дружба. Они почти все делают сообща. Охотятся вместе, ухаживают за детенышами вместе, кормят, охраняют, учат молодое поколение охотиться и уходить от опасности.
0: Неужели это правда?
2: Да. Обычно в стае только одна самка рожает детенышей. Затем всей стаей, как я уже сказал, они смотрят за ними до тех пор, пока те не подрастут достаточно, чтобы взять на себя долю ответственности в стае.
0: Невероятно.
2: Я знаю, что трудно думать о свирепых волках, как о добрых нянях, но они ведут себя именно так.
0: Значит, и охотятся они так же сообща.
2: Видишь ли, волки во время охоты зависят друг от друга, потому что их добычей являются крупные животные. Одному волку было бы не под силу свалить такое животное, как лось. Но, охотясь стаей, они часто обнаруживают удивительную стратегию в совместных усилиях.
0: Так вы считаете, что эти следы оставлены членами одной семьи?
2: Да. Волки очень скрупулезно придерживаются своей территории. Поэтому я сомневаюсь, чтобы члены другой стаи оказались здесь, так как не слышно ни воя, ни другого шума. Но пора от теории перейти к практике. Давай, проверим, поблизости ли все еще наши волки.
0: то, что Илья Васильевич сделал потом, поразило даже меня, несмотря на то, что я его знаю очень хорошо. Представляете себе, выдающийся ученый запрокинул.

0: волчье. Но сумеет ли он обмануть волка? Но тут из кустов донесся низкого тона вой, за которым последовал вой волчьего хора на более высоком регистре. Мы обнаружили стаю, и волки были к моему большому неудовольствию совсем близко. Илья Васильевич был, очевидно, не готов к сногсшибательному успеху своей арии. В какой-то миг он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Затем он подал мне знак к отступлению, и мы принялись бежать так быстро, как только позволяли нам наши неуклюжие снегоступы. Лишь вернувшись в нашу хижину, мы стали обсуждать то, что произошло.
1: Фух, способ сработал. Волки сразу завыли в ответ. Только я не ожидал, что они находятся так близко.
0: Мы были в опасности, Илья Васильевич.
1: Не думаю, но трудно сказать наверняка. Я не хотел рисковать. Видишь ли, я еще недостаточно хорошо знаю волчий язык, чтобы самому понимать, что я сказал. Я подумал, а что, если я провыл угрозу или вызов? Я решил, что на всякий случай лучше убраться поскорей.
0: Ну, мы, по крайней мере, установили с ними контакт.
1: Да. Завтра днем подойдем к ним поближе и попробуем заснять их на пленку. Сегодня же нам удалось установить, что волки отвечают на подражание их вою.
0: Илья Васильевич, а почему волки воют?
1: Некоторые ученые объясняют, что таким образом стаи охраняют свои территории. Воем волк дает о себе знать, когда он находится на чужой территории. Ответный вой говорит о том, что хозяин территории на чеку. Но надо полагать, что есть и другие причины. Иногда кажется, что волки воют просто ради удовольствия повыть. Часто перед началом охоты вся стая поет хором.
0: Это напоминает мне собачий вой. Вот стоит только одной собаке завыть, как к ней присоединяются другие. Илья Васильевич, мне кажется, что между волками и собаками есть много общего. И волки, так же, как и собаки, любят играть друг с другом. И все это заставляет меня думать, что волк – это, ну, просто дикий вариант собаки.
1: Ты прав, Миша. Волки и собаки имеют много общего. Ведь те и другие принадлежат к семейству собачьих. Есть еще одна особенность, которая свойственна собакам и волкам. Собака – хорошее домашнее животное, потому что она покорна и верна своему хозяину – человеку. Это качество у волка проявляется по отношению к вожаку стаи.
0: Несмотря на то, что повадки собак и волков во многом сходны, отношение к человеку к ним разное. Собака всегда была другом человека, а волк всегда был врагом человека.
1: Но волк совсем не такое кровожадное чудовище, каким его изображают в сказках.
0: Но разве это не правда, что волк может убить другое животное только, как говорится, из-за спортивного интереса?
1: Нет, это совсем неверно. Насколько мне известно, единственное животное, которое убивает животных и птиц из спортивного интереса, это человек. Волк убивает только для пропитания, и это ему тоже не всегда удается. Ученые, которые вели наблюдение за одной стаей, обнаружили, что волкам удается убить только 6% из числа больших оленей, на которых они нападали. При этом они вкладывают в охоту столько усилий, что никогда не стали бы расходовать свои силы на охоту из спортивного интереса.
0: А вот мне приходилось слышать, что волки могут растерзать стадо оленей, а затем съесть лишь только одну или две туши.
1: Нет, Миша, это совсем не характерно для волков. Они не оставляют неиспользованное мясо. Фактически, волки оставляют меньше отбросов, чем большинство других хищных животных. своими мощными челюстями

0: челюстями. Они даже разгрызают кости, чтобы съесть костный мозг. Если стая не может поглотить все мясо сразу же, они зарывают про запас несъеденные части. Волки зарывают свою еду, чтобы спрятать ее от животных, питающихся падалью. Это, кстати, еще одна особенность, присущая также домашним собакам. Хозяева собак часто не понимают, почему их любимец испытывает необходимость зарыть кость. Собака ведет себя как волк в собачьей шкуре.
1: Если волк убивает только по необходимости, то почему же крестьяне и пастухи видят в нем угрозу?
0: К сожалению, если волку предоставить выбор, он предпочел бы питаться домашними животными, а не дикими. Попробуем встать на место волка. Среди крупных диких животных волк может настичь только совсем маленьких, больных или очень старых. Здоровых, взрослых, диких животных волку не догнать, если стая не устроит на них засаду. Домашние же животные бегают не так быстро, как дикие, и обычно содержатся в огороженных местах. Вблизи скотоводческих ферм волки полностью прекращают охоту на диких зверей, потому что им гораздо легче поймать домашнее животное. Не пойми меня неправильно. Волк представляет действительную угрозу для домашних животных, но я хочу сказать, что репутация волка как кровожадного чудовища преувеличена.
1: Не знаю, Илья Васильевич, но разве это не правда, что больше всего волки любят человеческое мясо?
0: Ну, это уж совершенно неверно. Ученые, посвятившие себя изучению волка, утверждают, что здоровые волки никогда не предпримут неспровоцированного нападения на человека. Это удивительный факт, принимая во внимание то, что волк легко мог бы обогнать и побороть любого человека, не имеющего при себе оружия. Бешеное или раненое животное, вероятно, напало бы на человека, но вообще мы можем пройти по территории, населенной волками, не опасаясь нападения. Наш проводник заверил меня в этом. Он сказал, что нам не понадобится это ружье на территории волков даже ночью.
1: Но, Илья Васильевич, сегодня было полнолуние. Разве полная луна не вызывает в волках желание выть и жажду крови?
0: Это еще один миф, дружок. Исследования показывают, что фазы луны не имеют ничего общего с тем, насколько часто волк воет и насколько энергично он охотится. Давай разберемся, как эти легенды начали складываться. Люди имели основания считать волка врагом. Они считают, что звери, которые едят домашних животных, должны быть злобными по натуре. Поэтому ты можешь себе представить, откуда произошли все эти сказки и басни о волке-злодее. Но теперь ученые доказывают, что многие из этих легенд о поведении волка просто неверны. Путем тщательных наблюдений за образом жизни волков мы начинаем понимать их настоящую натуру.
1: Я не верю сказкам, но я был удивлен, насколько мое представление о волке было создано этими историями для детей. Я был удивлен, смущен и сбит с толку. В тот момент я почувствовал, насколько я еще далек от того, чтобы стать ученым. Ведь ученый никогда бы не принял за чистую монету идею, основанную на мифах и сказках. Настоящий ученый основал бы свои заключения на собственных наблюдениях. Прошу прощения за эти глупые вопросы, Илья Васильевич. Я вижу, что в основном мои знания о волках пришли из сказок, вроде «Красной шапочки». Что и говорить, источник не очень научный.
0: Совершенно верно, дружок. Но единственный глупый вопрос – это тот, которого не задают. Ты это уже знаешь. Кроме того, тебе понадобилось немалое мужество, чтобы сопровождать меня ночью, если принять во внимание твое представление о волках.
1: Должен признаться, что я не пошел бы, если бы у вас не было с собой ружья.
0: Я понимаю, дружок. Но, по крайней мере, ты проявил желание приехать сюда со мной, чтобы самому убедиться в том, как волк ведет себя. Ты не останавливаешься на том, что слышал от других, а стремишься проверить это сам. Это качество поможет тебе стать хорошим ученым. Но быть хорошим ученым – это еще в жизни не все. Я бы желал по возвращении домой взять тебя...
1: Я с радостью, Илья Васильевич. А куда?
0: Я хотел бы взять тебя с собой в молитвенный дом, куда я хожу по воскресеньям.
1: Но, Илья Васильевич, я же еще не верующий. Я, конечно, мог бы притвориться, что я верующий. Но что в этом хорошего?
0: Притворяться, что ты верующий, ни к чему, Миша. Я бы просто хотел, чтобы ты сам увидел, что там происходит и какие люди посещают молитвенный дом. А каких верующих ты ожидаешь там увидеть, Миша?
1: Ну, честно говоря, Илья Васильевич, я думаю, что вы нетипичный верующий. Ну, типичный верующий в моем представлении – это старичок, не очень образованный, полный предрассудков, что ли. Мне кажется, что я увижу там мрачных людей, заботящихся только о себе и не думающих о проблемах в обществе.
0: Мне нравится твоя честность, Миша. Но разве не следует проверить себя? Основано ли это представление на твоем непосредственном наблюдении, или оно составлено на основании того, что говорят другие?
1: По правде говоря, образ старушки, которая тащит мальчика в церковь, в то время как ребенок хочет идти на спортивные занятия, запечатлелся у меня из какого-то плаката.
0: Вот поэтому я приглашаю тебя в молитвенный дом, чтобы тебе иметь собственное представление о верующих людях. Ты уже убедился в том, что непроверенный факт может создать обманчивое впечатление, что образ, созданный понаслышке, не соответствует реальности.
1: Вы правы, Илья Васильевич. Мне действительно следует самому посмотреть, что представляют собой эти верующие. Я обязательно пойду с вами.

Дорогие радиослушатели, если вам лично не приходилось встречать верующих людей, и у вас сложилось о них впечатление, подобно Мишиному, то лучшим способом познакомиться с верующими, а главное узнать, во что они верят, это пойти в молитвенный дом. Тем более сейчас это широко доступно. Истину, которую вы услышите там, вы нигде не услышите. Так дорожите временем, ибо дни лукавы, написано в Библии.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пронеси, Господи, на узкой тропе в горах, меж пропастью и скалой, жители местности той знали падение страх. Там даже срывался тот, кто полон был веры и сил, назвал это место народ. Господи, пронеси, Господи,

странники? Много ли странникам надо? Временный тихий шатер, пища, вода и костер, да хоть немного отрады. Долго нигде им не быть. Вновь вещь, мешок и посох, вновь мимо взглядов косых. Все остальное в небе.

убеждении. Хотите совесть мне сломить жестоким принуждением, но знайте, тем не менее намерен святое хранить святое убеждение и не желаю вовсе быть рабом чужого мнения.

Надо следить за путем. Будем следить за своим путем день за днем. Куда мы идем и как мы идем. Может быть, надо намного прямей. Может быть, надо намного быстрей. Мимо манящих огней, мимо манящих теней, мимо соблазнов, мимо. Это необходимо.

начало. Люди в своем неверии видят начало в материи. Библия шмолвит невежде, мудрость явилась прежде, прежде начальных пылинок, прежде зеленых былинок. Слово сперва прозвучало, так начиналось сначала.

Почерк Творца. И снова, как в прошлые годы, читаю я книгу природы, и солнце, встающее по утрам, и птицы, весной летящие к нам, и каждый листочек, цветочек — это Господин почерк.

У Бога все живы, во власти Господа врата смерти. Псалом 67, 21. Когда проведете в долину смерти, вы самого близкого и родного, не плачьте очень долго, поверьте, что смерть во власти Бога живого. В свой час он всех мертвецов пробудит. Воскресший сказал, что это будет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: жду сестру. Приветствую всю нашу семью забытого алтаря. Хочу пояснить, что в январе получила от вас журнал «Сестра». Он мне понравился, и я выписала его себе на год, а сыну «Забытый алтарь». Но в феврале получила 2 номера «Забытого алтаря», а ждала сестру. Вышлите, пожалуйста, мне еще бланк, чтобы выписать газету. И еще раз жду сестру. А эти стихи обо мне.
1: Исповедь. За 71 год я много нагрешила, хотя старалась справедливо жить. Но кому была я преткновением, прошу, пожалуйста, меня простить. Многое с презрением вспоминаю, точно строки Божьи говорят. В раскаянии душу изливаю тому за грех, кто был распят. Сестра в Господе Лидия Штранская.

ко всему способная. Меня зовут Мадина Искакова. Живу в Казахстане, в Карагандинской области, в поселке Актас, в доме престарелых и инвалидов. Я инвалид первой группы, в коляске. Верующая. Читала ваши газеты у знакомых. Мне они очень понравились. Там столько свидетельств, стихотворений и рассказов о Господе. Не имею денег, чтобы выписать забытый алтарь или сестру. Вся моя пенсия уходит в дом, где я живу. Нам дают только 10% от пенсии. Этого не хватит на газету. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите мне получать забытый алтарь или сестру. Мне очень понравились свидетельства осужденных людей. Слава и благодарность Отцу Небесному, что Он не хочет смерти грешника. Он открыл двери даже в тюрьмы. Хочу рассказать о своем служении. Собираю свои 10% и отправляю посылки в зоны Карагандинской области. Вяжу носки и перчатки, шарфы. В посылку кладу некоторые вещи из гуманитарной помощи. Покупаю сладости, щетку и пасту зубную, шампунь, ручки, тетради, карандаши, иногда журнал «Вера и жизнь» или христианские книги. Бывает, на кассеты запишу проповеди и песни. Но только у меня магнитофона нет, я прошу, чтобы мне записали. Знаете, мне даже стыдно стало, когда отправила кассету с записями, а в тюрьме дисками пользуются. А у меня-то их нет. Ну ладно, Господь все равно благословляет. Переписываюсь с верующими братьями из тюрем. У меня есть сборник стихов. Переписываю стихи и посылаю, чтобы они прочитали на собрание, в ободрение и в утешение. По праздникам открытки с христианскими поздравлениями отправляю. И еще молюсь Отцу Небесному, чтобы Он послал пробуждение, чтобы люди, сидящие в зоне, обратились к Богу и начали жизнь со Христом. В доме престарелых-то в основном бабушки и дедушки, и здесь я тоже служу Господу. Я подстригаю дедушек и брею их, подправляю усы по их желанию, ногти подстригаю. Бывает, летом выезжаю на коляске, раздаю Евангелие и журналы, приглашаю на служение. Господь Иисус Христос живет в моем сердце. Он ко всему приспособил меня. Сама мою полы, стираю, даже могу ухаживать за больными. И молюсь Господу, у меня очень толстый молитвенный дневник, очень много нужд. Прошу вас присоединиться к молитве о христианской литературе для тюрем. Не всякую пропускают, ее проверяют. Церковь наша переживает за эту нужду и молится. Наши братья посещают тюрьмы со служением. Мадина Искакова, Казахстан.

хоть имени не знаю. С радостью получаю вашу газету с первых дней ее существования. Газета и журнал мне очень нравятся. Я читаю ее все эти годы, с первой до последней странички. Только когда-то, поначалу, ее издания, была страничка в алтаре «На плат, дочь». Это я не могла читать. А так, все эти годы получаю, читаю и плачу, и радуюсь со всеми нашими неписателями. Благодарю Бога, что Он дает мне возможность выписывать ваши издания и переводить дополнительно средства на благотворительную карточку номер 13750. Даже если все эти годы я не знаю, кто получает газету, выписанную на мои средства, я с радостью посылаю вам и в 2010 году перевод. Выпишите нуждающимся газету «Забытый алтарь» или журнал «Сестра», ведь вам видней. Катерина Шукалов.

«Жила я сиротой». Рассказала о своей жизни Лидия Вал, которой в апреле исполнилось 85 лет. Записала в стихах Эрна Гольцов. Жизнь каждого история, наверное, коль описать в подробностях ее. Никто из нас не жил ее примерно, были ошибки, горечи и боль. Начну сначала. Родилась в Уфе я, достатка среднего семья была. Я помню, счастье его было безмерно, когда со мной с сестрой отец играл. Недолго длилось это наше счастье. Мне было 3, и мама умерла. Исполнилось мне 5, опять несчастье. От нас забрали папу в никуда. Остались дети. Женщина другая, что мачехой зовется, здесь была. А для меня она была чужая, и так осталась ею навсегда. А выйдя замуж, она раскидала в чужие семьи нас, кого куда. Я по дворам голодная скиталась, кому чужая сирота нужна. И время шло. Я старше становилась, но школу не пришлось мне посещать. Сама старалась, как могла, училась, чтобы хотя бы фамилию писать. Работала в колхозе, сторожила, детей возила в школу и домой. Физически работать научилась, колхоз и стал отныне дом родной. Война, окопы, землю днями рыли, бери лопату, набирай, кидай, а вон и день в телячьи загрузили вагоны и повезли. Куда? Узнай. Да, в Казахстан, как многие другие приехали. Степматушка кругом. В бараках грязных и холодных жили. Трудились, где придется. Все бегом. Беда зимой приключилась как-то. Поехали с соседкой по дрова. Рубили сучья с нею до заката и загрузили в сани на быках. Поехали. А буря началась. Пурга, метель, не видно ничего. Замерзла тетя Фрида. О, несчастье! А я до дома добрела пешком. Не зная, как я шла и как дошла я, то, видно, сам Господь меня довел. В окошечко землянки постучал и без памяти упала за окном. И оказалась я в больнице где-то, ведь ноги обморожены совсем. Висела кожа на костях салфеткой, и ампутировать врачи решили все. Не согласилась, умереть готова. Как жить и работать сироте без ног? А мой Господь помог в беде мне снова, мой милосердный всемогущий Бог. Ноги остались, пальцы лишь кривые, но это чепуха, ведь ноги есть. И начались денечки трудовые, косить, доить, поить, что не присесть. И годы шли. Ни праздников, ни времени знали мы, трудились допоздна. Дошло известие о Дне Победы, о, сколько было радости тогда. Комендатура и надзор остались. И строгий был указ не выезжать. От жизни тяжкой все-таки сбежала, под именем чужим тогда жила. Искали верховые, но казахи, добрейший, я сказала бы, народ, за жизнь мою сиротскую от страха запрятали в далекий стан отгон. А если бы меня разоблачили, то дали бы 25 суровых лет. Тюрьмы и ссылки прямо на Таймыре, да много было избранных тех мест. Да яркою трудилась годы, и не было ни отдыха, ни сна. То накормить, а то принять и роды буренушка теленка принесла. Хлопот полно, и скотник, ты и лекарь, ты и пастух, и сторож, и стопник. Но не грустила, песни звонко пела, и подпевали девушки свои. Ах, молодость, при всех невзгодах, бедах была прекрасна чудная пора. Влюбилась я в красивого соседа, и замуж вскоре за него пошла. Рождались дети Коля, Валя, Саша и младшенький Володя дорогой. Выхаживала их, варила кашу, не густо было с маслом и мукой, но добывала. И не голодали. Сама наголодалась я за жизнь. Трудилась за троих, не досыпала и поднимала деточек своих. Работала в больнице и райкоме, старалась чистоту там наводить, не привыкать, с работой знакома. Успела я любую полюбить. Работа здесь, работа там, повсюду, а дети дома под замком сидят. Порою перебьют мне всю посуду, боялась, что и домик запалят. И разное случалось. Дома сидя им скучно становилось, и порой, чтоб удержать, купила телевизор в кредит, конечно, очень небольшой. Все выросли, и все определились, и жили все по-разному всегда. 2 сына в 1 год сразу женились, тогда в живых уж не было отца. В Германию уехала нежданно, оставила квартиру и друзей, и сердце тосковало постоянно, что нет здесь рядом добрых тех людей.
привыкла, обжилась, куда деваться. Теперь я рада здешнему теплу, природе и цветам, и возвращаться не думаю, наверное, здесь умру. И Саша сын с семьей перебрался, но стал вдовцом. Да что о том писать? Не каждому дано земное счастье, не каждый может сам его ковать. Но мне всех жаль, когда что-то неладно, не спишь ночами, мучаясь, кряхтя, когда все хорошо и мне отрадно, тогда спокойно, душенька моя. Но сердце кровоточит моей раной, когда ушел сынок и внучек мой в расцвете лет, и не на поле брани, нелепо и бессмысленно домой. Господь лишь знает все мои печали, когда от боли нету сил уснуть, неутихающие долгими ночами страдания, сжимающие грудь. Молитвы я несу свои к престолу за всех живых, любимых, дорогих, за внуков и детей, правнуков тоже, чтобы Господь оберегал, хранил. А жизнь моя теперь сплошное поле с колючками, шипами и травой. О, мой Господь, но все твоя лишь воля, твоя, а не моя, но будь со мной.

Рассказ для детей. Специально для сестры. Почему дерутся петухи? Уклоняйся от зла и делай добро. 1 Петра, 3 глава, 11 стих. Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье, но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика, и даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались, а малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого, а также без права выхода для игры на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила своего брата и уже простила его. Но Вася сердито отвернулся от нее и пошел в огород. Жаркое летнее солнце было в зените. На грядках краснели помидоры, созревали зеленые в пупырышках огурцы. Но мальчика, только что сытно пообедавшего, они не привлекали. Зевая от скуки и огорченно размышляя о несостоявшихся на улице играх, он подошел к курятнику и увидел, что в корытце совсем нет воды для птиц. «Куда же она делась? Ведь я сам видел, как сегодня утром мама наполнила его водой доверху. А, наверное, от жаркого солнца вода быстро испарилась», — сообразил Вася. И, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корытце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они без церемонно толкали друг друга, протискиваясь к корыцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую поменьше. А гордо вышагивающий коричневый петух 2 раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но тот сердито посмотрел на него, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на него никакого внимания, продолжая отогнать птиц от воды. Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу передумал.
Да ну его, еще и меня клюнет. На сердце было неспокойно. Надо же, так неудачно складывается воскресный день. За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял, его друзья играют во что-то интересное, а он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и опять, дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось? Мама, почему в этом мире столько зла?» Неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал этот мир прекрасным. Первые люди, Адам и Ева, никогда не ссорились друг с другом и каждый день разговаривали с Богом, который приходил к ним в сад. Животные и птицы тоже жили дружно и не обижали один другого. Но после того, как люди согрешили, все изменилось в худшую сторону. Теперь многие враждуют между собой, и люди, и животные». Васе вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и в его сердце живет вражда в данный момент к своей собственной сестренке. Тут он вспомнил заносчивого петуха и подумал: «А ведь и я считаю себя лучше Анечки. И теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды?» Глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила: «Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим, но есть тот, кто может сделать нас другими, новыми и добрыми людьми. Это Иисус Христос». «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно!» — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее — применять Слово Божье к себе самому». «А как это?» — не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус — Спаситель мира. Значит, Он есть и твой Спаситель?» — спросила мама. «Не знаю», — задумался сын. «Наверное, и мой тоже. Христос может спасти каждого, кто этого хочет», — объяснила мама. «Я хочу», — быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила: «А от чего ты хочешь спастись?» Он покраснел и, отвернувшись к окну, сказал: «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, а почему-то злюсь». «Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», — предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» — заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой детской верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда — это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться. Я знаю, что ты можешь все, потому что ты Спаситель мира, и мой Спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало,
но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына, как будто чего-то ожидая, и он вдруг воскликнул. «Я понял, Иисус очень хочет мне помочь, но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Он тут же убежал, и через несколько минут дети, держась за руки, вошли в веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились. Иисус помог мне освободиться от вражды. Я очень люблю Васю», — сияя, заявила Анечка, и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу», — сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему долгими. Кроме того, он попросил Иисуса освободить его от стеснительности и в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела? В этом мире столько зла, отчего вражда и ссоры, разногласия и споры. Отовсюду каждый миг слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить, меж собой не ладят звери. Лают псы и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасный мир, но причина в нас самих. Человек живет без Бога, потому грешит он много. Победитель зла — Христос, он грехи на крест вознес. Кто ему послушно служит, тот с грехом уже не дружит». Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной «Украина».

Христианские новости со всего мира. С миссионеров сняли обвинения. Следственные органы Гаити сняли обвинения с 9 американских миссионеров, задержанных при попытке вывоза за границу 33 местных детей, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press 15 апреля. О закрытии дела против 9 американцев рассказал их адвокат Келеб Стигл. По его словам, он узнал о снятии обвинений со своих подзащитных от высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США. Под следствием, однако, остается 10-я миссионерка и лидер группы Лора Силсби. Помимо изначального обвинения в похищении детей, ей вину вменяется еще одно правонарушение – организация нерегулярных поездок. Американка остается на Гаити, где содержится под стражей. Напомним, Силсби и еще 9 членов баптистской благотворительной организации из штата Айдахо были задержаны 29 января 2010 года при попытке вывести за границу гаитянских детей, не имея на то соответствующего разрешения. Миссионерам предъявили обвинение в похищении и преступном сговоре, однако 18 февраля 8 миссионеров отпустили. 8 марта была освобождена 9-я активистка. Боевики запретили школьные звонки. Боевики исламистской группировки «Аль-Шабаб» запретили учителям сомалийских школ использовать колокольный звон в качестве сигнала к началу перемены. В группировке объясняют запрет тем, что этот сигнал напоминает звон колоколов в христианских храмах, сообщает Интерфакс Религия со ссылкой на русскую службу BBC. Теперь о начале и окончании урока возвещают удары по столу или хлопанье в ладоши. Ранее боевики в Сомали запрещали жителям смотреть футбол и кино, использовать музыкальные рингтоны в мобильных телефонах, транслировать музыку по радио, а также носить бюстгальтеры. Нарушителям грозили ампутацией конечностей, побиванием камнями и поркой. На Филиппинах взорвали церковь. В филиппинском городе Исабела, расположенном на острове Басилан, взорвана католическая церковь, как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В городе произошли 2 взрыва, один из которых и разрушил церковь. В результате взрывов погибли по меньшей мере 2 человека. Взрывы осуществила группа неизвестных, с которыми в дальнейшем вступили в бой представители служб безопасности. По данным полиции, взрывы возле правительственного здания и возле церкви произошли с разницей в несколько минут. AFP отмечает, что на острове Басилан действует несколько вооруженных исламистских группировок, в том числе Абу Саяф, которая, как считается, может быть связана с Аль-Каидой. Новый Завет на табасаранском языке. Серию, издаваемых Институтом перевода Библии полных переводов Нового Завета на языки народов Дагестана, пополнил перевод на табасаранский язык, сообщает Патриархия.ру. Табасаранцы – один из коренных народов Дагестана, проживающий на юго-востоке республики. Относится к числу наиболее многочисленных этносов Дагестана. Согласно переписи 2002 года, численность табасаранцев составляет около 130 тысяч человек. Табасаранский язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанских языков. Письменность существует с

Керимов, также принимавший участие в переводе. В дальнейших планах Табасаранской переводческой группы перевод Ветхого Завета. Как полагают сотрудники Института перевода Библии, перевод Нового Завета, получивший одобрение Института языкознания, не только предоставляет возможность прочитать Слово Божье на родном языке, но внесет важный вклад в развитие табасаранского языка. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

размышления вслух. И, если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей в вечность сестры Валентины Храбко. Окончание. Начало в первом и во втором номере сестры за 2010 год. Духовный рост. Встав на путь Христа, я наблюдала, как Иисус восстанавливал меня. Вдруг осознала, что должна изгнать из души так называемые комплексы неполноценности. Все еще имела склонность без меры грызть себя, часто досадовала на саму себя. Внутри постоянно скрипела скрипочка самоосуждения. Необходимо было духовно, здраво оценить, осознать эту печать врага души моей и выбрасывать ее из всех уголков души. Чувствовала, как Бог вливает в меня мужество к этой борьбе. Внутри постоянно был призыв духовно трезво смотреть на все попытки врага, вновь навязать старые ярлыки и досадить мне. Поняла слово из Евреев, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это слово отделило и мою душу от духа. И теперь, укрепляясь духом, я могла сознательно противостоять слабостям души, покорить душу. Поняла, что душевные проявления – одно, а духовные – другое. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Читаем в 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, пишет Иаков в своем письме в 3 главе 15 стиху. Душевное может быть и бесовским, как это иллюстрируется душевно больными людьми. Даже Иисусу Христу его душа противостояла в Гефсимании. Мысль о страданиях не принимается душой. Но Спаситель духом противостал своей душе. «Да будет воля Твоя, Отче», — сказал Он на противостояние души. И жизнь показывает часто, что душа — враг духовного. Душа любит широту, размах, удобство, благополучие, славу, признание, власть, успех, известность, но не хочет нести простую жизнь, безизвестность, а тем более отвержение от христианского общества, позор унижения, бесчестие. Она может согласно нести крест, но потерять свое имя – это ей не под силу. И потому Христос говорит: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради

ради меня сбережет ее». Матфея, 10 глава, 39 стих. Душа сильно противостоит духовной жизни. Она питается любопытством, новостями, в семье хочет безраздельного признания, и правами матери она хочет злоупотреблять, и правами жены. Душа хочет, чтобы все считались со мной, и возмущается, если это не так. Я же мать! Сколько раз я боролась с такими проявлениями своей души. Душа владычица во всех возрастах, и покорить ее — задача духовной борьбы. Меня увлекала эта наука в школе Христа. Часто загоралось желание увидеть, что на этот раз Иисус откроет во мне. Было интересно, когда я вновь попадала в какую-то, как мне казалось, безвыходность. И тогда я затихала и думала: «Не вижу выхода». Но вспоминала чудесные слова: «Нет безвыходных ситуаций, ты выйдешь из всякого тупика, потому что Христос сказал: „Я есмь дверь“». И тогда молилась и вновь проходила через эту дверь, через обилие Его благодати, которую Он являл мне в этом переживании. Теперь мне стало ясно, в чем суть борьбы со своим «я». Всякая хандра, склонность к унынию, сомнения — все осталось в стороне и больше не мешало. Глубже стала вера, что Христос пустых обещаний не дает. Он доведет до цели, ведь Он сам мне ее открыл. Усерднее стало открывать свое сердце Господу. Как и написано: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Псалом 61, 9 стих. Открывались разные наклонности. Я исповедовала их Господу, каялась за них, видела, как приходило освобождение, внутри становилось все светлее и легче. К чему же должна привести меня эта борьба? Чем должна закончиться? Ответы в Слове Божьем. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Эта ночь должна привести меня к утренней заре. Описать все непростое дело, а силы слабы. Скажу одно: путь Христа прекрасен. Очень прав был автор песни: жить для Иисуса, с Ним умирать. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Восторг вступления на путь Христа встречается чаще, чем свидетельство о взошедшей утренней заре в сердце того, кто прошел этим путем до победного дня. Очень уж непросто пройти этот путь до победы, но с Богом и это возможно. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, 12-13. Вот эти переживания, когда восходит утренняя заря, очень глубоки, торжественны, светоносны. В них открывается так много о воскресении Христа не только на третий день после распятия, но и по-новому воскресшего в сердце христианина. Верно, христиане говорят о том, что в покаянии грешнику воскресший Спаситель дает много радости и новую жизнь, но совершившаяся победа над греховной плотью, нашим «я», несет обилие света
несравненно больше. С удивлением заметила, что моя душа глубоко утихла, и все внутри наполнилось миром Христовым. Не стало того, о чем поется в одной христианской песне: «От глубоких вздохов я устала». Имеется в виду от житейских бурь. Многие годы во мне происходили эти бури, борьба со своим «я». На практике я поняла силу закона, живущего в нас, доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу делаю, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Римлянам 7 глава, 19-25 стихи. Теперь этот закон не имеет власти надо мною. На смену ему пришла внутренняя свобода. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. Было переживание и в церкви. Группирование длилось годы, и в один день пресвитер, все досконально изучив, объявил в церкви, что происходит, и назвал личности. Услышав об этом, я поняла, насколько 23 года назад наше с мужем дело было сфабриковано на лжи и тщеславии. Вопиющая картина. У меня отняли 23 лучших года. Жизнь отняли, духовно убили, и все внутри кричало во мне: «За что?». Боль была сильнейшей. Силы оставили меня, и я слегла. 4 дня лежала, не выходя из своей комнаты. Что переживала в эти дни? Понимала, что должна простить, но у меня не хватало сил для этого, и я боролась. Так поняла слова о том, что кровь Авеля вопиет. Моя кровь вопиет к Богу: «За что они меня убили? Не могу простить, ведь сколько бы могла духовно потрудиться в церкви, а они отняли мою жизнь у меня». И мой взор был направлен на Христа, страдающего на кресте. У Него тоже отняли жизнь, и Ему было бесконечно больно под этими пытками и позором, а Он взывал к Отцу Своему: «Прости им, Отче». Это показало мне, что нужно делать. Я стала молиться: «Господи, хочу простить, но не могу, нет сил, помоги мне в этом». И Господь дал сил, что смогла от сердца простить и выбросить из сердца все боли. И увидела, какое сильное дело прощения. И что самим нам непосильное, Бог силен совершить. С Его помощью все возможно. Хотя все годы я старалась все прощать и выбрасывать из сердца, но то, что греховно, имеет свойство, прикасаясь, пятнать наши одежды. Это называется скверны плоти. Самих греховных проявлений уже нет, а остались от них скверные пятна в душе. Нужно выбрасывать из памяти все скверное, чтобы и памятью это не возвращалось. Победа. Однажды, сидя в собрании, мне пришла мысль открыть Писание. Открыла Библию и стала читать: «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима, отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Глубокая радость посетила меня. Этот день дал мне понять, что приговор, который повесили на меня 23 года назад, Господь сам отменил. И еще,
Все эти переживания были допущены Богом, а значит, и во благо мне. Ясно, что все это было допущено Богом, чтобы мой внутренний сосуд мог полностью обновиться через переживания. Конечно, все это стоило мне сил и здоровья, но мне помогала мысль, что лучше гореть ярким пламенем и многим помочь, чем тлеть и коптить, и никому не быть в помощь. Валентина Храбко.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: поиск.
1: Говорите. Я хочу обратиться к вам с необычной просьбой. Живу я со своими родителями. Папа уже 9 месяц прикован болезнью к постели. Ему нужен круглосуточный уход. Слава Богу, он дает силы моей маме, а ей уже 74 года нести это служение. Я работаю, рано ухожу из дома. Так складывается сейчас жизнь, как в замкнутом круге. Работа, уход за папой, врачи, рецепты, аптека. Из-за этого меньше принимаю участие в жизни своей церкви. Дома нужно быть поддержкой для мамы, улыбаться, говорить добрые, ободряющие слова. А сама? Слава Богу, что я его дитя. Вот уже несколько недель не дает покоя мысли. Ведь ты не одна в таком положении. Напиши. Может, кто-то, как и ты, нуждаешься в общении и поддержке. И пусть даже через письма. И так нужно знать и чувствовать, что ты не одинок. Если какой-то сестре одиноко, пусть напишет. Адрес в редакции. Люди.
0: Тяжело без поддержки. Мы переехали в большой город Вольфсбург и ищем строгую христианскую общину. У нас 3 детей, а дети так быстро все мирское принимают. Тяжело жить в городе, где нет поддержки верующих. Эльзы. Рады, если помогли. Нас зовут Вальдемар и Галина Хам. Вашу газету читаем нерегулярно, а когда сестра Черненко принесет. В алтаре номер 3 за этот год прочли о просьбе Берты Лофинг. Она ищет церковь в городе Дортмунд. Год назад мы столкнулись с этой проблемой, когда тоже сюда переехали. В Дортмунд почти нет наших общин. Мы и многие еще члены церкви Унамассен, где раньше был лагерь для переселенцев. У нас очень хорошая община. Приглашаем. Наш телефон 02-31-474-373-75. Мы живем в Дортмунд-Викеде. Еще одна церковь есть Дортмунд-Хёрде, недалеко от русского магазина. Собираются в здании методистской церкви в воскресенье в 16 часов, а у нас в 10 часов и в среду в 19:30. Еще есть начинающая церковь Дортмунд-Ландстрон, Бютнерштрассе, 11. МАВО ТРЕФ. Это христиане из города Билефельд организовывают церковь. Еще один адрес. Аусидлер Бетроюнгсдинсте e.V. Николай Янсен. Бракала Линде 26. 44309 Дортмунд. Телефон 02-31-22-08023. Мобильный 01-76-209-95942. Будем рады, если смогли помочь. Мой муж ведет сеньорен-группы в Дортмунд Шаренхорст в здании сеньорен-центрум. Через неделю по вторникам, 18:30. Разбор Библии проводим, поем. Мы тоже объехали весь город, и все было не то, что нам надо. Мы очень рады, что нашли церковь в Унамассен. Уже год как члены церкви. Сеньорен-группы тоже из наших старцев и тех, кто не может ездить на собрания. Далеко или не на чем. Галина Хам.
2: Будем встречаться в алтаре. Написала и прочитала сестра Кун.
3: Если Бог продлит жизнь нам на земле, Мы будем встречаться в газете и молитвенно, и, возможно, кто-то лицом к лицу. Бог усмотрит. В алтаре за 4 номер за апрель 2010 года сестра Елена Дрейбут просила стихи, посвященные друзьям. У меня есть пожелание. Может, они сестре подойдут. С радостью делюсь тем, что имею. Это было еще давно переписано. Авторов не знаю. Пожелание. Любви, которая никогда не перестает. Жизни, которая не кончается. Праведности, которая не оскверняется. Мира, который превыше разума. Покоя, который не нарушается. Радости, которая не уменьшается. Надежды, которая не постыжает. Славы, которая не затемняется. Света, который никогда не угасает. Счастье, которое никогда не прекращается. Силы, которая не слабеет. Чистоты, которая никогда не пачкается. Красоты, которая не изменяется. Мудрости, которая не подведет. Источника, который не иссякает. Мы желаем вам, чтоб Слово Господне веселило и душу, и кровь. Вместо скорби твоею душою владели бы вера, надежда, любовь. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать.
0: Он укреплялся от немощи. Пишет вам мама Бориса Миронова, Вера Андреевна. Мой сын ушел в вечность 27.04.2010 года. Почти 13 лет лежал, был зависим от моей помощи. В последний месяц у него уже не работали обе руки, и поэтому он самостоятельно не мог ни писать, ни сам есть. До последней минуты был в сознании. Когда я ему говорила: «Боря, еще хоть бы чуть-чуть поживи, надо Юлечку, его дочь, поддержать», он ответил: «Это от меня не зависит, все в Божьих руках». Умер он с молитвой. Я обещала Борису, что пока жива, буду просить Бога, чтобы дал сил поставить на ноги, то есть дать образование дочери Бориса Юле. Помяните Бориса и молитесь за его дочь и мою внучку Юлию. Посылаю одно из последних стихотворений Бориса. Вера Андреевна Миронова, Россия. Если б не Бог был помощником, если б не Бог был заступником, был бы в страданиях безбожником или, быть может, преступником. Безбожие утешения – данных душе в откровениях, жить было б вовсе бессмысленно среди зломучений бесчисленных. Через огни в испытаниях, через болезни в страданиях Бог нас ведет к прославлению, к радости вечной нетления. Так укрепляйтесь от немощи, быть чтоб святыми солдатами, на небесах стойким племенем, сверху стоя над утратами. Помощь от Бога способная, к часу любому удобная. В ней Бог дает утешение, немощи всех сокрушение. Борис Миронов. Слышны его шаги. Приветствую вас любовью Господа, так сильно любящего и меня, старицу Лидию. Сегодня мне сестра Лиля принесла почту, и в том числе журнал «Сестра». Мое сердце вздрогнуло от радости. Я не нахожу слов благодарности Господу за этот подарок. Он один знает, какая моя жажда была к забытому алтарю. Я так тосковала о нем. Постоянно в молитвах приношу к нему всю редакцию. Особо прошу за дорогой алтарь, о всех. Умоляю Господа, чтобы Он через газеты и журналы посылал пробуждение душам. Молюсь за всех, вопиющих к Нему в страданиях, искушениях, чтобы даровал силы и крепости духовной. Молюсь неустанно, ведь Он дал мне этот труд, и все мои молитвы идут к престолу благодати и с молитвами других соединяются. Я писала вам письмо, обращалась ко всем, чтобы поддержали мою молитву за невестку, которая находится в оккультных сетях. Работа дьявола – делать зло и боль. Но Господь хранит меня от зла и болезни с тем, чтобы родные увидели на мне руку Божию, защиту моего Спасителя и Хранителя, живого Бога Иисуса Христа. Хочется всем сказать, будьте любвеобильны, сострадательны, прощайте обиды, не платите злом за зло, помогайте немощным, старцам, вдовицам, будьте страноприимными. За все Господь вознаградит. Вот я от всего сердца написала это письмо. Не ропщите ни на что. Вы прислушайтесь и присмотритесь, как близок Христос. Его шаги слышны. И всмотритесь хорошенько, что сейчас творится в мире. Дьявол со всей силой устремился на детей Божиих. Только молитвы в крепкой вере победят. Да благословит всех читателей обильно наш великий Бог. Лидия, Россия.

рассказ, и отчаяние отступило. Рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Псалом 138, стих 10. После обеда все улеглись спать, а Лидия собралась идти в центр города, где было много магазинов. Дом престарелых, где она жила уже 4 года, находился на окраине. На воротах красовалось заковыристое название «Территориальный центр помощи одиноким гражданам пожилого возраста». Правда, у многих обитателей этого печального заведения было немало близких родственников, не без усилий сдавших сюда своих сопротивлявшихся, но родственников, старичков и старушек. Избавившись таким образом от обременительного ухода за ними, а заодно завладев их жилплощадью, нередко отдельной, проворные детки навсегда исчезали из поля зрения покинутых родителей, которые все равно, простив им все, ежедневно тоскливо выглядывали в окна, напрасно ожидая своих любимых чад. Лидию сдал сюда ее 35-летний внук Юра. Свою единственную дочь, умершую от тяжелой неизлечимой болезни, она похоронила 5 лет назад. Тогда же и сердце свое загнала. Никак не могла смириться с ее скоропостижной смертью, не спала ни днем, ни ночью, а сильные антидепрессанты не успокоили, но, напротив, почти добили и без того слабое сердце. После смерти мужа, а потом и дочери, Лидия жила одна в небольшой отдельной квартирке. Но единственный теперь для нее свет в окошке, внук Юра, вдруг попросил: «Давай, бабуля, поселю тебя в территориальный центр для одиноких». Там ведь много таких, как ты. Вместе доживать вам будет веселее. А квартирку твою я продам. Мне машина нужна позарез». Да так пристал, так пристал. И жестами кое-как объяснял ей, и на бумаге писал. Ведь она, Лидия, глухонемая от рождения. Дочь-то ее всегда лучше понимала и объясниться с ней легко могла. А вот внук не силен в языке для глухонемых в сурдопереводе. Ну и, конечно, уступила ему, согласилась на переезд. А как же иначе? Ведь любимый, единственный внучек. Дом престарелых сразу показался ей тюрьмой. Комнатка темная, плохонькая, на 4 койка места, кормят кое-как, пенсию почти всю забирают. Денег на руки дают совсем чуть-чуть, а нужд всяких так много. И лекарства надо подкупить, и моющие средства, и кое-что из продуктов. Опять же, обстановочка, лучше не спрашивайте. Друг у друга все воруют, кто что может. Постоянно ссоры, крики. Правда, она, Лидия, глухонемая, и потому не слышит ни плохого, ни хорошего. Но нервы-то не стальные, и тоже иногда в разборки приходится ввязываться. Ну и обижают ее, конечно, больше всех, а еще и издеваются, смеются, когда она руками машет, стараясь что-то объяснить, защититься. И так больно у Лидии на сердце становится, что бежит в дежурку и, разгоряченная, утирая слезы, сует медсестре бумажку с Юркиным телефоном. «Звони, мол, да побыстрее!» А та, покрутив диск, то ли обманывает, то ли правду говорит, кто же ее знает, но только всегда объясняет ей, что телефон не отвечает. Да Лидия и не надеется на отзывчивость внука. «Квартирку-то ее он давно продал, машину купил». Зачем ему теперь 82-летняя больная бабка? А жить здесь тоска. По вечерам, когда изредка между обитательницами комнаты короткие минуты мирной передышки, они, видать, друг другу начинают сердце изливать, что-то из прошлого вспоминают. А на нее, Лидию, ноль внимания. Ведь не слышит ничего и сказать не может. А ей еще горше, хоть бы умереть скорее, что ли. Но вот на днях женщина какая-то зашла. Поздоровалась и беседу завела. А что ей Лиде до этого? Но незнакомка и к ней обратилась. Лидия в ответ нахмурилась и печально показала ей на свое ухо, потом на губы, мол, глухонемая я. Женщина вдруг сразу же легко заговорила с ней на языке сурдоперевода, на языке жестов. От неожиданности Лидия аж заплакала, и счастливая стала отвечать руками, торопливо рассказывая обо всех своих бедах, не успевая промокать платочком набегающие слезинки. В
Посетительница объяснила, что ее зовут Таня, что она христианка и теперь будет постоянно приходить к ним для чтения Библии каждую среду. Лидия теперь этого дня как праздника ожидала. Таня им Слово Божие читала. Потом вместе рассуждали, молились. Жить стало легче, уже почти не ссорились. Вскоре одна из женщин в их комнате покаялась, а потом и водное крещение приняла. Лидия тоже уже много знала из Библии, но кое в чем еще сильно сомневалась. «А как же я буду верующей, если даже молиться вслух не могу?» — жестами спросила она Таню. «Говорите с Богом сердцем», — ответила ей та, — «ведь Он слышит и знает все наши мысли». Но в душе Лидии вдруг появилась какая-то злая противодействующая сила. «Ведь я никогда Бога не видела и не слышала», — сердито размышляла она. «Как же я могу верить в то, что Он меня слышит и все обо мне знает? И вообще, где Он был, когда я дочку свою похоронила, и когда любимый внук меня, как ненужный хлам, перевез в этот противный дом? Нет, нет, не могу я верить, что Он есть, да еще и любит меня». Сегодня Лидия собралась в центр города по такому поводу. В честь Дня инвалидов ей в качестве подарка выдали небольшую сумму денег, на которую она собиралась купить хорошее мыло и шампунь для мытья волос. Такую роскошь им здесь не выдавали, а Лидия всегда любила быть опрятной и благоухающей. Из-за своих больных ног она ходила очень медленно, опираясь на старенькую трость. Но радовалась и этому, ее соседки и того не могли, и с большим трудом передвигались только по комнатам. На автобус решила не садиться, чтобы сэкономить деньги и зайти еще в кафе, где продавали дешевые пирожные с заварным кремом. Это лакомство Лидия могла позволить себе очень редко. Предвкушая предстоящее удовольствие, она даже чуть ускорила шаги, наклоняясь вперед своим грузным телом. И тут вдруг... Раз! Деревянная тросточка, на которой она опиралась, переломилась в середине, и несчастная рухнула лицом вниз с высоты своего немалого роста. Переулок, в который Лидия как раз перед тем свернула, был совершенно безлюден, поэтому ее падение никто не увидел, а кричать она, ясное дело, не могла. Попробовала пошевелиться и обрадовалась. Кажется, ничего не сломала. «Ну как же теперь подняться?» С ее больными руками и ногами это просто невозможно. Лежать было неудобно. Почувствовав холод, Лидия стала всерьез переживать, как бы не простудиться. И тут она вспомнила. В последний раз Таня рассказывала, что Бог близок каждому. Она читала им псалом из Библии, где говорится о том, что Он окружает человека сзади и спереди и хранит его от зла. Тогда Лидии не очень верилось во все это, но сейчас она впервые всем сердцем горячо взмолилась. «Господи, если Ты действительно видишь, что я упала, то помоги мне встать!» И тут же почувствовала, как чьи-то сильные руки бережно помогли ей подняться и встать на ноги. В недоумении Лидия огляделась вокруг, но никого не увидела. «Видно, Бог и вправду рядом», — с изумлением подумала она. «Кто бы еще мог мне помочь?» Но, взглянув на свою сломанную трость, растерянно продолжала размышлять. «А дальше-то как? Ведь я теперь не смогу и шага сделать. Надо бы новую палочку купить, но где их продают? И как мне дойти до магазина? Да и денег у меня совсем немного». В переулок завернул мужчина средних лет и, энергично направившись прямо к Лидии, подошел, молча взял ее под руку и решительно повел вперед. Почему-то совсем не испугавшись, она послушно пошла с незнакомцем, который, видимо, зная, что его спутница глухонемая, без разговоров вел ее по улицам, сворачивая то вправо, то влево. Наконец они остановились перед небольшим магазинчиком. Мужчина ловко помог ей преодолеть несколько ступенек лестницы, и они вошли в помещение. Лидия сразу же увидела на полках трости и другие товары для инвалидов. Она радостно повернулась к своему спутнику, чтобы поблагодарить его хотя бы взглядом, но он уже куда-то исчез. Теперь ее очень волновало, хватит ли денег на эту нужную покупку. Лидия выбрала подходящую ей трость и очень удивилась, цена оказалась совсем невысокой.
Опираясь на новую удобную палочку, Лидия радостно направилась в парфюмерный магазин. После покупки трости у нее каким-то образом осталось еще немного денег. А в кафе она купила не дешевое пирожное, а чудесное слоеное колечко с настоящим сливочным кремом. Да еще хватило на порцию кофе с молоком. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Бог помог ей купить все, о чем она даже не мечтала. Оказывается, он действительно всегда рядом. И сейчас Лидии было стыдно за свое прежнее неверие. «Да, скорее бы встретиться с Таней», — опять подумала она. Лидии не терпелось побольше узнать о том, кто так заботливо помог ей в беде и чьи невидимые руки теперь вели ее в прекрасную новую жизнь. Светлана Тимохина, Украина.

скрученный болт. Приветствуем всех, кто получает, читает и кто пишет забытый алтарь. Мир вам! Хотим поблагодарить за напоминание об оплате, а мы, в свою очередь, сообщаем, что подписку продлеваем для Харченко Полины, копии об оплате прилагаем. Этот перевод мы делаем для нашей мамы, девочки из рассказа «Пустой сундук», который публиковался в «Забытом алтаре» номер 3 за 2009 год. Хотелось бы добавить к опубликованному, что мама наша, та девочка из рассказа, приняла в 2009 году святое водное крещение, заключив завет с Господом в возрасте 82 лет. Это ли не благодать от Отца нашего Небесного? Теперь она рассказывает о произошедшей с ней перемене, о живом Боге, который живет на небесах, о том, что сам Бог простил ее и принял в ряды прощенных. Не потому, что она какая-то особенная, а потому, что Он сам призывает всех и ждет их на небесах. Недавно рассказывала нам по телефону, как ездила проведать внука. Он с семьей живет в соседнем селе. За обеденным столом внук высказал досаду, что, мол, надо было на старой машине ездить, так как в этой, новой, ни одного болта толком не открутишь. А бабушка ему напомнила: «Знаешь, прежде чем что-то делать, помолись Богу и расскажи. Так, мол, и так, не могу открутить болт, помоги». Внук заулыбался и ласково ответил: «Опять вы, бабуля, начинаете со своим Богом». Потом встал из-за стола, взял кепку и вышел. Бабуля с внучкой, женой внука, пили чай. Через время вошел внук и улыбается своей милой улыбкой: «Бабуля, а я ведь чем только не пробовал открутить болт. Не шло и все. А сейчас я ничего не делал, просто пальцами взялся, и он открутился. Интересно, как так получилось?» Бабуля обрадовалась: «Бог, Он живой и все-все знает, а тем более слышал твою молитву. Теперь ты знаешь, что Он помогает тем, кто Его просит. И сразу хочу сказать вам, что нужно покаяться и служить Богу. Ничего более важного и лучшего в этой жизни нет, да и не будет. А вы такие молодые оба, очень много смогли бы сделать для Господа». Вот такое небольшое свидетельство услышали мы от мамы. Очень рады, что Господь хранит нашу маму и бабушку Полину. Ей в мае исполнилось 83 года. Хотим пожелать ей, чтобы Господь нашел и для нее работу на ниве своей. Она может свидетельствовать, молиться по мере сил. Милости и благодати от Господа хотим пожелать ей и Божьего благословения сполна. А в Божьих благословениях все есть необходимое, и бремена наши Он помогает нести. Все мы в руке Его. Наталья Дик.

встречи в коридоре. В тот день было особенно многолюдно и шумно в коридоре отделения. Поступило много больных. Уже и обед прошел, а я все еще занималась своей работой, уборкой. Но вот и тихий час. Кажется, куда все девались? Я тихо напевала песню, которую пели в последний раз на служении. Вдруг ко мне подходит женщина средних лет и спрашивает: «Сестра, куда мне обратиться? Я приехала с направлением. У меня обнаружили страшную болезнь. Рак уже переходит в третью стадию. Это значит, мне уже скоро умирать?» Я стою и не знаю, что ей ответить. «Ну, — говорю, — я не медсестра и не врач. Что с вами и сколько вам жить, это знает только Бог. А вы что, верующие?» «Да». «Тогда вы меня обманывать не будете. Говорят, верующие не обманывают». «Ну, идемте, я проведу вас к врачу».

0: Завтра я принесу, и время для вас тоже найду. Расскажу вам, зачем и для чего на землю пришел Христос. Рассказала, что Бога видеть невозможно, и предложила им выглянуть в окно. «А что вы видите, глядя на улицу из окна?» «Ну, деревья, зелень, небо, солнце». «Да, тогда взгляните на само солнце. Можете посмотреть?» Женщины посмотрели и тут же отвернулись. «Невозможно, глаза режет». «Солнце – это Божие творение. Если на солнышко не можете смотреть, то как хотите видеть Бога?» В Библии сказано, что блажен не видевший, но уверовавший, а Иисус придет за своими, за теми, кто покаялся и получил прощение грехов. Одна из женщин говорит: «Давай будем молиться, закроем двери, чтобы нам не мешали». И мы все встали на колени, а молиться они не умели. Я им объяснила, что нужно говорить и просить прощения. Молились они, потом я. Эти больные женщины от чистого сердца просили прощения за всю прожитую жизнь у Иисуса Христа. А я просила у Господа об их исцелении. После молитвы я обняла их и сказала: «Только верьте и ничуть не сомневайтесь, теперь вы в Его руках, и Он все усмотрит». Старица успокоилась. Когда я шла домой, то много о них думала. Мне очень хотелось видеть, что будет с ними, как Господь поведет это дело. А было так. После моего ухода прошло 2 часа. Подходил ужин. Время около 6 вечера. Эта старушка и говорит своим соседкам: «Мне стало лучше, и я больше боли не чувствую, и силы прибавилось. Я ни за что не посмотрю и поеду домой. На улице тепло, а одежда при мне». А женщина та, что меня что в коридоре встретила, при новой встрече говорит мне: «Молись обо мне, мне завтра предстоит операция, но я уже не боюсь, что со мной будет, все ведь в Божьих руках». Она спокойно вязала носочки для детей. «А давай сейчас помолимся», — предложила я. И мы помолились, почитали Библию. Прошло 2 дня, и вот я вижу нашу старицу в хорошем настроении, бодрую. Она пришла за ответом на анализ и говорит: «Не знаю, что скажут, но знаю, что я готова ко всему и спокойна». Мы попрощались и уже больше не встречались. И моей знакомой не было. Отправили на 2 недели домой. Анализы ждать можно и дома. А до этого она мне рассказывала. Когда я ехала в больницу, то по пути была остановка. И там недалеко начали строить дом молитвы. Не знаю, почему так назвали, но я дала денег на помощь в строительстве некоторую часть из того, что имела с собой. Потому что было объявление о пожертвовании. И подумала: вот если бы я выздоровела, то я пришла бы сюда и служила бы Богу. А мои дни на работе шли своим чередом. И, как обычно, я была в коридоре и протирала листочки роз. Вдруг меня кто-то радостно окликнул. Смотрю, стоит передо мною красивая белокурая женщина, одетая в элегантный плащ. Это была та женщина, что меня когда-то встретила в коридоре и медсестрой назвала. Обнимает меня и радостно говорит: «Знаешь, у меня нет той страшной болезни. Не подтвердилось. Я жива и умирать не буду. Это твоя молитва и моя вера. Я пойду на служение в тот дом молитвы. Радуюсь я очень». И я радовалась с ней. Мы вместе благодарили Бога. Она возвращалась домой к своим детям и мужу с радостью, с хорошим ответом. А я смотрела ей вслед и думала: наш великий Бог и в наши дни творит чудное, неповторимое. Слава Ему!
1: Лидия Зеньют.

дитя. Международная газета об Израиле накануне. Мой Иерусалим. Мне весьма часто приходится слышать такие определения: «Мой Иерусалим», «Наш Иерусалим». Да и сам я обычно говорю: «Приезжайте, я покажу вам мой Иерусалим». Мы легко произносим эти слова и забываем, что Иерусалим-то не наш. Он даже не государственный, не арабский, не еврейский, не всемирный, не Давидов, не Ивусеев. Иерусалим Божий. Это о нем Всевышний говорит Давиду и Соломону, что избрал его и полагает в нем имя свое. Да будет оно благословенно навек. Иерусалим не принадлежит нам. Это мы принадлежим Иерусалиму. Принадлежать Иерусалиму – это счастье и почет. Принадлежать Иерусалиму – это испытание и проверка. Понять, что ты принадлежишь Иерусалиму, а не он принадлежит тебе, это значит сбросить с себя спесь и надменность. Если Иерусалим принадлежит нам, то мы можем его любить, а можем ненавидеть. Мы можем быть в нем, а можем его и покинуть. Мы можем жить в нем так, как нравится нам. Если мы принадлежим Иерусалиму, то мы должны привести нашу жизнь в соответствие с тем, каким определил Иерусалиму быть Всевышний. В соответствие с сутью города, в котором имя Всевышнего, да будет оно благословенно, очи Всевышнего и сердце Всевышнего. Пишу эти строки, и мне самому становится страшно. Теоретически все мы знаем, что ничто не скроется от взгляда Творца. Теоретически. А всякий, кто принадлежит Иерусалиму, испытывает это в Иерусалиме практически. Здесь имя Всевышнего, здесь его очи, здесь его сердце. Надо только открыть свое сердце и свои очи, чтобы почувствовать и увидеть это. Исаия приводит слова Господа об Иерусалиме. «Я начертал тебя на дланях моих». Такой поэтический образ. Понятно, что у Бога нет обычных человеческих рук и человеческих ладоней. Но ведь поэтический образ нужен для того, чтобы мы могли понять нечто через нашу собственную практику, через нашу собственную жизнь. Когда-то давным-давно в детстве я упал с дерева. Пока летел, ухватился рукой за колючую проволоку на заборе. Наверное, поэтому не расшибся, не ударился головой. Было мне лет 6 тогда, в школу еще точно не ходил. Прекрасно помню, как шел домой, а ладошки держал вместе, как чашку. Они наполнялись кровью, и я особо сильно расплакался, когда кровь перелилась через край и стала капать на землю. Шрам на ладони виден до сих пор. Иерусалим начертан, высечен на ладонях. Иерусалим истек кровью и на ладонях остался. Рука, ладонь – это такой орган, которым производится действие. Хочешь приветствовать друга – протягиваешь ему руку с раскрытой ладонью. Хочешь забить гвоздь – сжимаешь в ладони рукоятку молотка. Едешь на велосипеде – крепко стискиваешь ладонями руль, особенно на неровной каменистой дороге. Читаешь книгу – разглаживаешь ладонью страницы. Любишь и гладишь любимого или любимую все той же ладонью. Если Иерусалим высечен на ладонях Всевышнего, то что бы ни делали руки Творца, высеченный на них Иерусалим участвует в этом творении. И если мы сотрудничаем с Творцом и творим самих себя и мир вокруг нас в соответствии с Его волей, то мы там, в этом Иерусалиме Его дланей. Мы принадлежим Иерусалиму. Скажете, загнул автор, зарапортовался. И то верно. Не так уж часто я позволяю себе говорить образами. Вообще-то, ведь я человек весьма практический. Но Иерусалим – это совершенно особая тема для меня. Можно, конечно, сказать, что нынешний город – это совсем не тот Иерусалим, о котором сказано у Исаии. Ведь Всевышний сказал, что имя его здесь вовек вечно. Может быть, все дело в том, что само по себе восстановление Иерусалима – это проверка для нас всех?
для тех, кто мог бы сюда приехать и проверить, Божий ли это город возлюбленный, или так, селение евреев и арабов. Мог, но не приехал, отложил на потом. Для тех, кто приехал, но увидел только лихо сбываемые туристам фантазии о том, что вот тут Иисус делал то, а вот тут это. Или для тех, кто увидел лишь маленький город с дорогими гостиницами и магазинами. Или для тех, кто приехал и увидел, прикоснулся, и Божий Иерусалим высекся на ладонях и на сердце, не без крови. У меня нет твердого ответа, есть только образ. Став на землю Иерусалима, мы можем стать на ладонь Отца, а можем на пыльную землю. Это от нас зависит, не от города. Мой Иерусалим? Нет, я Иерусалимов. Достоин ли? Нет, но помилован. Ави Турецкий, Израиль.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас. В программах этой передачи мы на основании Библии говорим о Боге, о смысле нашей жизни и о надежде, которую дает Иисус Христос.
1: Открываем мы нашу программу местом из Библии. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 и 11 стихи. «Кто верит в Сына Божьего, несет это свидетельство в себе. Кто не верит в то, что говорит Бог, превращает его в лжеца, ибо не верит в свидетельство Бога о Сыне Своем. Свидетельство же вот в чем. Бог дал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».

0: В наше время можно наблюдать, как у многих людей появляется желание узнать истину о христианстве и о Боге. Но, к сожалению, в поисках истины некоторые берут информацию из книг, которые дают искаженное или очень неясное представление о Боге. Вместо того, чтобы ходить вокруг и около, не лучше ли обратиться за желаемой информацией к первоисточнику, к самой Библии?
1: Один известный писатель дает по поводу чтения Библии такой совет. Бог дает откровение о себе в Библии, и если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах.
0: Да, только в Библии можно найти исчерпывающую информацию о Боге, и из ее же мы узнаем о подлинном христианстве. Христианство во свете Библии – так можно озаглавить беседу Ивана Петерса, но перед этим послушаем песню.

Дорогие радиослушатели, в основу моей сегодняшней проповеди я хочу взять текст из второй главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 17 по 24. Здесь Павел очень наглядно говорит о одной проблеме, которая и до наших дней очень актуальна. Часто мы встречаем в жизни людей, дела которых не соответствуют их словам. Они говорят одно, а делают совершенно другое. Да не только отдельные люди. Даже учения и идеологии целых стран и государств часто в практической жизни далеко не соответствуют их теоретическому учению. В наши дни мы особенно ясно видим в политических переменах, что простая теория не в состоянии изменить реальную сущность человека. Всякий человек является индивидуумом, то есть он отдельный живой организм, он отдельная личность среди всех других людей. И каждая личность имеет свой определенный характер. Один только этот факт такого разнообразия людей, вы никогда не найдете 100% похожих друг на друга, говорит нам о том, что мы должны быть крайне осторожны в том, что мы говорим о людях. Мы не можем, например, утверждать, что все кассиры какого-либо универмага – нечестные люди, если заметим, что один из них попытался нас обмануть. Но с другой стороны, мы не можем отвергать и того, что люди часто характеризуют целые группы или даже нации по тем фактам, которые им лично известны. При этой характеристике, конечно, большую роль играют и другие данные. Мы говорим о людях часто с предубеждениями. И эти предубеждения имеют свои корни в воспитании, в наших личных интересах или склонностях. Быть объективными во всех наших поступках и словах очень трудно. Часто следует применять большие усилия для того, чтобы объективно смотреть на то или иное. Однако, несмотря на все это, Слово Божие призывает нас не молчать, если мы видим какую-либо несправедливость. Апостол Павел тоже резко осуждал тех, которые делали не то, что говорили. Так и в нашем тексте. Послание к римлянам, 2 глава, стихи с 17 по 24. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Причиной того, почему я сегодня выбрал этот текст, являются некоторые письма наших слушателей. Особенно неверующие люди часто основывают свое неверие в Бога на примерах из истории церкви. Так, например, один слушатель в своем письме нам пишет: «Как вы догадываетесь, я неверующий. Впрочем, это сказано сильно мягко. Скорее, меня можно назвать убежденным атеистом, поскольку я вынес мое неверие из длительного чтения как религиозной, так и атеистической литературы, из глубокого осмысления сути религии вообще и христианства в частности, из обдумывания и изучения конкретных фактов истории христианства. Хочу вам сообщить, что я прочитал массу книг и довольно неплохо ориентируюсь в апологетике и истории христианства». Конец цитаты. Во-первых, я хочу выразить мою благодарность этому слушателю за письмо
и за откровенность. Хоть в этом приведенном отрывке из письма не указываются конкретные случаи или примеры, я думаю, что автор его имеет в виду те многие случаи из истории христианства, которые известны почти каждому человеку. По крайней мере, тем, которые имеют хоть несколько классов образования. Да, в действительности нам не надо даже обращаться к истории. Если мы имеем контакты с верующими людьми и знакомимся с ними поближе, то мы непременно заметим, что они тоже все только люди. Верующий человек в действительности ничем не отличается от неверующего. Но это, дорогие, только наружно. Что касается духовного состояния, то здесь существует огромная разница. Но об этом я хочу сказать несколько слов позже. Обратимся теперь к пункту обвинения христиан, который приводит в вышеприведенном письме наш слушатель. Другими словами, можно сказать, что этот человек оправдывает свое неверие тем, что видит в истории христианства отрицательные примеры. И я думаю, все мы согласимся с тем, что таких примеров больше, чем достаточно. Но это только в том случае, если мы смотрим на христианство как на религию какого-либо общества, какой-либо нации или особого слоя населения. В таком случае перед нашими глазами встают картины священника, благословляющего оружие во время войны. Мы вспоминаем кровавые крестовые походы. При так называемом крещении Руси люди даже не имели права выбора. Крещение или виселица. Другой возможности для них не было. Перечень таких примеров из истории можно продлить почти бесконечно. 1500 лет так называемая церковь как бы царила почти над всем миром. В кострах инквизиции погибли миллионы людей. Но, дорогие слушатели, если мы смотрим на эти темные стороны истории, то следует не забывать и того, что очень часто жертвами были и искренние христиане. Они погибали именно потому, что в то ужасное время беспощадно и самоотверженно обличали церковь. Таким образом погиб Ян Гус, преследовался Мартин Лютер, да и многие другие пожертвовали свою жизнь за действительно чистые идеалы христианства. Итак, смотря на историю, нам нужно быть объективными. Жертвами истории христианства были не только неверующие люди. Истинные христиане страдали с первых дней христианства, и они страдают во многих частях мира до сегодняшнего дня. Апостол Иаков был одним из первых мучеников за имя Христово, будучи обезглавлен царем Иродом. Ирод совершил это злодеяние для того, чтобы угодить священникам и духовному руководству того времени. Таким же образом погибли многие христиане. Они погибли потому, что призывали людей к миру и обличали лицемерие, духовенство и церкви. В прочитанном нами тексте из 2 главы послания апостола Павла к римлянам мы видим две важные истины. Первое – это то, что апостол Павел сначала говорит о положительных качествах духовенства того времени. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Да, евреи в то время, да многие и до сегодняшнего дня, считали и считают себя особенным народом. И с одной стороны, это соответствует истине. Им Бог дал свой закон. Через них Бог хотел открыть себя всему миру. И Спаситель мира Иисус Христос родился евреем.
он вырос в еврейском обществе. Но читая Евангелие, мы непременно заметим, как серьезно и строго он обличал духовенство в лицемерии и несправедливости. За эти обличения евреи его возненавидели и, злобно издеваясь над ним, распяли его на Голгофе. Видите, это тоже факт истории. Злоупотребление христианством принесло людям много бед и страданий. Читая Библию и особенно повествование Нового Завета, мы видим, каковым должен быть истинный христианин. И все остальное, что называется христианским именем, просто-напросто не имеет ничего общего с христианством. Найдите вы в Библии хоть одно место, в котором говорилось бы о том, что человека, который не хочет стать христианином, нужно наказывать, не говоря уж о том, что приговаривать к смерти. А ведь из истории мы имеем много таких фактов. Однако, дорогие, это ведь не христианство. Название «христианин» происходит ведь от самого имени Иисуса Христа. А кто может обличить его в неправде или в каком-либо преступлении? Даже духовные вожди того времени не могли найти обвинительных фактов для осуждения Иисуса, и им пришлось подкупать ложных свидетелей. Да и во время своей земной жизни Иисус вел много бесед с фарисеями. Так, например, в 8 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 40 стиха, мы читаем слова Иисуса в их адрес. «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». И дальше. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Таким образом, мы видим, что не только в наши дни истинное христианство обвиняется ложно. Обвинялся в этом уже и сам наш Господь и Учитель Иисус Христос. И это несмотря на то, что Он делал так много добра в Своей жизни. Он исцелял больных, хромых и слепых. Всей Своей жизнью Он служил людям, будучи Сам бедным, не имеющим где преклонить голову Свою. Но он, с другой стороны, и открыто обличал несправедливость духовенства. Особенно мы видим это, читая 23 главу Евангелия от Матфея. Мы прочтем только один отрывок, начиная с 24 стиха. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Змеи, порождение ехидины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Это, дорогие, серьезные слова и грозное осуждение в адрес тех, которые носят имя Всевышнего Бога, но не поступают достойно этого имени. Да, не только атеисты нашего времени осуждают несправедливые дела лицемеров, носящих имя христианин. Осуждает их и сам Бог. И особенно страшно будет однажды наказание таковых людей, потому что они в действительности знают, что добро,
и что зло, но не поступают по своим знаниям. Наоборот, они используют свое влияние на массы для личной корысти и наживы. Об этом говорит и апостол Павел в нашем тексте, который мы прочитали в начале передачи. Из 2 главы послания к римлянам. Там в стихах 17 по 20 он говорит о положительных качествах таких людей. Они знают все о Боге. Но начиная с 21 стиха Павел продолжает. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Эти обвинения и места Библии тоже следует иметь в виду, если кто-либо начинает негативно критиковать христианство. Сам Бог вынес страшный приговор над теми, которые злоупотребляют Его именем. Христианин, дорогие, не тот, кто родился в семье верующих. Христианин не тот, кто живет в так называемых христианских странах. И не тот христианин, который записан в списке какой-либо поместной церкви. Истинный христианин – только тот, кто лично принял Иисуса Христа верой как своего Господа и Спасителя. Такие люди стремятся жить так, как жил их Спаситель. Они зовут людей ко Христу, но никогда не применяют насилия. Наоборот, многие из них готовы умереть за верность своему Господу и смертью засвидетельствовать миру о любви Божьей. Мы имеем в истории христианства много примеров этому. И Бог хочет, чтобы и вы, дорогой радиослушатель, стали христианином. Он хочет это потому, что иначе вас ожидает страшное будущее в вечном отлучении от Бога. В Библии это место названо адом. Это место, в котором будет собрано все зло этого мира. Но после смерти не будет больше возможности спастись. Поэтому, дорогие, сам Бог призывает каждого обратиться к Нему сегодня сознательно и добровольно.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Христос выводит учеников из печали покаяния в веселье брачного пира. Евангелие от Иоанна, с 1 главы 19 стиха до 2 главы 12 стиха. Первое. Посланники Синедриона расспрашивают Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 до 28 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 19 по 21. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: „Кто ты?“ Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: „Что же, ты или я?“ Он сказал: „Нет“. „Пророк?“ Он отвечал: „Нет“.
0: Возле реки Иордан происходило духовное пробуждение, центром которого был Иоанн Креститель. Несмотря на трудный путь по ухабистым дорогам, тысячи людей спускались с горных районов в Иорданскую долину, чтобы послушать нового пророка и креститься у него для отпущения грехов. Простые люди часто не так уж темны, как считают некоторые гордецы. Народ изголодался по Божьему наставлению и быстро увидел, за кем истинная сила. Народу надоели обряды и человеческие заповеди. Он жаждал встретиться с Богом. Это духовное пробуждение не было тайной для иудейского совета. Начальники иудеев отправили к Иоанну делегацию из священников и их помощников, крепких мужчин, которым часто приходилось заколоть жертвенных животных. Эти мужчины были посланы, чтобы проверить Крестителя и устранить его, если он станет богохульствовать. Таким образом, встреча Иоанна Крестителя с посланниками Иудейского совета носила официальный характер и играла важную роль. Иоанн Богослов называет людей, посланных из Иерусалима, иудеями. Это еще одна из тем его Евангелия. В ту пору мышление иудеев уже закостенело в буквальном понимании закона, фанатизме и зависти, из-за чего Иерусалим стал центром противления Духу Христа. Вражда исходила не от самого народа Ветхого Завета, а от священников и фарисеев. Они следили за любым религиозным движением, не согласующимся с их планами и неуправляемыми ими. В конечном итоге они решили погубить Иоанна Крестителя, пытаясь поймать его на каверзных вопросах. Когда посланники подошли к Иоанну, вокруг него толпился народ, пришедший покаяться и послушать речь Крестителя. Первый вопрос посланников был таким: «Кто ты? Кто послал тебя проповедовать? Ты изучал закон и богословие? Ты считаешь, что тебя послал Бог? А может быть, ты даже считаешь себя самим Христом?» Иоанн сразу понял сущность этого коварного вопроса. Он не стал ничего выдумывать, да, впрочем, иудеи и сами предполагали, что он не станет уклоняться от правдивого ответа. Они были уверены, что загонят Иоанна в западню. Если он скажет «Да, я Христос», то они осудят его и побьют камнями. Если же он скажет «Я не Христос», то народ разбежится от него и перестанет его почитать. Ведь потомки Авраама, уставшие терпеть унижение и оскорбления от римских колонизаторов, ожидали именно Спасителя, который освободил бы их от римского ига. Иоанн же Креститель при всем народе засвидетельствовал, что он не Христос и не Божий Сын. Он не присвоил себе никаких титулов, предпочитая оставаться маловажным, но верным своему призванию. Он уповал на Бога, на то, что Бог в будущем подтвердит его слова. После первого вопроса посланники перешли к следующему. «Тогда что же, ты Илия?» Они имели в виду Божие обетование в книге пророка Малахии, 4 главе, 5 стихе, что перед пришествием Христа явится пророк в духе и силе Илии, известный тем, что он силою Божьей низвел огонь с неба на своих врагов и воскресил мертвого. Все ожидали, когда же наконец придет и станет во главе народа этот герой. Иоанн и здесь проявил смирение и не поддался гордости, хотя именно он и был этим обещанным пророком, как позже засвидетельствовал о нем Христос. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Вслед за тем священники спросили Иоанна, не тот ли он обещанный пророк, о котором предсказывал Моисей и который заключит с Богом великий Новый Завет? Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Этим вопросом они пытались также разузнать, кто послал Иоанна проповедовать в качестве пророка. Кто послал тебя? Откуда у тебя эта власть? Ты получил от кого-то откровение или же говоришь от себя? Иоанн Креститель не желал присваивать себе ту особую роль или величие, которыми обладал Моисей, чтобы заключить Новый Завет. Такой власти Бог ему и не дал, как не дал и власти вести народ к военным триумфам. Иоанн с честью прошел через все испытания, не возомнив о себе и не возгордившись. При этом он проявлял мудрость, не говоря своим врагам больше того, чем необходимо. Нам всем полезно было бы применять в жизни эти принципы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты послал в наш мир Иоанна Крестителя, и он нисколько не возгордился. Прости, что мы гордимся и мним о себе, словно мы важнее других. Научи нас думать, что мы ничего не стоящие рабы, и только Ты один велик. Вопрос 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Делегаты вонзали в Крестителя свои вопросы, словно стрелы. Собственно, такие вопросы были обусловлены наличием различных еретических течений, возникших перед пришествием Христа. Однако после того, как Иоанн заявил, что он не Христос, не Илия и не пророк, о котором предсказывал Моисей, иудеи уже не считали его какой-то важной или опасной личностью. Тем не менее, они продолжали расспрашивать его: «Кто же ты? Кто поручил тебе проповедовать?» Дело в том, что посланники не хотели возвращаться в Синедрион, не разузнав об этом Иоанне все, что только можно. Тут Дух Святой напомнил Иоанну пророчество из книги пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «О гласе, вопиющем в пустыне, который готовит путь Господу». Если бы он не сослался на Священное Писание, то иудеи, возможно, сказали бы, что он сам себя послал, сам себе дал власть и потому должен быть осужден за богохульство. Таким образом, Иоанн смирился и избрал для себя в Ветхом Завете самое низшее место. Он – ничто, просто голос вопиющего в пустыне. Мы с вами все живем в пустыне этого мира. Вокруг нас царит хаос. Но Бог не оставил землю в таком плачевном состоянии, не отвернулся от развратившихся людей. Он встал и пришел на помощь человеческому роду, чтобы спасти нас. То, что Бог с небес оказывает нашей земле такую милость, это величайшая благодать. Святой Творец не губит нас, как мы этого заслуживаем, а идет к нам и ищет сбившихся с пути. Любовь Божия превыше нашего ума. В конечном счете, его спасение приведет к тому, что безжизненные пустыни превратятся в цветущие сады. Иоанн Креститель через откровение Святого Духа понял, что Бог грядет в наш мир во Христе. Эта мысль дала ему заряд вдохновения, и он начал призывать людей опомниться и приготовиться встречать грядущего Спасителя. Иоанн с таким великим усердием готовил путь Христу, что стал гласом вопиющего в пустыне и для нашего мира. Он назвал себя не пророком и не посланником, а только гласом. Но этот глас исходил от Бога и пронзительно звучал в ушах народа. Он не дает и нашей совести спокойно заснуть в грехах и преступлениях. О чем же вопиет этот голос? Он взывает к народу: «Вставайте, опомнитесь! К вам грядет небесный Царь! Приведите в порядок вашу жизнь! Бог свят, и Он будет судить вас! За всякую ложь, воровство, нечистоту и неправду Он воздаст вам адскими муками! Бог не сбросит со счетов ваши грехи! Нечестивый предстанет перед Ним со всеми своими грехами! Даже праведник едва устоит рядом с преступником! Нет ни одного угодного Богу». С такой суровостью Иоанн Креститель требовал от людей, чтобы они испытали свои сердца, осмыслили свою порочность, сокрушили свою гордыню и в корне изменили свое мышление. Дорогой друг, может быть, и ты полагаешь, что праведен и угоден Богу? Не будь таким высокомерным, ведь ты согрешаешь с самых ранних лет своей жизни. Не уклоняйся от правды. Исповедуй свой грех, и если ты когда-либо украл хоть бы самую маленькую вещь, то немедленно раскайся в этом и верни ее хозяину. Моли Господа, чтобы Он показал тебе, у кого еще тебе следует попросить прощения за обман и другие грехи. Умертви свою гордость и воскресни для Бога. Исправь свои кривые пути и смиренно склонись перед Ним, потому что ты совершил неугодное Господу.
2: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу: Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Начало проповеднического служения. Карл Станиславович Седлецкий. Весть о том, что мы с Николаем, известные в округе юноши, приняли водное крещение, моментально облетела многие церкви. В течение первой недели после крещения мы получили несколько приглашений от соседских церквей для посещения. Тогда в церквах был такой порядок, что всех грамотных братьев сразу после крещения старались привлечь к проповеднической деятельности. Этот порядок нам был известен, и мы понимали, с какой целью нас приглашают посетить церкви. Посоветовавшись с Николаем, мы решили начинать свое проповедническое служение в церкви села Бережанка. К этой церкви у нас было особое

твердо, внушительно и решительно. Помните, мои юные братья, что для проповеднического служения, которое вы начинаете сегодня в церкви, постоянно надо выполнять два условия. Во-первых, выходя за кафедру, надо исполняться любовью к Господу Иисусу Христу. И второе, всегда исполняться любовью к тем человеческим душам, которым вы проповедуете. Вот такими краткими, но сильными словами пресвитер благословил нас на проповедническое служение. Это напутствие было сказано от сердца, с любовью, и осталось в моем сердце на всю жизнь. На другое воскресенье с этим благословением мы начали проповедовать в своей церкви. Наша поместная церковь всегда благословляла нас на посещение других церквей, и мы, возвращаясь из посещения, делились радостями со своей церковью. При посещении церквей мы встречали немало трудностей от местных властей, ибо такие миссионерские посещения законом запрещались. Верующим разрешалось только собираться в своем молитвенном доме, чтобы власти имели возможность осуществлять партийный контроль и наблюдение. В одном селе однажды нас арестовали, назвали шпионами, держали закрытыми всю ночь и только на второй день к обеду отпустили, достаточно поглумившись над нами своими каверзными атеистическими вопросами и допросами. Часто бывали случаи, когда местные власти нахально врывались в молитвенный дом официально зарегистрированной церкви, делали облаву и всех переписывали. Когда в церкви обнаруживали посторонних, то увозили их в органы на допросы, обвиняя их в нарушении советского закона о религии. Над приближенными, готовящимися к принятию крещения, власти проводили особую работу, вызывали их на свои долгие беседы и всячески запугивали. Властям всегда было известно время, назначенное в церкви для крещения. И если к этому времени им не удавалось сломить убеждение приближенного, то они прибегали к разным коварным методам, чтобы не допустить душу до крещения. Например, одним из практикуемых методов было принудительное медицинское обследование. В субботу перед крещением приезжала на дом приближенному машина скорой медпомощи с подделанными бумагами, что проживающий здесь подозревается в серьезном заболевании и его надо увезти в больницу для проверки. Врача скорой помощи в таких случаях сопровождали крепкие молодые санитары, которые в случае отказа силой увозили больного. В воскресенье проходило торжество крещения над уцелевшими приближенными, а увезенных обманным путем отпускали домой через 2-3 дня. Подобным образом атеистические власти пытались сорвать не только крещение, но даже свадьбу. Например, в селе Тарасовцы Черновицкой области была сорвана свадьба с целью опозорить верующих на все село. Невеста, жившая в другом селе, была увезена атеистами обманным путем в субботу перед свадьбой. Жених, приехавший за ней в воскресенье утром, не смог ее разыскать и возвратился без невесты. А на свадьбу уже собрались многие односельчане. Был приготовлен богатый пир. Братья уговорили людей сесть за столы, чтобы использовать приготовленную пищу. И только через несколько дней обнаружилась невеста, уведенная властями обманным путем. Таким образом, атеисты превратили брачный пир в пир слез и огорчений. Но, несмотря на все уловки дьявола, Слово Божие распространялось и приносила плоды. Открытое свидетельство. Читаю в газете объявление о том, что в миссионерском доме будет проповедь на тему «Самый великий стих Библии». Любопытство и внутреннее искание побудили меня пойти на это собрание, говорил один англичанин на ломаном датском языке. «Самый великий стих Библии» — это 16 стих из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». После краткого слова он приглашает присутствующих засвидетельствовать о своей любви к Богу, который так возлюбил.

любил нас, грешников, что отдал Сына за наши грехи. Стали свидетельствовать один за другим. Очередь дошла и до меня. «Любовь Божия, — сказал я, — так ко мне велика, что я не имею слов рассказать достойным образом. Эта любовь сохранила меня от всех опасностей во время войны и привела в эту страну, где я услышал впервые о Боге любви и о самом великом стихе Библии. И здесь мне открылось великое значение этого великого слова «любовь». Теперь я знаю, что спасен исключительно по любви Божьей. Эта же любовь Божия родила во мне любовь к моему Спасителю Иисусу Христу. Исполненный благодарностью к Богу, я возвращался домой. Вокруг меня ярче и ярче сияли мерцавшие светлячки, как будто и они радовались вместе со мною. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня. Исаия 61:10. С этого времени я начинаю открыто свидетельствовать о моем Спасителе. Снабжаю всех знакомых брошюрами, Новым Заветом. Многие хвалились тем, что у них в библиотеке имеется Библия, служившая для внешнего украшения. Библия должна найти место в сердце и душе. Она должна служить прежде всего внутренним украшением. Истинная вера начинается в сердце, как семя может дать новую жизнь, находясь в земле, но не на ее поверхности. По просьбе одной знакомой дамы я достал ей Библию и несколько духовных журналов. Как только мы встретились, разговор у нас зашел о Библии, к которой она относилась критически. «Я верю в Новый Завет, но Ветхий Завет – чисто еврейская история. Если вы верите в Новый Завет, то как можно не верить в Ветхий Завет?» – спросил я. «Весь Новый Завет пропитан духом любви, а Ветхий Завет – духом ненависти. Только и читаешь – истреби, и все время рисуется еврейский народ с хорошей стороны. Разве соответствует истине то, что написано об исходе Израиля из Египта?» Давно доказана наука и историческими исследованиями, что это сплошная ложь. Евреи сами пришли в Египет и стали сами теснить египтян. Поэтому они их прогнали. Они не перешли через море, а обошли его, горячо продолжала моя собеседница. Тогда я рассказал ей приблизительно следующее. Наш Господь Иисус Христос говорил фарисеям и книжникам, что они заблуждаются, не зная Писаний. Матфея 22:29. О каком Писании говорил Христос? Тогда еще не были написаны книги Нового Завета. Конечно, Он имел в виду Ветхий Завет. Все евангелисты и апостолы цитируют Ветхий Завет. А теперь по поводу истреби. Великий Бог и в Ветхом Завете является Богом любящим, поэтому Он неоднократно призывал истребить зло. «Истреби зло из среды себя», многократно говорит Бог. Второзаконие 17.7, 19.19, 22.21, 24.7. Там, где зло, нет места для Бога. Народ должен был истребить зло, чтобы Господь Бог не оставил народа. Иисус Навин 7.1.11. Что о евреях в Ветхом Завете говорится исключительно с хорошей стороны, лишено какого-либо основания. Евреи показаны как самый непослушный народ, только любовь Бога могла терпеть его. Посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Второзаконие 9.6. Вот как написано в этой еврейской истории о евреях. Мы склонны упрекать еврейский народ за жестокость. Только и слышишь, так им и надо, этим злодеям, распявшим Христа. Но мы забываем или не знаем, что говорит апостол Павел. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Не гордись, но бойся». Римлянам 11:11-20. Прав был Владимир Соловьев, говоривший, что мир будет на земле лишь тогда, когда христиане станут христианами, а евреи – евреями. А когда же это будет? Тогда, когда вторично придет Христос. Харчла Платон Семенович.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее». Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее». И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость». И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее». Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя». И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: Если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь, и соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В прошлой передаче мы говорили о том, что принадлежность народа израильского Богу требовала от него соблюдения заповедей Божьих. Святость Божья является той скалой, на которую опирается практическая святость людей, что обеспечивается исполнением этих заповедей. Этическая ценность повелений, содержащихся в 19 главе книги Левит, о которой мы будем говорить сегодня, исходит из необходимости справедливого, гуманного, чуткого обращения с престарелыми, больными, бедными и пришельцами. Эти повеления простираются дальше простых требований порядочности. Они затрагивают и внутренние мотивы такого поведения. «Люби ближнего твоего, как самого себя», призывает книга Левит, и далее следует фраза, которая указывает, почему это нужно делать. «Я Господь», неоднократно подчеркивается в изложении 19 главы книги Левит. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению этой главы. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем читать 19 главу книги Левит, где рассказывается об отношениях человека с Богом и ближними. Начнем с 1 и 2 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш». Бог дает Моисею дополнительные указания, которые усиливают и поясняют одну из 10 заповедей. Бог требует святости на том основании, что Он сам свят. Необходимо отметить, что Бог требует такого же поведения сегодня, в наши дни, в эпоху благодати. Основная разница между жизнью по закону и жизнью по благодати заключается в том, что сегодня верующий для святой жизни получает силу от Духа Святого. Мы находимся в единении с живым Христом. Все древнее и ветхое прошло. Мы более не связаны с Адамом, и мы более не связаны с системой закона. Мы нынче связаны со Христом и должны стремиться к тому, чтобы делать угодное Ему. В эпоху закона люди должны были соблюдать заповеди своими собственными силами. Поэтому им пришлось на собственном опыте узнать, что плоть всегда одерживает верх над их помыслами. Но сегодня, в противоположность этому, есть Дух Божий, живущий в нас. Прочтем стихи, которые говорят об этом. 3, 4 стихи из 8 главы послания к римлянам. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Далее 22 и 23 стихи 5 главы послания к Галатам. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На них нет закона. Закон так далеко никогда не достигал. Сын Божий хочет поднять наше сознание до подлинно небесных высот». Бог, обращая особое внимание на некоторые заповеди и подчеркивая важность их соблюдения, указывает израильтянам сферы жизни, где у них могут быть проблемы. И в дальнейшем история Израиля покажет нам, что Бог знал слабые места своего народа. Он дает указания о субботе, об опасности идолопоклонства и о том, как правильно приносить жертвы. Читая дальнейший текст Священного Писания, мы узнаем, что израильтяне действительно перестали выполнять именно эти повеления. Итак, Бог требует от них святости в повседневной жизни. Прочтем 3 стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». Может показаться странным, что Бог начал с заповеди об уважении отца и матери. Но это не будет казаться таким странным, если мы задумаемся над тем, что родители для ребенка заменяют Бога, и что ребенок учится повиноваться Богу, прежде всего слушаясь своих родителей. Все начинается дома, в семье. Затем Бог добавляет: «И субботы мои храните». Бог требует себе 1/7 всего времени, равно как и 1/10 всего имущества человека. Эти две заповеди охватывают собой два основных раздела 10 заповедей, регламентирующих отношение человека к Богу и отношение человека к другим людям. Господь Иисус Христос назвал эти две части закона любовью к Богу и любовью к человеку. На этих двух заповедях утверждается весь закон, как сказано в стихах с 36 по 40 22 главы Евангелия от Матфея. Закон о субботе не имел под собой какой бы то ни было моральной основы, обусловленной межчеловеческими отношениями. Это была заповедь, которую Бог дал Израилю произвольно, по своему усмотрению. Израиль же, погрязший в отступничестве и разложении, грешил, отказываясь соблюдать субботу. В 5 стихе 8 главы книги пророка Амоса сказано: «Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Вот в чем Бог обвинял и за что осуждал свой народ. Прочтем теперь 4 стих. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш». Это указание, или скорее даже запрет, объединяет в себе две первые заповеди. Главная мысль здесь в том, что в сторону идолопоклонства даже смотреть запрещено. Языческое поклонение привлекало и завораживало своими пышными церемониями. Так происходит и сейчас. Взгляните на эти роскошные, но бессмысленные обряды и ритуалы в современной церкви. Они производят внешнее впечатление, так что иногда даже прельщают своим видом. Вот почему израильтянам запрещалось смотреть на идолов и создавать себе кумиров. Бог смеется над идолами, потому что они сами ничто и не могут произвести ничего. Читаем далее стихи с 5 по 8. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего, и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа-то из народа своего». Ничего нового здесь нет. Следует, однако, заметить, что мирная жертва приносилась добровольно. Но хотя она была добровольной, приносящий ее ни в коем случае не освобождался от необходимости строго следовать всем правилам и предписаниям. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказан в назидание другим. Сегодня я замечаю, что среди христианских служителей есть такие люди, которые считают, что им позволено многое, чего нельзя делать другим. Потом есть еще люди, которые думают, что если они сделали большие материальные пожертвования в церковь, то оттого у них появляются особые права и привилегии. Друзья мои, обратите внимание, мирная жертва была добровольная, но тем не менее все мелочи обряда необходимо было тщательно выполнять. Мы все должны приходить к Богу на Его условиях. Любое отклонение от установленного порядка, и человек был наказуем в назидание другим. Закон этот касался только отношения с Богом. а не с другими людьми. Он был не очень понятен, и потому существовала большая опасность, что его не будут соблюдать. Как много людей сегодня сначала дают обещания Богу, но потом вдруг считают возможным их не выполнять, если им этого не очень хочется. Но Бог говорит: «Если хотите делать добровольно, делайте правильно». Как-то мне довелось быть на одной телевизионной студии, где надо было записать на пленку передачу, которая затем должна была пойти по местному телевидению. А там как раз записывали одну очень популярную программу. Она показалась мне занятной, и я решил немножко задержаться и посмотреть. Меня настолько поразила самоотдача, с которой эти люди работали над записью, что я задержался там весьма надолго. Вы можете спросить меня, а почему, собственно, я там задержался? И вот мой ответ. Я так долго находился среди христиан, что мне принесло пользу и доставило немалое удовольствие находиться среди людей, которые были по-настоящему преданы своему делу. Я, конечно же, понимал, почему они были преданы этому делу. Преданы они были деньгам. За эту программу им всем неплохо платили. И тем не менее, доложу я вам, они полностью и самозабвенно отдавали себя работе. Очень многие христиане объясняют неважное качество служения, которое они несут, тем, что это всего-навсего добровольный труд. Но ведь Бог сказал: «Если вы решите добровольно принести мне жертву и служить мне, то делайте это правильно». Так что не следует становиться добровольцем, если вы не собираетесь отдавать служению все, что у вас есть. Мне лично кажется, что в свое время Бог будет судить многих христиан за их лень. Некоторые очень гордятся тем, что выполнили какое-нибудь дело для Бога. Они высокомерно говорят: «Я веду уроки в воскресной школе». А сколько раз они опаздывали? А сколько раз они не были готовы к уроку? А вот те ребята из телешоу знали свою работу. Они знали ее прекрасно. И не раз мне приходилось видеть, как учителя воскресных школ судорожно перелистывают свои записи, не зная, что сказать ученикам. Мне кажется, наступит время, когда Бог будет нас за это судить. Ведь он говорит: если вы приносите приношение мирное, то приходите и приносите его правильно, в точности так, как было велено. Теперь давайте прочтем об отношении человека к бедным. Это 9 и 10 стихи. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Вот так чудесно Бог позаботился о бедных. Он не выстроил их всех в очередь за пособиями по безработице. Он не позволял никогда и никому сидеть сложа руки и только изредка ходить за пособием. О бедных заботились, предоставляя им возможность работать. Это была своего рода золотая середина между бессердечным капитализмом и атеистическим социализмом. То, что человек не сжинал из своего урожая, должно было оставаться на земле, чтобы этим мог воспользоваться бедный. При таком способе жатвы в поле оставалось от 10 до 20% зерна. Тот же закон относился и к виноградарям. Я как-то присутствовал на церковном собрании в одном из городов Калифорнии, и один фермер, зная, как я люблю виноград, сказал мне, что я могу пойти в его виноградник и наесться досыта винограда. Дело было уже после того, как весь урожай винограда собрали, и на винограднике никого не было. Но признаюсь вам, я мог бы собрать там целый грузовик винограда, если бы он у меня только был. А вечером я рассказывал всем прихожанам, как я собирал, вернее, подбирал виноград. Вот так Бог заботился о своем народе. Божьи методы борьбы с нищетой позволяли всем, и бедным, и богатым, узнать Его благую руку. Прочтем теперь об отношении человека к своему ближнему. Начнем с 11 и 12 стихов. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего. Я Господь». Эти стихи еще раз провозглашают 8 и 9 заповеди. Вот как они звучат в 15 и 16 стихах 20 главы книги Исход. «Не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Здесь подразумеваются и воровство, и обман, и ложь, и лжесвидетельство. В соответствии с Божьим определением, лгать – это все равно, что воровать. 12 стих 19 главы книги Левит комментирует третью заповедь. «Имя Божье свято». В своих деловых отношениях человек Божий всегда должен подчеркивать святость имени Божия. Он должен честно вести свое дело и справедливо поступать со

Знайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». И далее в шестом стихе той же главы он продолжает. «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Труд без Божьей помощи ужасен, но столь же ужасен и безбожный капитализм. И сейчас нам, как мне кажется, по-настоящему угрожает как раз капитализм. Прочтем 14 стих. «Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Один слепой мне рассказывал, как однажды его обманул торговый агент, который пришел к нему домой. Да, такие ужасные вещи случаются постоянно. Поэтому в этих стихах Бог дважды употребляет свое имя в защиту глухих и слепых. Бог заботится о слабых, беспомощных и больных и осуждает жестокосердие человека. Прочтем далее 15 стих. «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому. По правде суди ближнего твоего». Эти слова обращены к судье. И как нужны эти слова нашим судьям сегодня? Судья должен знать, что обязан судить так, как судит Бог. Жаль, что сегодня некоторые из них забывают о том, какое ответственное положение они занимают. Ответственное не потому, что их назначению способствовали какие-то политики, а потому, что они представляют всемогущего Бога, и судить они должны беспристрастно. Шекспир в пьесе «Король Генрих VIII» писал о том, что на небесах восседает судья, который не подкупен для царей. А Сократ сказал: «Судья должен делать четыре дела: выслушивать вежливо, отвечать мудро, обдумывать здраво и решать беспристрастно». Прочтем далее стихи с 16 по 18. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Ходить переносчиком значит клеветать. Лучше промолчать, если правда нанесет вред этому человеку. Грибоедов писал: «Злые языки страшнее пистолета». А кто-то еще интереснее заметил: «Трудно поверить всему, что слышишь, но очень легко повторить это». Апостол Иаков многое сказал на эту тему, а я написал по этому поводу небольшую брошюрку, которая называется «Огненный ад». Наш язык – самая страшная и опасная вещь на земле. Пожалуй, он опаснее даже атомной бомбы. Восставать на жизнь – это, попросту говоря, совершать убийство. Ненависть не приравнивается к убийству, но и она запрещена. Наш Господь Иисус Христос связал эти два греха, сказав, что «если ты ненавидишь, то ты тоже убийца». Всем этим запретам противопоставлены положительные заповеди: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел подытожил их в первом стихе 6 главы послания к Галатам. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Теперь прочтем о поведении человека в разных жизненных ситуациях. Начнем с 19 стиха. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, и одежду из разнородных нитей из шерсти и льна не одевай».
Знаете ли вы, что происходит, если постирать такую одежду из разнородных?

0: красных нитей. Бог открывает израильтянам замечательные духовные истины, используя символы и обычаи повседневной жизни. Люди должны хранить чистоту животных и растений. Такое указание должно было показать им, что ни в коем случае нельзя смешивать истину и заблуждение. Об этом очень четко сказал наш Господь в притче о зерне и плевелах. А апостол Павел в 21 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам сказал: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. И Христос в 13 стихе 16 главы Евангелия от Луки сказал: «Не можете служить Богу и мамонне». Итак, закончилась очередная передача по материалам 19 главы книги Левит. Мы продолжим изучение этой главы в следующий раз. Всего вам доброго!
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о постановлениях закона Моисеева, касающихся справедливых и милосердных взаимоотношений между людьми. Интересно, что все эти положения, включающие в себя заботу о бедных, больных, о праведном суде и о честности по отношению к ближнему, были направлены не к нескольким аскетам или подвижникам, но ко всему обществу сынов Израилевых. И причина таких высоких требований к народу заключалась в той истине, которую можно назвать девизом всей книги Левит: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Вновь и вновь звучит призыв. Это означает, что человеческая нравственность должна в конечном счете основываться на неизменной и святой природе Бога. Таким образом, человек призван подражать Богу, являть его образ и в повседневной жизни. В наши дни, в эпоху благодати, высокие законы библейской этики должны и могут выполняться благодаря силе Святого Духа, который живет в нас, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Сегодня мы говорили также о том, что Бог призывал израильтян хранить субботу, тем самым выделяя один из семи дней недели для Бога. В суете и спешке нашей жизни нужны такие остановки, для того, чтобы было время поразмышлять о Боге, о вечности, о том, куда мы идем и что нас окружает. И хорошо бы находить время для общения с Богом не только раз в неделю, но и каждый день. Вместе с заповедью о почитании родителей, заповедь о субботе свидетельствовала о том, что святость Божья начинается с поведения в собственном доме. Тот ребенок, который научился уважать своих родителей, видя их почтительное отношение к Богу, станет избегать всяких идолов и языческих богов. Таким образом, почитание Бога воспитывалось и в последующих поколениях. Об ответственности за воспитание детей в Духе Завета многократно упоминается в Пятикнижии Моисея. Вот как об этом говорится в 4 главе книги Второзакония: «Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: „Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих“». Еще одна интересная мысль, которую мы затронули сегодня, касается служения Богу. Когда человек полностью отдает себя этому, его почему-то считают фанатиком или, по крайней мере, человеком не от мира сего. В то же время тех, кто подвизается за какую-либо идею, имеющую значение только для жизни здесь, на земле, всячески превозносят. Не кажется ли странным такое понимание? Ведь если и есть что-либо, чему стоило бы посвящать свою жизнь, то это вечные ценности, это служение Богу. Давайте же поразмыслим над тем, каким ценностям мы посвящаем свою жизнь, свое время, себя.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Мы много говорим и слышим в песнях, в стихах, в разговорах о любви к Богу. Первую, важную и главную заповедь Божию, я думаю, многие знают наизусть. «Господь Бог наш, есть Бог единый. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею».
1: Вторая заповедь, подобная первой, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповеди нет.

0: Наша любовь к Богу испытывается часто прощением наших обидчиков.
1: Если мы не прощаем, значит, мы не вправе ожидать прощения от Бога.
0: Христос сказал в Евангелии от Марка в 11 главе 25 и 26 стихом следующее. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
1: Этим сказано главное. Нужно прощать, не ожидая просьбы обидчика о прощении.

0: Иисус Христос – наивысший авторитет. Его слова никогда не расходились с делами, когда Он жил на земле. В этом может каждый убедиться, прочитав Евангелие. Советский писатель Алексей Толстой написал следующее стихотворение.
1: «Любовью к ближним пламенея народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил».
0: Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение. За зло велит платить добром, есть неземная сила в нем.
1: Ему признания не надо, сердец мышление отперто. Его пытающего взгляда еще не выдержал никто.
0: Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был. И всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Яков Бузинный, христианский поэт, написал следующее стихотворение.
1: «Прощай, когда на сердце камень ляжет, тяжелых, незаслуженных обид, когда недоброе твой недуг скажет и в гневе вдруг надолго замолчит.
0: Пусть сам Господь прощать тебя научит, свое смиренье сердцу Он подарит, с враждой непримиримою разлучит, с любовью навсегда соединит.
1: Когда безумной злобой ослепленный народ на древе Бога распинал, Христос, любви и милосердия полный, грехи его прощая, умирал.
0: Не знал никто такой жестокой боли от злых насмешек, лжи и клеветы, как Божий Сын, когда в земною доли Он шел на крест, чтоб грешный мир спасти.
1: И если носишь ты святое имя, и по его стезям свершаешь путь, люби людей, как он любил. Отныне всегда во всем ему послушным будь.
0: Пусть дивный свет небесного учения с тобой идущих рядом озарит, и даст им Бог такое же прощение, и все грехи из сердца удалит.

0: Мы часто говорим: «Да, я тебе прощаю», но на самом деле никак не можем этого забыть и изгладить из памяти.
1: Прощать нам надо научиться у Бога, так как Он изглаживает наши грехи и не вспоминает их более.
0: Человек, наполненный любовью к Богу и к людям, видит горе и нужду других и знает, как им помочь.
1: Известная своей жертвенностью и человеколюбием англичанка Елизавета Фрей шла однажды со своим братом по оживленной лондонской улице. Много людей сновало взад и вперед. Вдруг она отошла от брата, подошла к совершенно незнакомой женщине и вступила с ней в разговор.
0: «Я вижу, вы очень опечалены. Скажите мне, чем я могу вам помочь?»
1: — спросила Елизавета Фрей эту женщину. Женщина долго не решалась рассказать, в чем дело, но потом призналась в своем горе. Оказалось, она шла к реке, чтобы утопиться. Несчастная женщина была спасена и позднее стала известной христианской деятельницей.
0: Есть глаза любви. Они видят горе других и знают, как помочь.

0: Дорогой друг, если твое сердце наполнено обидой и горечью, принеси это в сердечной молитве к Богу, и Он не замедлит помочь, наполнив твое сердце миром и любовью.
1: Да благословит тебя в этом Господь!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Он почти завершил Евангелие от Матфея. День и ночь он трудился над ним, пока Анна не забеспокоилась, увидев синие круги под глазами мужа, появившиеся от недосыпания. Наконец-то крик радости разнесся по дому. И голос О.О. Унгмина возвышался над всеми остальными, когда он вбежал с листом напечатанного Евангелия в руках. Краска на нем еще не просохла. Это было чудо, которого он никогда не видел. Два трактата были также напечатаны на бирманском языке. И Дон с новыми силами приступил к распространению напечатанной литературы. И вышел он на улицы и пошел по дороге, ведущей к храму Шведагон. На пути было много паломников, направляющихся к святому храму, и в руки каждого вкладывал он листки, говоря, что в них особо важные новости, и они должны прочитать их. «Господи, сделай так, чтобы бирманец понял, что ты любишь его!» – молился он. Ответ на молитву Джадсона пришел на следующий день. «По тропинке идет какая-то важная персона», – сообщила Анна, первая заметив незнакомца. Дон вышел на лестницу веранды и увидел богато одетого бирманского джентльмена, медленной походкой направляющегося к нему. С чем он пожаловал? С добром или злом? Принесет ли он беспокойство, или он пришел как друг? Ничто не говорило об этом, а на первый взгляд было трудно определить. Посетитель приблизился и поклонился низко. По приглашению Дона он поднялся по лестнице, и после обычного в таких случаях обмена любезностями каждый спросил о здоровье другого. Мужчина сел на циновку и сразу перешел к цели визита. «Сколько мне понадобится времени?» – спросил он. «Чтобы узнать учение Иисуса?» Сердце Дона учащенно забилось. Какая радость! Это был первый результат долгих 4 лет работы. Первый бирманец хотел знать больше об Иисусе. Глава 4. Барабаны смерти. Джадсон заболел. Его слабое тело, истощенное бессонными ночами и целыми днями лихорадочной работы над переводом Евангелия от Матфея, не выдержало напряжения. Анна видела, что ему необходим отдых, но он, тем не менее, не думал о нем. Пока печатный станок стоял без дела, он не мог отдыхать, он должен был писать. Когда Георгина зашла в Рангун, Анна отыскала капитана, который впервые привез их в Бирму. Он обещал взять Дона в Индию следующим рейсом. Морской воздух и вынужденное безделье в дороге помогут ему поправиться, чего не сделает никакое лекарство. Убедить его поехать было задачей не из легких, но еще труднее было для нее расстаться с ним. «Со мной все будет в порядке», «Семья Хоксов позаботится обо мне», — сказала она ободряюще. «Поправляйся и поскорее возвращайся».
2: «Я еду только, чтобы доставить тебе удовольствие, дорогая», — ответил Дон слабым голосом. «Каждую ночь я буду думать о тебе и о христианах Бирмы».
1: Подняли якорь, и маленькая Георгина покинула гавань. Анна вернулась в новый дом. На сердце у нее было тяжело. Она так хотела поехать с Доном, но Хоксы совсем не понимали новый язык, и она чувствовала себя ответственной за них. Когда Георгина пришла в Мадрас, Джадсон узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо.
2: «Бог поможет, и я тоже одержу победу в моей битве с языческой Бирмой», – молился он.
1: Вслед за поражением Наполеона пришла потрясающая новость, что Англия собирается воевать с Бирмой.
2: Джадсон ужаснулся, ведь Анна была в Рангуне. Если объявят войну, всех говорящих по-английски убьют жестокие бирманцы. Он должен немедленно вернуться и спасти ее. Это вряд ли было возможно. Капитан Георгины позвал доктора, и тот сказал, что Джадсон так слаб, что не в состоянии покинуть гамак, натянутый на палубе. «Достаньте мне паланкин!» – приказал он, когда убедился, что действительно сам не способен передвигаться. Его отнесли на берег, где он начал расспрашивать, не отплывает ли какой-нибудь корабль в Бирму. Ничего не было, и целую неделю он был сам не свой, пока не услышал о корабле и не забронировал место на нем. Через несколько недель Джадсон вернулся в Рангун. Анна не встречала его на пристани. Его сердце сжалось от плохих предчувствий. Потом он вспомнил, что не смог сообщить ей о своем возвращении. «Какие новости?» – спросил он нетерпеливо. «Все хорошо в миссии?» Таможенный офицер, все тот же испанец, которого он однажды уже просил о помощи, посмотрел на него с сожалением. «Миссия закрыта», – сказал он. «Все сбежали, потому что в городе холера». «Холера? Тогда, может быть, Анна уже мертва?» Он воображал, что она в тюрьме или ее пытают ненавидящие англичан сторонники короля. Но он совсем не думал о холере. Он отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. И вдруг в углу темного офиса увидел какой-то багаж. Он выглядел таким знакомым. «Да это же багаж Анны! Значит, она в Рангуне!» «Багаж моей жены!» – закричал он. Испанец принял его крик за гнев и был очень предупредителен. «Простите, сеньор!» – сказал он, проходя впереди. «Это все из-за холеры. У нас не хватает рабочих рук. Это действительно багаж миссис Джадсон. Теперь я вспомнил. Она вернулась в Рангун на прошлой неделе. Я сам прослежу, чтобы его отвезли в миссию тотчас же». Адонирам не дослушал объяснений. Багаж его совершенно не интересовал. Единственное, что имело значение, это Анна. И он помчался по извилистой тропинке, ведущей к маленькому домику. Свеча горела в окне, а за окном цела и невредима Анна Джадсон. «Слава Богу, ты жива!» – простонал Дон и в изнеможении опустился на пол. Анна, справившись с удивлением, подложила ему под голову подушку и села рядом рассказать, что произошло. «Я трусиха, Дон», – призналась она. «Испугалась и убежала. Но корабль сел на мель, и я вернулась. Какой ужас! Ты мог прийти домой и не застать меня!» После отъезда Дона события развивались стремительно. Король Бирмы выдвинул дикие притязания на бенгальскую провинцию в Северной Индии. Он даже нагло приказал англичанам покинуть Калькутту, пока, как он сказал, бирманская армия не столкнула их в море. Джадсон не мог не улыбаться, когда услышал эту глупую угрозу. Бирманские солдаты носили длинные шелковые развивающиеся мантии. На парадах они выглядели, как тучи разноцветных ярких порхающих мотыльков. Как армия мотыльков сдвинет расчетливых британцев? Сама наглость угрозы была жалко в своем неведении о мире вне джунглей. Возможно, угроза британским силам в Индии была не более чем глупостью и пустословием. Но королевская месть британским подданным, которым случилось оказаться в Бирме, была вполне реальна. Вполне возможно, что им придется пострадать из-за своей национальности. Наместник получил послание короля и переслал его Хоксу. Оно гласило: «Скажи иностранному животному, если он не отдаст мне свою печатную машину, то лишится жизни». Хоксы испугались, а находчивая Анна еще раз смело посетила наместника. Серебром и обворожительными чарами она постаралась отвести нападение на американского печатника. «Неважно, что он не англичанин», – услышала она в ответ. но он говорит по-английски, и слова, которые он печатает, переведены с английского языка. Хокс и его жена, испуганные этими угрозами, еще больше устрашились, когда услышали, что на город надвигается холера. С каждым днем опасная болезнь неумолимо приближалась к миссии. День и ночь раздавались удары барабанов смерти, свидетельствуя о жизнях, унесенных болезнью. Кто мог надеяться выжить? Наконец они решили, что благоразумие – лучшая составная часть доблести, и, взяв печатный станок, сели на корабль, идущий в Зирампур. Тщетно пытались они уговорить Анну отправиться с ними. После их отъезда Анне стало страшно одной. Если будет война, перестанут ходить корабли, и Дон не сможет вернуться. И тогда она останется одна, полагаясь на милость людей, не знающих милосердия. Она тоже села на пароход, который шел в Зирампур, но не уехала. Всхлипывая, она заканчивала рассказывать о своем несостоявшемся путешествии. «Я благодарю Бога, что Он показал мне мою слабость и вернул обратно». «Мы начнем работать завтра», – сказал Дон. Они стояли на веранде, освещенные лунным светом, и мириады звезд мерцали над ними. На фоне неба возвышались силуэты украшенных резьбой и завитками шпилей Шведагона, храма, полупризрачного в своей красоте, но такого твердого и непоколебимого, как ложная религия, которую он символизировал. «Как нам свергнуть Шведагона? О, царь небесный, как?» — выдохнул Адонирам. Анна вложила свою маленькую ладонь в большую руку мужа. «Дон, — сказала она, — буддизм похож на этот храм, просто пустая скорлупа. Так прекрасен, но безжизнен и хрупок, как ракушки на морском берегу. Наш Бог живой». «Да, наш Бог живой, и Он творец всего живого!» Адонирам в восторге провозгласил эту истину, а из тени, как бы откликом на его слова, прозвучало: «Откуда ты знаешь, что он живой? Тогда ты, значит, познал Бога, господин учитель!» Анна схватила мужа за рукав, когда он бросил в обступившую их темноту: «Кто ты? Выйди, не таись в тени, и дай нам увидеть тебя!» Фигура в длинной мантии ступила в пятно мерцающего света свечи и низко поклонилась. «Я Маунг Швайгонг, я буддийский ученый!» И монотонно продолжил: «Даже я не знаю, есть ли Бог!» «Пожалуйста, входите в дом, и мы поговорим!» — предложил Адонирам. Он радовался тому, что такой посетитель пришел к нему в первую же ночь после его возвращения в Рангун. Он очень хорошо знал имя Маунг Швайгонга. Очень надменный, гордый ученый и в то же время учитель. Для него действительно было большим делом признать, что он еще многого не знает, и ему нужно учиться. Для него предоставилась прекрасная возможность прийти к белому человеку и расспросить его о Боге. «Вы действительно знаете Бога?» — снова спросил буддист. Адонирам сел рядом и начал говорить с ним о Боге. Он рассказал, как Бог призвал его приехать в эту дикую и жестокую страну, покинуть дом и друзей. Буддист внимательно слушал, время от времени задавал редкие вопросы. Через 2 часа он поднялся, чтобы уйти. «Спасибо вам, мой друг», — сказал он. «Мне бы так хотелось верить всему, что вы сказали. Кто знает, возможно, придет день, и я стану христианином». «Приходите поговорить со мной еще», — пригласил Джадсон. Посетитель снова поклонился. «Золотые ноги устали. Возможно, они смогут отдохнуть. Если так, то я вернусь». С этим непонятным обещанием тени сомкнулись вокруг него, и Маунг Швайгонг исчез так же тихо, как появился. «Что он имел в виду?» — спросила Анна. «Я даже не знаю, что подумать», — сказал Джадсон. «Золотые ноги — это король. Он, очевидно, болен, и Маунг Швайгонг думает, что он может умереть. Вот что он имел в виду, говоря об отдыхе золотых ног. Возможно, над Бирмой занимаются новые времена».
1: Глава 5. Молчаливый шпион. Теперь, когда не было печатного станка, Анна и Адонирам не могли больше распространять трактаты или Евангелие. Открыто проповедовать или учить было запрещено. Значит, им нужно искать другие пути, чтобы рассказывать бирманцам об Иисусе. В каждой бирманской деревне можно найти дом, который был бы больше и лучше остальных. Это здание – что-то среднее между гостиницей и домом для гостей. На бирманском оно называлось «Заят». Здесь люди могут собираться вместе и, развалившись на циновках, обмениваться новостями и рассказывать истории. В Бирме встают рано и начинают работу с первыми лучами солнца. К полудню работа заканчивается, послеобеденное и вечернее время для отдыха и приятного.

0: Генри короля с Англии, поэтому Джадсонов не очень-то жаловали в заятах. «Почему бы нам не открыть свой заят?» – спросила Анна. Это была прекрасная мысль. Площадка позади их маленького дома примыкала к очень оживленной дороге. Именно здесь они построят хижину под соломенной крышей и будут приглашать всех путников на отдых. Они будут рассказывать прохожим об Иисусе, но о тем, кто не захочет слушать, незачем останавливаться. Анна и Адонирам охотно приступили к работе. Крепкие бревна поставлены на место, накошена высокая трава для крыши, циновки разложены на бамбуковом полу. Наконец, все было готово для приема первых посетителей. Анна и Дон вместе с Коу Чилом и Оо Унгменом сидели на полу. Эти преданные друзья были очень заинтересованы в новом предприятии и помогли в строительстве хижины. Теперь они сидели на полу и весело окликали прохожих, приглашая их отдохнуть и поговорить. Некоторые плевались, когда видели иностранцев, и проходили мимо. Другие просто пожимали плечами, как будто они ничего не понимают. «Неужели никто так и не зайдет послушать то, что мы должны им сказать?» – недоумевала Анна. «Почему они так упрямы и жестоки?» Она была особенно огорчена, потому что утром ее служанка Ма Бейк пригрозила, что уйдет.
1: «Я боюсь оставаться там, где не почитают Будду», – предупредила она. «Благословенного раздражает ваше пребывание на этой земле, да и золотым ногам это тоже не нравится. Мне кажется, что они хотят обвинить нас в болезни их несчастного короля», – сказал Дон. «Уж не думают ли они, что мы его заколдовали, или что-то в этом роде?»
0: Слова Ма Бейк вернули их к мысли о тяжелой болезни короля. Дон не хотел тревожить Анну, но он действительно боялся, если король умрет, обезумевшие люди могут обвинить иностранцев в том, что они разгневали Бога, который следит за их благополучием, и превратят миссию в центр убийств, пожара и беспорядков. Вскоре после открытия заята пошли сильные муссонные дожди, и несколько посетителей зашли посидеть на полу. Многие из тех, кто заходил сюда, вели себя недостойно. Было ясно, что они пришли досадить иностранцам, вызвать их смятение. Изо дня в день приходил странный молчаливый человек. Он сидел вдали от всех остальных и, казалось, почти все время спал. Когда кто-то незнакомый поднимался по лестнице или кто-нибудь вставал и уходил, его узкие глаза чуть-чуть приоткрывались и смотрели украдкой вокруг. Было ясно, что он ничего не пропускал из того, что происходило или говорилось. «Возможно, он шпион», – предположила Анна, сама боясь этой страшной мысли. «Я думаю, он просто устал и хочет отдохнуть», – сказал Дон. Безусловно, любая попытка вовлечь странного человека в беседу всегда проваливалась. Он односложно отвечал на все вопросы, и если разговор продолжали, он вставал, поднимал подол одежды, открывал зонт и, шаркая ногами, выходил под дождь. Анна и Дон постепенно привыкли к его присутствию и не обращали внимания. Он был как бы частью мебели. Они свободно беседовали с другими посетителями и друг с другом о своей вере в Бога, о своих надеждах на миссию. Они верили, что, несмотря ни на что, Бог благословит их работу. Но пока, казалось, никто не интересуется христианским учением. «О, дорогой Господь! Пожалуйста, покажи нам, дай нам знак, что наша работа нужна тебе и достойна тебя», – молилась Анна, но она совсем не знала, откуда должен прийти ответ. Однажды человек, который все время сидел в углу и молчал, проявил активность. Он разложил сухие пальмовые листья на полу перед собой и нацарапал на них несколько слов. записывал ли

0: он что-то из их бесед об Иисусе. Некоторое время краем глаза Анна наблюдала за ним, а затем пошла искать Дона. «Наш шпион пишет на нас донос», — сказала она. «Может, мне заставить его показать, что он написал?» «Не могла бы ты увидеть через его плечо те слова, что он написал? А может быть, они вообще не несут никакого вреда?» Я попыталась подсмотреть за ним, но не смогла ничего разобрать. Он закрыл пальмовые листья своей мантией, когда я подошла близко. «О, дорогой, ты не помнишь, о чем мы говорили последнее время? Я не помню, чтобы мы сказали хоть слово, которое можно было бы принять за измену его величеству». Дон и Анна вместе вошли, когда молчун все еще сидел низко склонившись над своим письмом. Увидев их, он поднялся с пальмовыми листьями в руках и направился к лестнице. «Мне остановить его?» – прошептала Анна. «Лучше не надо», – ответил Дон. Вдруг шарканье ног затихло. Мужчина повернулся и с внезапной решимостью подошел прямо к Джадсону. Как бы собрав все свое мужество, он всунул пальмовые листья в руки изумленного белого человека, а затем быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу, где шел дождь. Анна подошла к мужу и через его плечо прочитала слова, которые им никогда не забыть. «Я Маункно, кланяюсь вам в ноги, подобно человеку, который согнулся под тяжестью своей ноши. Я изнемог под бременем своих грехов, но я молю моего господина назначить подходящий день, когда я смогу креститься, потому что я верю в вашего Бога и хочу получить прощение грехов». Молчун, которого они считали шпионом, оказался их первым обращенным в христианскую веру. Так Бог ответил на молитву Анны, дал им знак. Дон бросился по тропинке позвать обратно ушедшего гостя, но его и след простыл. Они ждали с нетерпением, когда Маункноу снова придет в Заят. Сделав такое признание, он, разумеется, не сможет остаться в стороне. Что же им делать, когда он придет? Конечно, он должен пройти испытание, прежде чем сможет креститься. Они должны быть уверены, что он действительно хочет жить, как Иисус. И они решили, что он должен пройти месячное испытание. Через два дня Маункноу появился как обычно и страстно желал услышать, что ему предстоит сделать, чтобы доказать, что он христианин. Он объявил, что примет любое испытание и не посчитает это за труд. Однако Адонирам знал, что им необходима предосторожность. Если новость дойдет до столичного города Авы, достигнет ушей короля во дворце, бедный Маункноу будет распят. Миссионеры и первый бирманский христианин стали на колени и попросили у Бога помощи. В это время, сбежав по лестнице, вошел Маунг Тахлах, брат Ма Бейк, который часто приходил в миссию. «И я с вами!» – воскликнул он. «Я не раз хотел сказать вам, что хочу быть христианином, хочу получить прощение моих грехов, но я до сих пор не осмеливался говорить об этом». Два первых бирманца были приведены к Богу. Ежедневно они приходили, чтобы больше узнать о новой вере, читать Евангелие, чтобы лучше познакомиться с жизнью Иисуса и его учением. Через месяц миссионеры были убеждены в их искреннем обращении. И вот настало время, когда Адонирам будет крестить своих первых обращенных. О, каким это станет волнующим событием! Но ради них пришлось все держать в секрете, иначе ужасная смерть ожидает верующих в иностранного Бога. Где же проводить крещение? Не поискать ли им заводь реки? Молчаливый, робкий Маункноу превратился в мужественного льва. «Я хочу принять христианство в храме Шведагона, в его священном пруду, где растет лотос. Я брошу вызов власти Будды». Мысль была довольно смелая, и она очень понравилась Дону. И произошло все одним ранним утром. Двое мужчин, Маунг-Ноу и Адонирам, направлялись к священному пруду. Солнце едва успело высветить золотые шпили величественного языческого храма, как первый бирманский христианин был крещен. А через несколько дней был крещен Маунг-Тахлах. Сумерки опускались на землю, и зарево заходящего солнца раскрасило небо, когда Маунг-Тахлах и Джадсон вошли в мутную воду реки. Так второй бирманский христианин подтвердил свою веру в Иисуса Христа. Все это требовало великого мужества, ведь они не могли быть уверены, что никто не наблюдает за ними. Возвратившись в миссию, они возблагодарили Бога за его благословение. А маленькая группа христиан молилась за вновь крещенных, чтобы они избежали всех ужасных преследований, которые, несомненно, ожидают их, если все откроется. В звездном свете было видно, как золотые лучи, которые расходились от храма Шведагона, как бы насмехались. Джадсон погрозил кулаком силуэту красиво изогнутых куполов. «Мы еще увидим, как ты будешь повержен перед крестом!» — сказал он.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильной с ее страстями я люблю. За то, что редко в душу входит живых речей твоих струя. За то, что в заблуждении бродит мой ум далеко от тебя. За то, что лава вдохновенья клокочет на груди моей. За то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей. За то, что мир земной мне тесен. К тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Не угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер. Преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь.

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем нашу передачу, посвященную выдающемуся русскому христианскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
1: Высокая духовная литература – это неоценимое сокровище. И очень жаль, что в свое время нас жестоко обделили, умалчивая о том священном, что несла в себе христианская традиция, проливающая свет истины. Это спасительный, возрождающий дух. Это родник.
2: Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лист шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганной, душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле.

Послушайте, друзья, как в стихе «Гляжу на будущность» поэт жаждет найти свое назначение в жизни, со страхом глядя на будущее –

Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной. Придет ли вестник избавления открыть мне жизни назначенье, цель упований и страстей, поведать, что мне Бог готовил, зачем-то горько прикословил надежды юности моей.

Земли я отдал дань земную, любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую, молчу и жду. Пора пришла.

своем стихотворении «Ангел» Лермонтов выражает свое восхищение Богом и Его творением. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой.

пел о блаженстве безгрешных духов, под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой.

И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли –

читая его стихи, озаренные божественным светом, вы, друзья, будете черпать уроки для ума и души. И непременно услышите присутствие Бога.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема сегодняшней передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений и их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что враг использует одну ложь за другой, чтобы убедить нас, что мы полностью зависим от собственных эмоций. И когда мы начинаем бороться со своими неуправляемыми эмоциями, и легче всего решить, что эмоции грешны по своей природе, и поэтому их нужно подавлять, нам нужно помнить, что мы сотворены по образу Божьему. А это значит, что у нас есть способность испытывать и выражать самые разнообразные чувства. Мы действительно не всегда можем изменить свои чувства. Однако мы не должны позволять чувствам управлять нашей жизнью. Возможно, вы не в силах справиться с волнением перед медосмотром, но вы можете перестать беспокоиться и не переживать о результате. Может быть, вы не в состоянии справиться с раздражительностью в определенные дни месяца, но вы можете перестать грубить тем, кто встретится вам на пути. Когда в пик вашего одиночества к вам начинает проявлять интерес желанный мужчина, вы, возможно, и не избавитесь от ощущения собственной слабости и уязвимости, но вы можете сдержаться и не ответить на проявленный интерес чужого мужа. Независимо от эмоций, бушующих в вас, мы по Божьей милости можем принять решение и смотреть на Господа, доверять и повиноваться Ему. Это принесет Божий мир и благодать, которые помогут нам оставаться верными, несмотря ни на какие трудности. В последней главе послания к филиппийцам апостол Павел дает рецепт душевного равновесия и эмоциональной стабильности. «Радуйтесь всегда в Господе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что только истина, о том помышляйте». И вот он, результат. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И Бог мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих и с 6 по 9 стих. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы будем называть места из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 33. Я не могу контролировать свои эмоции. Жизненные обстоятельства моей любимой писательницы Ханны Уэйтл Смит могли бы кого угодно довести до нервного срыва. Она вышла замуж за проповедника, который оказался духовно, эмоционально неуравновешенным человеком и неоднократно ей изменял. Двое из ее пятерых детей умерли от скарлатины. Одна дочь сбежала от своего мужа с художником, другая вышла замуж за известного атеиста. Сама Ханна страдала от мучительных приступов артрита. Но она не стала строить свою жизнь на основании своих ощущений. Ее книги отражают неизменную решимость следовать за Богом, повиноваться Ему, независимо от чувств. Наши взаимоотношения с Богом не должны основываться на эмоциях. Необходимо понимать, что чувства всего лишь слуги нашей воли. Воля может управлять чувствами, только если мы раз за разом сознательно принимаем соответствующее решение. Множество раз, когда мои ощущения не согласовывались с фактами, и я провозглашала истину. Бушующие эмоции, как и корабль во время шторма, нуждаются в якоре, который способен их удержать. И если ваша воля подчиняет их всемогущему Богу, то в конце концов они затихнут. В Писании есть множество божественных обетований и заповедей, позволяющих контролировать эмоции, несмотря ни на какие бури. Божье Слово обещает: «Я с вами во все дни». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Следовательно, мы не обязаны подчиняться охватывающему нас чувству одиночества. Божье Слово обещает: «Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Следовательно, мы можем спать спокойно, не переживая о завтрашнем дне. Божье Слово обещает: горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Книга пророка Исаии, 54 глава, 10 стих. Следовательно, нам не нужно жить в страхе. Божье Слово говорит: да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Это значит, что мы можем не поддаваться страху, независимо от обстоятельств. Божье Слово говорит: не заботьтесь ни о чем. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Это значит, что мы можем обрести покой, несмотря на все свои тревоги. Божье Слово говорит: за все благодарите. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Значит, мы можем быть благодарными, даже когда вокруг нас все рушится. Божье Слово говорит: любите врагов ваших. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Это значит, что силой Духа Святого мы можем любить, независимо от того, как сильно нас обидели. Божье Слово говорит: прощайте друг друга. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это значит, что нет человека, которого мы не могли бы простить. Неважно, какую боль он причинил нам и как сильно согрешил против нас. Когда мы смотрим на Христа и каждую мысль подчиняем истине, Святой Дух освещает наши эмоции и дарит нам сверхъестественную благодать, утешение и мир. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стих. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. Ложь 33. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Если мы принимаем эту ложь, то вскоре поверим и в то, что не можем держать себя в руках, когда чувствуем себя уязвимыми или нервничаем. Мы склонны не только верить своим чувствам, но и повиноваться им. Итак, если в 10 вечера нам неожиданно захотелось есть шоколадного мороженого, мы сразу направляемся к холодильнику. Если не хочется спать, мы допоздна смотрим фильм. Если на следующее утро не хочется вставать, мы натягиваем на голову одеяло и притворяемся больными. Если мы не чувствуем особого желания готовить ужин, то заказываем на дом пиццу. Если не хочется убираться, мы ждем до тех пор, пока беспорядок не послужит поводом для депрессии. Проблема в том, что если мы идем на поводу своих эмоций и отдаем их бразды правления нашей жизнью, то с приходом трудностей, скорее всего, снова прислушаемся к ним. В последние годы много говорится о нескольких периодах в жизни каждой женщины. Некоторые исследования действительно помогают понять, как дивно мы сотворены. Однако многие женщины заняты теперь только своей персоной и на основании полученных учеными данных оправдывают свое непростительное отношение к людям. Некоторые женщины возлагают ответственность за плохое настроение и некорректное поведение на свой менструальный цикл. Да и мне частенько хочется это сделать. Это заблуждение чуть не разрушило брак Мэри. Мне 52 года, и я вижу, как эта ложь владела моим сердцем всю жизнь. Муж пытался обличить меня и открыть мне истину, но я была так обманута и так верила доводам ученых, что даже не хотела слушать мужа. Я прозрела только тогда, когда муж собрался от меня уйти. Некоторые женщины объясняют или оправдывают постоянную смену настроений и непредсказуемое поведение трудной беременностью. Я встречала и таких женщин, которые заранее планировали переживать нервный срыв, когда у них начнется климакс. Безусловно, процессы, происходящие в нашем организме, влияют на наши эмоции, мысли и даже дух. Мы не можем нейтрализировать некоторые аспекты нашей личности. Все они неразделимо связаны между собой. Но мы попадаемся в ловушку врага, когда оправдываем плотское греховное поведение, основываясь на своем физическом состоянии или гормональных изменениях. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Компромисс с миром или Божьи стандарты». Я помню, что в 19 лет целый год плакала без причины. Сейчас, я, оглядываясь назад, понимаю, что в моем организме происходили серьезные изменения. Я становилась женщиной. Но сейчас я понимаю и то, что это не могло служить извинением за вспыльчивость и обидчивость, которые я позволяла себе в тот год. Много лет назад из-за напряженного графика выступлений я была истощена физически и эмоционально. Я стала ужасно относиться к людям. Я постоянно критиковала всех и вся, и окружающим трудно было находиться со мной. Подсознательно я оправдывала это плохим самочувствием. Один мой друг тогда сказал: «Усталость не дает тебе права вести себя по-плотски». Каюсь, тогда мне не понравилось это обличение, но именно оно в тот момент было так необходимо. Это было болезненное, но необходимое напоминание истины. Бог устроил наш организм так, что у него есть как бы свои времена года и циклы. Конечно, трудности есть в каждый период жизни.
Одно из последствий грехопадения – болезненные роды. Но речь идет не

В мире царила полная гармония. Не было ни смятения, ни боли, ни конфликтов, ни разочарований. Мы знаем, что Адам и Ева наслаждались жизнью в идеальном мире. Все было прекрасно. Ничего не нужно было ремонтировать. Никто никуда не опаздывал, не уставал и не раздражался. Никто не влезал в долги, не страдал, не болел и не умирал. Никто не обижался и не обижал, никто ни с кем не судился. Не было нужды во врачах, адвокатах, психологах или сексопатологах. Но все это изменилось в тот момент, когда Ева выслушала ложь сатаны и согласилась с ним. И теперь землю, которая когда-то с готовностью отдавала свои плоды, приходилось очищать от сорняков и колючек и обрабатывать в поте лица, чтобы вырастить хоть какую-то пищу. Рождение детей было задумано как радость и самая естественная часть жизни женщины, но теперь ей предстояло испытывать схватки и боль. Вдобавок к сорнякам и болезненному деторождению в жизни женщин появились страх, стыд и чувство вины, разочарование, ссоры и судебные тяжбы, слезы и нервные срывы, ураганы, наводнения и землетрясения, насилие и преступность, бедность, голод, расизм и войны, артрит и рак. Обман, вошедший в мир, повлек за собой определенные последствия. Как капля красителя, попавшая в стакан воды, окрашивает всю воду, так и грех запятнал жизнь людей и среду их обитания. Разве не Бог сотворил наши тела? Разве Он не понимает, как они устроены? Неужели вы думаете, что наши гормоны, менструации, беременность и климакс удивляют Бога, и Он не знает, как заботиться о нас в это время? Псалмопевец Давид прославляет Бога за Его работу и за то, как Он устроил наш организм. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы, зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, с 13 по 16 стих. Какая удивительная мысль! Задолго до рождения каждая молекула вашего тела, каждый день вашей жизни, от зачатия и до смерти, были продуманы и тщательно спланированы самим Богом. Он назначил день вашей первой менструации, определил, когда и сколько раз вы будете в состоянии зачать ребенка и когда у вас прекратится овуляция. Он точно знает, что происходит в вашем теле каждую минуту. Неужели мудрый, любящий Творец не знает, что происходит с вашими гормонами или не может позаботиться о вас в каждый период вашей жизни? Он не предлагает легкой жизни, но обещает удовлетворять ваши потребности и дарить благодать, которой будет достаточно для преодоления трудностей на каждом этапе. Задолго до того, как были написаны книги о менопаузе или эстрогене, Франциск де Сали сказал мудрые слова для женщины любого возраста. «Не страшитесь жизненных перемен. Лучше смотрите вперед с надеждой на то, что когда они придут, Бог, которому вы принадлежите, избавит вас от бед. Он хранил вас до сего дня, и так крепко держите его за руку, и он поведет вас по жизни. А когда вы больше не сможете идти, он понесет вас на руках. Тот же самый вечный Отец, который заботится о вас сегодня, позаботится о вас завтра и каждый день. Он либо оградит вас от страдания, либо даст вам силу перенести его. Итак, будьте спокойны и отложите в сторону все дурные мысли и воображаемый страх». Молитва.

Павла из первого послания к Фессалоникийцам предназначена не только для верующих первого века. И она не только для мужчин. Я верю, что эта молитва уместна в любой период жизни каждой женщины. Ответ на эту молитву обязательно придет. Нам нужно только верить ему и позволить выполнить нашу просьбу. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 23 по 24 стих. Практическое применение. Ложь. Я не могу контролировать свои эмоции. Истина. Мои эмоции не должны управлять мной. Я могу принять решение размышлять над истиной, пленять всякую мысль в послушании истине и позволить Богу управлять моими эмоциями. Ложь. Когда у меня гормональный сбой, я за себя не ручаюсь. Истина. По милости Божией я могу самостоятельно принять решение слушаться Его, независимо от моих чувств. Греховным поступкам, неправильному отношению к людям и грубости нет оправданий. Мои жизненные, физические и эмоциональные циклы находятся под контролем того, кто сотворил меня, заботится обо мне и знает о моей жизни все. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Послание к Филиппийцам, 4 глава с 4 по 8 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Книга пророка Исаии, 26 глава с 3 по 4 стих. И еще раз книга пророка Исаии, 50 глава, 10 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, Отец, за истину Твоего Слова. Спасибо за возможность получать удовольствие и радоваться благу, и даже за возможность испытывать боль. Я понимаю, что в падшем мире боль неизбежна. Я каюсь, что часто предпочитаю верить своим чувствам, а не Твоему Слову и Духу. Спасибо, что независимо от моих эмоций, Твоя истина остается абсолютной и неизменной. Помоги доверять Тебе даже посреди боли и слез, смятения и потери. Помоги слушаться Тебя, несмотря на мои ощущения. Спасибо за мир, который Ты обещал подарить в любой ситуации, если я буду сосредотачивать свое внимание и мысли на Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинвуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Любовь во спасение». Проповедь будет идти о заместительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира. Сегодня вашему вниманию предлагается послушать пение хора «Кредо» из Сакраменто. Этот гимн когда-то написал Евгений Семенович Гончаренко. Сегодня этот гимн вы послушаете. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее в ваших приемников и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа. Об этой великой любви мне сегодня хотелось поговорить с вами. Конечно, все мы разделены определенным расстоянием. Я здесь, в студии, вы у себя дома, у своих приемников. Но все равно любовь Божья объединяет нас, и мы собрались вокруг Его Слова для того, чтобы получить назидание для душ своих. Да, друзья мои, велика земля, велик мир, но благодаря спутниковой антенне мы имеем общение друг с другом. Велик и чудесен Господь наш, Бог, сотворивший небо и землю. Но с Ним мы имеем связь через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Велика и прекрасна наша планета Земля, но на этой планете у каждого из нас есть место, где мы родились, где мы отдались Господу на служение, где провели лучшие свои годы в труде на Неве Божьей, где была первая наша церковь. Велика Библия, много в ней святых истин, чудесных истин, которые укрепляют душу нашу. Но в этой великой книге Библии есть еще одна. Одна прекрасная Евангелие от Иоанна, и в ней чудесная глава, третья глава, и самый лучший стих, стих 16, где написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья мои, давайте обратим внимание свое на несколько мыслей. Во-первых, то, что Бог возлюбил мир в целом, и каждого из нас лично. Во-вторых, то, что Бог доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего Единородного на крест Голгофы, когда мы были еще грешниками, как говорит апостол Павел. В-третьих, то, что Бог прощает всякого приходящего к Нему, дарует жизнь, Царство Небесное даром. И четвертое, это то, что Бог, любящий Бог, гарантирует человеку греха вечную жизнь, если он раскается и будет служить ему до последних дней своих верно. И в качестве гаранта он оставляет нам святое слово, говорящее о жертве Сына Своего. Если бы любовь Божия и пожелала простить грешника, то это не допустило бы правосудие Божие, это правда. Он есть вечная любовь, но кроме того, Он есть еще и вечная справедливость. Давайте мы посмотрим на роль Бога в спасении человечества. Тема спасения человечества всегда волновала ангелов, но они не могли вникнуть в эту святую истину, потому что она была скрыта от них. Идея спасения человечества была сокрыта также и от ада, и дьявола, и ангелов его. Можно себе допустить, что дьявол смотрел наверх, на небо, на Господа, и смотрел также и вниз, на человека. И он знал, что между человеком и Богом уже проложена великая пропасть. Святой Бог не мог приблизиться к грешному человеку. И, конечно, дьявол и ангелы его не предполагали, как Господь решит эту проблему. Какова же роль Бога в спасении человечества? Вот о чем думали, видимо, эти ангелы. Человек продался сатане добровольно. Он стал рабом греха. Он отвернулся от Бога и пошел иным путем, неугодным Богу. Человек нарушил мир с Богом и стал в состоянии войны со своим Творцом. Человек не способен был сам вернуться к Богу, потому что не было сил у него для этого. В нем была уже испорченная дьяволом природа. Грех жил во плоти человека, и он командовал над духом и душой этого человека. Однако человек нуждался в спасении, и Бог решил эту проблему. То, что было сокрыто от неба и ада, открылось в заместительной жертве Иисуса Христа. Бог послал Сына Своего для того, чтобы Сын принял грех мира на Себя, и, убив его, пригвоздив на древе, уничтожил таким образом то, что разделяло человека с Богом. Итак, справедливый Бог в великой своей любви решил проблему спасения человеческой души. Рассказывают, что два молодых человека изучали право.
После университета один стал судьей, а другой спился и за преступление попал на суд к своему другу. Люди смотрели на этот процесс с большим вниманием. Многие из сидящих в зале знали, что и судья, и преступник были когда-то близкими друзьями. Они когда-то вместе изучали право. И кто-то из присутствующих думал, не окажется ли судья несправедливым, чтобы покрыть преступление друга своего. Но справедливый судья еще был и любвеобильным человеком. Он вынес обвиняемому самый высокий приговор – большой денежный штраф. И всем было ясно, что справедливость восторжествовала. Судья поступил честно перед законом. Преступник не мог заплатить всю эту цену и потом должен был идти в долговую тюрьму. Но чтобы предотвратить несчастье для своего старого верного друга, судья сам внес всю положенную сумму для того, чтобы освободить его из-под стражи. Таким образом, судья оказался и справедливым человеком, и любвеобильным человеком одновременно. Бог послал Сына Своего Единородного, потому что любил человека, однако Он должен был наказать грех именно в нем. Бог приговорил грех к смерти, и каждый человек теперь под этим грехом должен получить смерть, во-первых, физическую, во-вторых, духовную. Но Бог наказал тело и в то же время спас душу. И для спасения души Господь Отец Небесный должен был пожертвовать телом своего Сына. На Голгофе Сын Божий был пригвожден ко кресту. И весь грех мира был пригвожден ко кресту там же. Однако Бог воскресил Иисуса Христа от смерти. Он дал ему новую жизнь, новое дыхание, как невинно принявшему мучение за грех человечества. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, мы читаем, «Не знавшего греха, Он сделал за нас жертвою за грех». И об этом мы читаем в Святом Евангелии. А Павел Апостол в послании Римлянам, 1 главе, 16 стихом, говорит, «Я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Другими словами, Евангелие принесло благодать. И написано, благодатью мы спасены, и сие не от нас, но это Божий дар. А в 5 главе этого же послания он говорит, принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни через единого Иисуса Христа. Каждый человек, получивший это Евангелие, принимая благодать, принимает прощение даром. Прощение, оправдание, усыновление, искупление – все это идет от самого Господа Бога. Человек не мог сам себя спасти. Нет, это было ему не по силам. Хочу привести такой пример. Многие знают, что в Соединенных Штатах лечение зубов стоит очень и очень дорого – многие тысячи долларов. Но человек мучился зубной болью и не знал, как решить этот вопрос. И вот однажды, при встрече со своими детьми, эта проблема оказалась разрешенной. Дети предложили другой вариант. Они знали, что в России можно зубы сделать относительно дешево, и решили помочь своему отцу. Отец поверил их словам, полетел в Россию, и за короткое время относительно дешево ему сделали зубы. Вот так бывает и в вопросе спасения. Обратим внимание на четыре факта. Во-первых, то, что человек самостоятельно не может решить проблему спасения своей души. Второй факт нам говорит о том, что Господь оставил Святое Евангелие, рассказывающее о жертве Иисуса Христа, о Его помощи спасти грешника. Третий факт – это вера. Вера в справедливость этой идеи. Справедливость того, что говорит сам Бог. Четвертый факт зависит от решения человека. То есть он должен решить этот вопрос практически, принять или не принять, действовать или бездействовать, быть в числе спасенных или в числе погибших. И пятый факт – получить верою то, что раньше было для него невозможно, воспользоваться жертвой Иисуса Христа.
Он, и только Он, может дать спасение человеческой души. Давайте еще раз мы обратимся к 16 стиху 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, верующий в Иисуса Христа, получает жизнь вечную. Он получает прощение грехов, он получает дар со священными, дар вечной жизни. Совершение спасения – свершившийся факт на Голгофском кресте. Висящий на кресте Христос сказал: «Совершилось». А это значит, все закончилось. Полное удовлетворение правосудия Божье подтверждено тем, что Бог воскресил Христа из мертвых. Бог искупил грешника тем, что ценой искупления стала кровь, пролитая на Голгофском кресте, кровь Его Единородного Сына. К совершенно законченному делу нечего прибавить, и ничто нельзя от него убавить. Практика жизни говорит нам, что с совершенно законченным изделием поступают осторожно, аккуратно. Немногие знают, что когда-то я учился в университете, чтобы стать художником. Однако после 6-летнего обучения я не мог получить диплом. Причина была в том, что я должен был идти на компромисс с своей совестью. Как известно, в России художники всегда горькие пьяницы. И чтобы не быть с ними, мне пришлось уйти из художественного фонда. Я стал заниматься другим делом, прикладным искусством. Гравёрные, ювелирные, чеканные работы всегда требуют очень тонкого внимания к себе. И когда уже работа закончена, с этим изделием следует поступать очень осторожно. Точно так спасенный христианин со своей собственной душой должен поступать очень осторожно. И это все потому, что Иисус Христос отдал свою собственную жизнь для спасения души человека. Павел апостол говорит в послании Евреям 9 главе: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». А в 10 главе он добавляет: «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Смотрите, какое строгое слово мы имеем на страницах Священного Писания. Кто-то может задать вопрос: да неужели же без жертвы Иисуса Христа, без Его крови нельзя было обойтись Господу Богу? Зачем Ему нужно было пользоваться кровью Христа, Сына Божьего? Ответ один. Бог Отец имел единственный шанс спасения человеческого рода – пожертвовать своим собственным единородным Сыном. Ни архангелы, ни херувимы, ни серафимы, ни все небо должно участвовать было в спасении человечества. Нет, но только единственный Сын. Если бы Отец Небесный послал для спасения человечества своих служителей, но не послал бы своего единородного Сына, тогда сатана обвинял бы его в несправедливом отношении к человеку и к нему тоже. Но Господь Бог был безукоризнен в своем действии. Он послал своего единородного Сына. Он послал самое дорогое, что у него было. Он послал, и посланный исполнил волю его. Мы знаем, что в джунглях Африки между некоторыми племенами есть неписанный закон. Мир между племенами может наступить только тогда, когда вождь племени отдает другому вождю своего собственного сына. И этот сын будет заложником в племени другого вождя. Авраам, иди на гору, и там ты принесешь жертву сына своего Исаака.
единственного своего, которого ты любишь». Когда Господь сказал такие слова Аврааму, наверное, сердце Авраама дрогнуло. Сарра, как она смотрела на своего мужа? Почему он берет дрова? Почему он берет животные? Почему он берет веревку? Почему он берет нож? Почему он ведет за собой мальчика? Непонятно было действие Авраама. Сара, может быть, трепетала в душе своей. Она не соглашалась с тем, что ожидала сына ее. Но Бог не хотел смерти Исаака. Он отдал сына своего единородного. Он пожалел Исаака, но не пожалел своего собственного сына. Он пожалел Авраама, его старость, его сердце, но не пожалел самого себя. «Жертвы и всесожжения, мы читаем в Слове Божьем, ты не восхотел, но тело уготовил мне». Так говорит пророк от имени Господа. И там мы читаем: «И потому я сказал, вот я иду исполнить волю твою, Боже». Сын Божий пришел исполнить волю Отца Небесного. Итак, следующая мысль. Бог принимает жертву Сына Своего для удовлетворения справедливости. Мы знаем о том, что Бог свят, и жертва должна быть святой. Писание учит нас, что агнцы в еврейском народе приносились в жертву без порока. Священники символически возлагали на голову козла отпущения грехи людей. Смерть агнца всегда свидетельствовала о прощении. И Слово Божие нам говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитая кровь всегда отрезвляет мстителя и вызывает удовлетворение его. Итак, грех отомщен, кровь пролита, справедливость восстановлена. В Евангелии Матфея, 27 главе, мы читаем такие слова. «Народ вопит и требует казни Иисуса Христа и говорит: кровь Его на нас и на детях наших». Иисуса Христа, эту безгласную жертву, который не оправдывался, который не хвалился, который принял на себя мученичество за грехи человечества, ведут на Голгофу. Страдания Иисуса Христа. Римские воины вволю поиздевались над Иисусом. Они истерзали тело Его бичом. Они надели на Него терновый венец. Они били палкою по голове. Они заставили нести тяжелый крест. Они унижали Его, плевали на Него. И стоит вопрос: за что? Писание говорит нам: за то, чтобы человек был жив и спасен через страдания Иисуса. Висящий на древе Иисус говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Бог наказал грех в лице Своего собственного Сына. Когда Господь Иисус Христос принял на Себя грех мира, то Бог уже не видел в Нем Сына Своего. Он видел висящего на древе как преступника, но не как Сына. Потому что грех от темени головы до подошвы ног покрыл все тело Иисуса Христа. Один сбившийся с пути сын в нетрезвом состоянии убил человека. Старого отца это сломило. Он не мог уже держаться прямо, он умер с горя, он умер от стыда, что сын его стал грешником, убийцей человека. Грех сына, как жало смерти, убил и его отца. Следующая мысль. Бог прощает того, кто принимает верою жертву Иисуса Христа, сына его. Мы читаем: «Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь». В 27 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И дальше мы читаем: Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.
И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась. И камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». Грешный человек, римский воин, увидев смерть Иисуса Христа, понял, что умер не кто-нибудь, не простой грешник, но святой праведный Бог. Воистину, он был Сын Божий. Справедливость Божья восторжествовала. Справедливость Божья была удовлетворена. Грех в лице Иисуса Христа был наказан. Дьяволу уже не было никакого варианта спорить с Господом Богом о спасении. Спасение было совершено. И Господь, вися на кресте, сказал: «Совершилось». Это спасение совершилось давным-давно, но оно может совершаться и сегодня. Каждый, приходящий ко Христу, через покаяние получает жизнь вечную и жребий со священными. И потому, дорогие друзья, давайте мы будем ценить пролитую кровь Господа нашего Иисуса Христа и любовь Господа Бога нашего. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Какие удивительные слова! И в этих словах есть святая истина, с которой невозможно спорить никакому грешнику. И теперь я хочу сказать несколько слов тому человеку, кто слушает эту радиопередачу. Дорогой друг, может быть, впервые ты слышишь Слово Божие, но оно обращено к тебе лично. Бог заинтересован в том, чтобы ты был спасен, чтобы ты не погиб, чтобы ты имел жизнь вечную. Бог не хочет тебя судить, но и ты не принимай свой суд на себя. Бог хочет тебя спасти, но и ты принимай в деле спасения активное участие. Не стой в стороне от Голгофы, не стой в стороне от спасения. Если Господь предлагает тебе жизнь, бери ее даром. Тебе не нужно платить за эту жизнь ничем. И пусть Господь благословит тебя, чтобы ты, уверовав в Иисуса Христа, получил вечную жизнь и вечно радовался с Ним в небесах. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В последнее время здоровье бабушки Лены ухудшилось. Сегодня ее пришлось увезти в больницу. После больницы Мария Петровна и дедушка зашли к Ирине Сергеевне.
1: Ну, кому еще налить?
2: Пожалуй, мне.
1: Давайте, дедушка.
2: Вот, спасибо. Свежий горячий чай так успокаивает и согревает мою душу.
1: Правильно, дедушка. Да. Ну, мне тоже, пожалуй, Ирина.
3: Давай.
1: Спасибо. Ой, после посещения этих больниц сразу как-то грустно становится.
3: Ой, не говори, Мария.
1: Как посмотришь, сколько еще страданий на земле и горя разного. Ну,
3: да.
1: Прямо плакать хочется. Сколько человеку приходится перестрадать, прежде чем он умрет.
3: Да.
2: Так жалко было оставлять Елену в больнице.
1: Да. Ой,
2: но что поделаешь, под старую жизнь такова, что никогда не знаешь, что тебе грядущий день принесет.
1: Да.
2: От этого появляется какое-то беспокойство, такое чувство беспомощности.
3: Да, вот эта беспомощность как раз, наверное, есть одно из самых неприятных чувств, которые человек испытывает в старости.
1: Да.
3: Постаревший организм начинает подводить, на него уже нельзя понадеяться, нельзя положиться.
1: Да.
3: Человеку странно.
2: Это верно. Нам-то еще неплохо. Слава Богу, жить можно с дочерью. Да и друг друга еще имеем. А каково тому, кто одинок, даже страшно подумать.
1: Да, и у вас еще уже есть надежда на Бога.
3: Да, самое главное.
1: А многие люди, помимо того, что одиноки, не имеют также никакой надежды на будущее, потому что не имеют Бога и не желают даже слышать о нем.
4: Хотя, встречаясь с глазу на глаз со смертью, даже самый упорный безбожник начинает молиться.
1: Да.
3: Интересно,
1: и ведь
3: да.
1: в старой пословице говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
3: Правда.
1: Так оно есть.
2: Да и в глубине души всякий из нас как беспомощный ребенок, который боится темноты и нуждается в отце.
1: Я в последнее время очень часто размышляю о величии Бога и Отца нашего, который в Сыне Своем Иисусе открыл свои объятия для всех беззащитных, слабых и одиноких.
3: Действительно, какое счастье все-таки иметь Бога,
1: да.
3: Правда?
2: О, это верно.
3: Все-таки верующие люди счастливые. Хоть и не знаешь никаких тонкостей богословия, но можешь в любую минуту и в любых обстоятельствах обратиться к Нему, получить помощь от Него.
1: Да.
3: И Он всегда рядом, близко, можно чувствовать Его присутствие.
2: О, слава Господу за эту милость Его.
3: Вот люди не понимают своего счастья, отказываются иметь такое счастье.
2: Хорошо бы никогда не терять своей близости с Иисусом.
1: Ой, это так важно.
2: Меня немного беспокоит духовное состояние Елены. Уж слишком беспомощной она стала.
3: Ой, бедная бабушка.
1: Да.
2: Стала сомневаться и отчаиваться. А ведь она зрелая христианка. Давно уже верит в Господа.
1: Да, человек сам по себе немощный, слабый.
3: Слабый, да.
1: Но представьте себе, наша Верочка нашла, чем утешить бабушку Лену.
3: Правда?
1: Слышали, что она сказала, когда бабушка начала сетовать о своей беспомощности?
2: Нет, не слыхал. Расскажи, как.
1: Ну, она сказала, Бог больше всех любит слабых и больных, потому что они больше всего нуждаются в его любви и помощи. Вот молодчина.
3: Вот как. И откуда у нее только такая мудрость? Просто удивительно.
2: Ну, она же так внимательно, всегда все слушает и упитывает в себя, как губка. Вот что значит молодая память и живой интерес.
1: Но ведь и нам Бог говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
3: Да. Но трудно стать детьми.
1: Да.
2: Да. приближение смерти снимает с нас одежды, собственных идей и заслуг, остается только великая милость Божия.
1: Да.
4: О милости так часто и много говорят. Но что на самом деле означает это красивое и звучное слово? Что такое милость?
3: Ну, в общем понимании, это такое доброе, человеколюбивое отношение к другим.
1: Да.
2: Милость – это прощение виновного. Это незаслуженный дар благодеяния.
1: Да.
3: Да, и снисходительность, благосклонность. О милости нам хорошо говорит рассказ о блудном сыне,
1: да,
3: в Библии, помните?
1: Точно. Да. Ведь по справедливости того блудного сына следовало бы наказать.
3: Да, разве это был сын? Он не достоин был больше носить имени сына. Но как велика была отцовская милость.
1: Действительно чудесно.
3: Вот так же и Божья милость к нам не имеет никаких границ.
1: Да.
3: Безмерная, великая.
2: Мне кажется, что некоторым непонятна милость Божья только потому, что они в таком положении, как старший сын в этой притче. Они не нуждаются в этой милости, потому что считают себя достаточно хорошими.
1: Очень интересная мысль. Ведь, наверное, поэтому такой человек и сам никого не желает миловать, и часто безжалостно относится к людям, и особенно к упавшим верующим.
3: Да, в том-то и беда, что порой мы всех и все судим, и
1: да,
3: такие уж мы требовательные. Так далеки бываем от настоящего милосердия.
1: И часто.
2: Но слава Богу, что его милосердие от этого не изменяется. Оно все так же велико, как океан, к каждому из нас.
1: Да, благодарность,
3: да,
1: нашему
3: слава
1: Господу.
2: Я особо как-то почувствовал эту великую милость Божию как раз тогда, когда Елену в больницу отвезли.
1: Да, дедушка.
2: Передо мной как бы прошла вся наша совместная жизнь. Кажется, так недавно все начиналось, а вот уже и к концу подходит.
1: Да.
3: Что поделаешь? Помните, как Яков пишет, что такое жизнь ваша?
1: Да.
3: Дар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
1: Да.
2: Но отрадно знать все же, что эта жизнь прошла как на ладони Божьей и под Его великой милостью.
1: Слава Господу!
4: Но человеку все же хочется иметь какие-то заслуги перед Богом.
1: Правильно! Это на самом деле так. Но нам надо помнить, что мы не способны по своей натуре ничего заслужить у Бога.
3: Да, Вадим.
1: Все наши заслуги во Христе.
3: Да, только во Христе. Только во Христе. И то, что наша жизнь при возрождении свыше меняется, зависит не от нас.
1: Да.
3: Это заслуга Христовой жизни в нас.
2: Да. Мы в сущности ничто без Христа. И если бы не Он, мы бы тоже погибли, как гибнет весь этот мир. Вот и опять возвращаемся к милости.
1: Да.
3: Но где же Верочка? Куда она пошла?
1: А она, кажется, смотрит, как там ваши новые соседи переезжают.
3: А, она любит смотреть, как люди переезжают.
2: Вот она успеет во всякое место.
1: Да.
3: Ой, каких соседей нам теперь Бог послал?
1: Да, интересно, что они за люди.
3: Я всегда переживаю за это, потому что все-таки с детьми.
1: Да.
3: Знаете, не все любят детей. Какие сложатся отношения?
1: У вас прежние соседи были очень хорошие.
3: Очень, да, хорошие. Такие хорошие отношения у нас с ними были.
5: Мама! Новые соседи уже приехали.
1: Ну вот, да, и она прибыла.
2: Ну и что нового там?
5: Ой, у них такое красивое кресло.
1: Да ну!
5: Вот если бы у нас тоже такое было.
3: Знаешь, Верочка, такое кресло очень дорого стоит. Так что мы обойдемся без таких кресел. У нас нет денег на такие кресла.
2: Но, Верочка, у вас же такая хорошая и уютная квартира.
1: Правильно.
2: По-моему, лучше и быть не может.
5: Да, дедушка, у нас хорошо, и половики такие красивые. Но было бы еще лучше, если было бы такое кресло.
2: Ну, конечно, было бы лучше.
5: Представьте, оно бы стояло вот здесь.
2: Да и дедушка когда-нибудь посидел бы, вероятно, на нем. Так ты думаешь, да, Верочка?
5: Ножки такие резные. Вот красиво было.
2: Вот уж ты проверила все так точно.
6: Да. Верочка, этой красоты ненадолго бы хватило у нас.
7: Да.
6: Достаточно пару раз твоему котенку поточить коготки об эти ножки, и они стали бы, знаешь, совсем ажурными. Да еще Мишка, да вас четверо.
7: Нет, Верочка, такая мебель для вас непрактична. Нет. Правильно, мама права.
6: Пришлось бы вам тогда выбирать или мебель, или Мишка с пушком. Что лучше?
5: Конечно, Мишка и пушок.
7: Ну вот и решили. Ну а как тебе, Верочка, понравились новые соседи?
6: Да, Верочка.
5: Тетенька такая гордая. Когда пушок выпрыгнул из моих рук и чуть не забежал в их квартиру, то она сказала: терпеть не могу кошек. Девочка, убери кошку, пока она не нагадила здесь. Она ведь и не гадит.
6: Ой, неужели с ними будут трудности?
2: Да, это вероятно. Но ничего, Господь поможет.
6: Верочка, а дети есть у них?
5: Есть. Такой длинный и тощий парень.
6: Вот как?
5: Как будто его 100 лет в погребе держали. Он такой тихий-тихий.
4: Я его, кажется, знаю. Это из нашей школы и на 2 класса младше меня.
6: Да.
4: Он-то ничего, а вот мамаша у него... Ужас. Ее все учителя немного боятся.
6: Да. Ой, неприятная новость.
7: Ну, ничего не поделаешь.
6: Да.
2: Вот вам хороший случай практиковаться в милосердии, в любви и в долготерпении.
6: Да, нужно молиться, чтобы Господь сохранил от всяких трений и неприятностей.
7: Да, ну, Господь вам поможет, Ирочка. Ты прекрасно умеешь ладить с людьми. Будем молиться, все будет хорошо.
2: Не переживай, все будет хорошо. Господь не оставит вас. Будем надеяться на Его милость.

0: Божья милость к нам чудесна, глубока, светла, чиста, изливается из сердца Искупителя Христа, говорится в хорошо известном христианском гимне. О Божьей милости говорили и Каратаевы сегодня.
1: О милости так часто и много говорят. Но что на самом деле означает это красивое и звучное слово? Что такое милость?
2: Ну, в общем понимании, это такое доброе, человеколюбивое отношение к другим.
3: Да.
4: Милость – это прощение виновного. Это незаслуженный дар благодеяния.
3: Да.
2: Да, и снисходительность, благосклонность.
0: Милость. Сколько раз мы слышим и произносим это слово, не задумываясь, откуда это слово произошло. Слово «милость» часто используется вне его первоначального контекста. «Помилуй Бог! Господи, помилуй! По Твоей милости все смеются надо мной! Сдался на милость врага!» Слово «милость» употребляется ежедневно, но редкий человек знает первоначальный смысл этого многоупотребляемого слова. Слово «милость» — библейское слово. Оно употребляется 166 раз в Библии, 128 раз в Новом Завете. Само понятие спасения человеческой души от гибели основано на слове «милость». И Слово Божие Библии мы читаем, как Бог, любящий и всемогущий, без всякой видимой причины, решил проявить свою любовь к недостойным людям, простя им их грехи. Этот акт прощения является выражением милости Божьей. Рассказывает случай о маленьком, всегда голодном мальчике-сироте, который ходил в деревенскую школу. Дети должны были оставлять свой завтрак и пальто в коридоре, где потом во время перемены они завтракали. В один день завтрак одного ученика исчез. Учитель строго спросил, кто взял завтрак этого ученика? Под конец поднялась худенькая дрожащая рука сироты. Взяв бич со стола, учитель приказал сироте выйти вперед для получения наказания. Когда мальчик стал перед классом, опозоренный, одинокий, виновный, низко опустив голову, дрожа всем телом и тихо плача, в классе наступила глубокая тишина. Неожиданно вперед вышел один из учеников, приятный на вид и хорошо одетый мальчик. Он сказал учителю: «Высеките меня вместо него». И перед всем классом, и перед глазами мальчика-сироты, он снял рубашку с себя и оплатил цену за нарушение закона. Жалость и сочувствие к однокласснику заставили его принять на себя наказание, которое ожидало голодного, всеми оставленного, нелюбимого сироту. Гораздо выше и больше была та жалость и сочувствие, та любовь, которая заставила Бога отдать своего Сына на казнь вместо нас, тебя и меня. Милость для Бога значила принятие на себя нашего наказания. Милость — это незаслуженная благосклонность. Что касается нашей вечной души, Бог оказал нам милость через спасение нашей души. Мы заслужили Божие осуждение и наказание за то, что раз за другим нарушали и нарушаем Божьи законы, за то, что оскорбляем других и грешим даже против своего собственного тела. Человек ничем не заслужил Божьего прощения. Но все-таки Бог послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за нас. И Христос пришел, и Христос умер за нас. И Своей искупительной смертью удовлетворил святость Божию. Верующий в Него освобождается от власти греха. Теперь Бог видит человека, омытого кровью Иисуса, совершенным, таким, как будто он никогда не совершал ни одного греха. Это, мой друг, милость к тебе, Божие помилование. В книге доктора богословия Роберта Шулера один преступник рассказывает свою жизненную историю. о которой впоследствии распространилось много разных вариантов. «Много лет назад, — рассказывает бывший преступник, — меня осудили и заключили в государственную тюрьму. У меня были прекрасная жена и чудесные

еще живешь по этому старому адресу. Если получишь это письмо, и если ты еще не нашла другого мужа, если существует хотя бы малейшая возможность для меня вернуться к тебе, то дай мне знать это таким путем. Я буду ехать в автобусе, который будет проезжать через наш городок. Я хочу, чтобы ты взяла кусок белой ткани и повесила его на ветку старого дуба, который растет при въезде в город. Когда автобус стал приближаться к городу, продолжал бывший арестант, я смотрел в окно с тяжело бьющимся сердцем и вдруг увидел этот старый дуб. На дубе висел не кусок белой ткани, а целая белая простыня, белое платье, белые мальчиковые брюки, белые наволочки. Почти все дерево было покрыто белыми одеждами. Любовь — это самое явное проявление милости. Сердце жены преступника было полно милости и любви к своему мужу. Бог относится к нам, людям, таким же образом. Бог обещал, что Он забудет и сотрет прочь наше грязное прошлое, нашу греховную историю, которую мы написали. Он обещал вырвать из книги нашей жизни все черные страницы и принять нас так, как принял отец блудного сына в Библии, когда он вернулся домой из далекой страны греха и распутства. Расточив буквально все свое имение, свою чистоту, сокровище своей души, расточив все, блудный сын пришел в себя, встал и пошел к отцу своему, от которого он ушел, взяв с собой принадлежащую ему часть наследства. Когда этот сын с пустыми руками, голодный, грязный, шел домой, он боялся, что отец скажет ему. Ему было так стыдно. «Как я опозорил себя и отцовский дом», — думал он. «Я уже не достоин называться сыном твоим. Отец, прими меня в число наемников твоих». Но когда он еще был далеко, повествует Библия, увидел его отец его, изжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец сказал, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Какой прием! Какая милость! Не отец был мертв, а сын. Не отец пропадал, а сын. Точно так же, как Бог не мертв, а человек в своих грехах. Человек в погибшем состоянии. Отец помиловал своего сына чудным образом. Бог таким же образом милует каждого кающегося и приходящего к нему человека. Твои грехи не могут быть так велики, чтобы Бог тебя не простил и не помиловал. Божие сердце полно милости к тебе и в этот час. И эта белая ткань, висевшая на дубе, это Божий единородный Сын Иисус Христос, висевший на кресте, распятый ради твоих грехов. Распятый Христос — это верный знак тебе, что твой небесный Отец окажет тебе теплый прием. Он примет тебя в свои любящие объятия. Но я хочу еще дополнить, что ты получишь Божье прощение и помилование только когда ты с кающимся сердцем придешь к Нему. Милость будет оказана только тому, кто готов сказать, «Боже, я согрешил против неба и пред Тобою, и пред людьми. Я не заслужил Твоего прощения, но прости меня по милости Твоей. И благодарю Тебя, Боже, я вижу Твой знак милости и прощения. Я вижу крест, я вижу Христа распятого ради меня. Это, мой друг, твой первый шаг живой веры.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Но вначале давайте вспомним, о чем мы слышали в прошлый раз. Чарльз Спёрджен сравнивает ветер со Святым Духом. Он говорит, «Думаю, вам известно, что в древнееврейском и в древнегреческом языках используется одно и то же слово для описания ветра и духа. Поэтому наш Спаситель, образно говоря, на крыльях ветра, наставлял ищущего Равина на глубокие истины Божии. Он использовал понятие «ветер», чтобы закрепить духовную истину в разуме своего собеседника». И в этом мы видим подсказку для учителя. Он должен внимательно относиться к языку, подбирая такие слова, которые помогут ученикам понять и усвоить учение. «Дух дышит», — сказал он. Но он использовал бы те же самые слова, если бы он хотел сказать «ветер дует». Ученые могут изучить, откуда и почему дуют пассаты. Но они не могут сказать, почему флюгер на шпиле церкви повернулся сегодня утром с юго-запада прямо на восток. Разные движения воздуха по-прежнему остаются тайной для всех, кроме бесконечного Яхве. Такой же тайной окружено действие Духа Божьего, чья сущность недоступна человеческому пониманию. Пронесшись над хаосом, он произвел гармонию, но кто скажет, как он действовал? Он сошел на Деву и приготовил тело для Сына Божьего. Но кто способен объяснить это? Он есть и помазание, и утешение, и залог, и освящение для святых. Но как он все это дает нам? Он ходатайствует за нас в соответствии с волей Божией. Он живет в нас и наставляет нас на всякую истину. Но не только о тайне хотел рассказать нам Спаситель, используя образ ветра. Он также хотел научить нас, что действия Святого Духа божественны. Кто может сотворить ветер? Самые тщеславные земные правители не стали бы пытаться повернуть, а тем более послать ветер. Ветер дует, где хочет, потому что Бог направляет его, не позволяя человеку задержать его. Так и Дух Божий. Любое действие Духа определяется только всевластной волей Бога, и человек не может внести в это никакого своего вклада. Так можно сказать и о могущественных действиях Бога. Глубокая мысль о том, что наше спасение находится полностью в руках Бога, должна смирять нас перед Ним. Если бы у меня сейчас была в руках моль, я мог бы раздавить ее, и никаким образом она не смогла бы спастись от меня». Каждый грешник находится в руках Бога, более того, он находится в руках разгневанного Бога. И единственное утешение в такой ситуации заключается в том, что он находится в руках Бога, который ради имени Иисуса проявляет милость к самым падшим людям. Грешник, Бог может послать тебе Святого Духа, если ему будет угодно. Но если он скажет «оставь его», то твоя судьба предрешена». Разве вы не трепещете от этого? Разве вам не хочется закричать «Боже, будь милостлив ко мне!» Он услышит твой крик, грешник, ибо не было еще такого, чтобы к небу возносился искренний крик, каким бы слабым он ни был, и Бог не ответил на него, послав мир и утешение. Не играйте с днем благодати». Не ожесточайте свое сердце каждый раз, когда слышите обличение, потому что человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Ибо если он закроет дверь, то никто ее уже не откроет. Если он опустит железный засов, вы навеки будете заперты во мраке упрямства и отчаяния, став навсегда узников своих пороков. Грешник, если Бог спасет тебя, то вся слава за это должна будет принадлежать Ему, ибо у Него есть полное право поступать во всем по своему усмотрению. Он говорит: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Но мне кажется, я еще не раскрыл смысла сравнения Святого Духа с ветром. Разве оно не указывает на разнообразие методов Святого Духа, которые Он использует для обращения и возрождения людей? Дух дышит, где хочет. Теперь подумайте о различной силе ветра. Сегодня днем казалось, что ветер поломает все деревья. Бывают времена, когда окружающая природа смолкает настолько, что мы не чувствуем ни малейшего дуновения ветра. Так же бывает и с Духом Божиим. К кому-то из нас он пришел, как несущийся сильный ветер. «О, как рвалась наша душа! Мой дух был подобен морю, вздымающемуся гигантскими волнами. О, с какой разрушительной силой его ветер прошел через мою душу! Всякая надежда во мне пригнулась к земле, как деревья во время бури». Прочитайте историю обращения Джона Буньяна. С ним было то же самое. Вспомните Мартина Лютера. Его обращение было похожим. Я мог бы назвать сотни имен людей, с которым Святой Дух пришел как ураган, сметая все на своем пути, которые встретили Бога в буре. К другим он приходит настолько нежно, что они не могут даже сказать, когда впервые Святой Дух коснулся их. Ветры различны не только по силе, но и по направлению. Я уже говорил несколько раз о том, что ветер часто меняет свое направление. Возможно, никогда не было двух ветров, которые бы дули абсолютно в одном и том же направлении. Святой Дух приходит с разных сторон. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, что иногда Дух Божий дышит с огромной силой в одной деноминации христиан. Затем он внезапно оставляет ее и работает с другой группой верующих, наполняя ее собой и делая весьма плодовитой. Иногда дух дует с кафедры, за которой я стою. Бог благословляет меня ради вашего спасения. Бог повелевает этому ветру дуть так, как ему угодно. Он также действует через разные места Священного Писания. Для вас оказался благословенным один отрывок, но для моего обращения понадобился совершенно другой. Кто-то из вас был приведен ко Христу страхом, кто-то любовью, кто-то настойчивостью. Ветер дует так, как его направляет Бог. Он создал четыре стороны света и использует все румбы компаса. Да будет его имя благословенным за это. И разве ветры не различаются по своему качеству? Мало кому из нас по душе восточный ветер. Мы рады, когда дует ветер с юга. Растительность, похоже, больше любит юго-западный ветер. А сильные воздушные потоки северо-востока могут привести нас к вымиранию. А если северный ветер будет дуть достаточно долго, то вымерзнет вся страна. Также и Святой Дух Божий обладает разными качествами. В «Песне песней» он веет нежным дыханием любви. Но обратитесь к пророкам, и вы увидите, что тот же самый дух яростно дует угрозами и обличениями. Иногда он обличает мир в грехе, правде и суде. Это северный ветер. А другое время он открывает Христа грешнику и дает ему радость и покой. Это южный ветер, который дует мягко и несет с собой исцеление для несчастных тоскующих сердец. Все же сие производит один и тот же дух. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Во-вторых, мы подумаем об аналогиях между Святым Духом и результатом действия ветра. Голос его слышишь. Да, мы слышим. Ветер иногда завывает так, словно это моряки кричат из глубин моря, или их матери плачут о них. Так Святой Дух заставляет людей ощутить горечь греха и плакать и рыдать, словно о смерти первенца. Голос его слышишь. О, благословенный звук плача! Ангелы радуются об одном грешнике, кающемся. Иногда ветер приходит со звуками торжества. В окне словно стоит арфа Иола, а ветер, перебирая ее струны, извлекает из нее прекрасную мелодию торжества. Так и Святой Дух иногда дает нам веру, наполняя нас уверенностью, радостью и миром. Иногда ветер приходит с другим звуком, звуком борьбы. Вы, возможно, обратили внимание на это сегодня днем. Мы, жители городов, слышим такой ветер чаще, как будто великаны дерутся высоко в небе, словно два воздушных моря в ярости столкнулись друг с другом и со страшным грохотом обрушились на невидимые скалы. Святой Дух иногда наполняет душу и вступает в великую борьбу с плотью. О, какое мощное противодействие Он оказывает неверию, похоти, гордости и всякому злу! Голос Его слышишь. Те из вас, кто знает, что такое жизнь с Богом, знают, когда надо выходить на сражение со своими грехами. Когда вы слышите шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, тогда вы поднимаетесь на борьбу с грехом. Иногда ветер дует так, словно он никогда не прекратится. Он проносится мимо, прорывается сквозь строй деревьев, унося поломанные ветви, переваливает через Альпы, вызывая сокрушительные лавины снега, и дальше продолжает свой путь. Он уносит с собой все слабое, сломанное, неживое, стремясь вперед к какой-то невидимой цели. Так иногда и Дух Божий проносится через нас, словно Он хочет унести нас к нашему наследию, которое мы обязательно обретем в будущем, унести нас прочь от равнодушия, бесплодия, от всего, что стоит на нашем пути. В такие времена мы не жалуемся на холодность молитв и не мыслим свою жизнь без общения с Богом. «Все могу» — это наш победоносный крик, когда мы несемся на крыльях ветра. Голос Его слышишь. Я надеюсь, каждому из вас доводилось слышать этот голос во всей его силе, великолепии и могуществе, так что ваши души уносились от вас. Но ветер не только производит звук, как, впрочем, и Святой Дух. Он совершает и определенную работу. Только подумайте, что ветер может сделать сегодня вечером? Возможно, где-то посреди океана судно летит по волнам почти с голыми мачтами. Матросы изо всех сил стараются взять рифы, убрать паруса, но ветер рвет их и уносит в открытое море. Ломаются мачты, команда выбивается из сил, чтобы сохранить судно, но они понимают, что такой шторм им не выстоять. Корабль налетает на скалы, и происходит крушение. О, Дух Божий — это великий сокрушитель ложных надежд и плотской уверенности. Я видел, как Дух Божий налетал на грешника, словно шторм на корабль в море, и грешник спускал флаг своей гордости, убавлял все паруса плотской самоуверенности, а затем рубил и саму мачту ложной надежды. Но корабль шел дальше, пока не налетел на скалы и не пошел ко дну. С тех пор человек больше не осмеливался надеяться на свои заслуги, ибо он видел, как они потерпели крушение под напором сильного ветра. Не забывайте также, что ветер — великий низвергатель. Он всегда нацелен на все высокое. На улице между домов можно укрыться от сильного ветра, но взберитесь на колонну или на купол собора Святого Павла и попробуйте укрыться от него там. Спуститесь в долину, ветер вам не страшен. Нижние ветви деревьев почти неподвижны, в то время как вершины раскачиваются из стороны в сторону. Ветер — великий низвергатель, и тоже можно сказать о Святом Духе. Всякий раз, когда он видит человека на возвышении, он повергает его на землю. Каждую высокомерную мысль он заставляет склониться перед величием его могущества. И если у вас есть какие-то надменные мысли сегодня, то не сомневайтесь, что Дух Божий унизит их, сравняет с землей. Но пусть это не пугает вас. Очень хорошо, когда ветер раскачивает наши надежды, и таким образом испытывает их. И лучше, когда от ветра сотрясается наша самоуверенность. И как прекрасно, что ветер освежает воздух. Швейцарские долины наполнены тяжелым воздухом, который вызывает множество болезней у жителей этих долин. Они пьют хинин, и, встретив их, можно увидеть большие шишки на их шеях. В огромной долине в Британии можно встретить сотни больных людей. Причина их болезни кроется в том, что воздух неподвижен. Они постоянно дышат тем же воздухом, которыми до них дышали их отцы. Между двумя цепями альпийских гор нет движения воздуха. Атмосфера практически не обновляется. Но когда по этим горам проходит сильная буря, она приносит с собой благословение жителям долин. Так и Дух Божий приходит и очищает от злых помыслов и бесплодных фантазий. И хотя нам не нравится ураган, он все же несет нашей душе здоровье. Ветер — великий ревизор сущности вещей. Пронесясь по улице, он поднимает кучи мусора. Солома, бумага и прочая мелочь, не имеющая веса, не лежит на месте. Весь этот мусор не выдерживает порывов ветра. Но куски металла, камни и прочие тяжелые предметы лежат неподвижно. Крестьянин отделяет пшеницу от сора потоком воздуха, подбрасывая пшеницу в воздух. Легкая шелуха улетает, а очищенное зерно падает вниз. Так и Святой Дух обладает огромной силой, способной испытывать людей и показывать, чего они на самом деле стоят. Посмотрите на лицемера. Вот он прошел испытание и считает себя искренним человеком, в котором нет лжи. Но порыв небесного ветра срывает с него все покровы. Он оказывается легче соломинки. Он не может найти себе покоя, бежит из одного убежища в другое, но не может найти желаемого, ибо ветер гонит его. «Нет мира нечестивым», — говорит Господь Бог. Такому же испытанию подвергаются и учения людей. Божественный ветер обрушивается на них. Выстоят ли они или будут унесены прочь? Можете ли вы держаться этого учения в присутствии Бога? Можете ли вы держаться за него и найти в нем тихую гавань во время бури? Или это учение красивые выдумки для солнечных дней, когда все спокойно и ясно? Выдержит ли оно грубые нападки врага, когда Божий Святой Дух будет очищать вас своим оздоровляющим воздействием? У настоящих христиан и здравых учений есть некий балласт, вес. Их нелегко поколебать и сдвинуть с места. Но пустословы, называющие себя верующими, и неглубокие доктрины уносятся ветром, когда Господь дует на них дыханием своего духа. Испытывайте себя, проверяйте свои учения, от Бога ли они. «Что общего у мекины с чистым зерном?» — говорит Господь. «Пускайте глубокие корни, и вам не будет страшна ни знойная засуха, ни разрушительный ураган. Не похож ли дух на ветер в способности развивать характер человека? Люди, путешествуя по знойной обочине жизни, покрываются таким слоем пыли, что их почти нельзя отличить от самой обочины. Но когда они взбираются на вершину Голгофского холма, тогда с небес сходит ветер, который сдувает всю осевшую на них пыль. О, ничего не сравнится с общением со Святым Духом. Когда заходит речь о противодействии суете деловой жизни. Некоторые люди покрываются золотой пылью, и их почти не видно за ней. Ни о чем, кроме денег, они не могут говорить. Золото, золото, золото, золото, мысли заняты только этим. Я ничего не имею против денег, когда они занимают правильное место в жизни. Но мне не нравится, когда люди живут только ими и только ради них. Я всегда стараюсь гнать прочь неизменный дух, стремящийся лишь к накоплению денег, но не всегда я побеждаю. Дух Божий заставляет человека увидеть свое безумие, отвести деньгам должное место и научиться превыше всего ценить христианские добродетели, прославляя ими Бога. пусть никогда ваша деловая хватка или профессионализм не затемняют и не прячут ваше христианство. Если вы позволите этому произойти, тогда Дух Божий придет к вам, чтобы сделать вас чище, и в этом деле Он не проявит никакой милости, но из любви к вашей душе очистит ее и придаст блеск благодати Божьей, производящей свою работу в вас. Я также вижу мысль о взаимодействии человека и Святого Духа в христианском служении. Заметьте, не в спасении, а в служении. Богу было угодно сделать нас своими сотрудниками и даже помощниками, как в деле нашего собственного спасения, так и в деле спасения других людей. Представьте себе величественный корабль. Не паруса ведут его по морю, хотя без них он не смог бы достичь желанной цели. Ветер гонит его вперед, но ветер не смог бы это сделать, если бы корабль не был оснащен мачтами и реями, на которых крепятся паруса. Однако и это не все. Матросы искусно оснащают судно, и оно буквально летит по волнам. С таким ветром оно вскоре достигнет небес. Остановитесь и посмотрите, как ветер несет его вперед, словно оно живое. Так бывает и с человеческим сердцем, когда дух находит душу, готовую принять его поддержку. Тогда он помогает расти в христианских добродетелях и добиваться успеха в христианском служении. Он дает силы выдержать любое противостояние, и вы достигаете спокойной бухты, в которой бросаете свой якорь. Без него мы не можем делать ничего, без нас он не станет делать ничего. Мы должны проповедовать Евангелие всякой твари, и в то время, как один сеет, а другой поливает, Бог дает рост. Мы должны совершать свое спасение, но Бог производит в нас и желание, и действие по своему благоволению. Мы должны пойти и завладеть землей при помощи меча и копья, но перед нами посланы шершни, которые изгоняют врага. И Иерихон падет благодаря божественному чудесному вмешательству, но в этом деле найдется работа даже для бараньих рогов. Армия мадиатян будет уничтожена, но от нас требуется крик «Меч Господа и Гедеона!». Всю славу мы воздаем Богу, но все же прибегаем к помощи каких-то средств. Каждый, кто, подобно Нейману, хочет исцелиться, должен найти иорданскую воду. Для исцеления Иезекии необходимо был пласт смоков. Но в конечном итоге только Дух является великим целителем и обновителем своего народа Израиля. Урок предельно ясен. Ветер вращает мельницы, сделанные людьми, а Дух благословляет усилия людей, венчает успехом их труд, утверждает дела рук наших и постоянно напоминает нам, что рука прилежных обогащает, и что кто не работает, тот пусть и не ест. Еще одна мысль приходит мне в голову в связи с ветром и человеческими усилиями. Она заключается в следующем. Люди полностью зависят от той работы, которую ветер совершает для них. Человек отдан на милость времени, силы и направления ветра. Мы уже рассуждали с вами о независимости ветра, но сейчас мы подойдем к этой мысли с более практической стороны. Пароход, благодаря работе двигателя, может плыть куда угодно. Но парусник выбирает время и курс направления в зависимости от ветра. А когда его паруса безвольно повисают, он вынужден ждать очередного порыва ветра. Моряк, путешествие которого зависит от ветра, бросает беспокойные взгляды на топ-мачты, где находится флюгер. Он следит за небом, чтобы знать, чего ждать от погоды. Ему не надо было бы так беспокоиться, если бы у него был паровой двигатель, при помощи которого он мог бы плыть к цели наперекор ветру. Бог делает нас полностью зависимыми от времени и способа проявления своего могущества, вынуждает постоянно обращать взор к небесам. Блаженно ожидать Бога, не отрывая взгляда от Его рук и спокойно полагаясь во всем на Его волю. Братья, станем выполнять свое дело верно. поставим все паруса, будем делать все на пределе человеческих способностей и человеческой мудрости, и терпеливо пребывая в совершении добрых дел, будем ждать щедрого порыва Духа, не ропща на то, что Он медлит, и не забывая ждать Его каждое мгновение, чтобы Он не застал нас врасплох, придя к нам в угодный Ему час делать то, что Он посчитает нужным делать. Мой дорогой слушатель, часто ли слышащий мой голос, приступивший ли порог этого дома впервые, я бы хотел, чтобы в твоих ушах зазвенел один вопрос. Знаешь ли ты Духа Божьего? Если ты не имеешь Духа, то ты не Его. Должно вам родиться свыше. Господи, что значит «должно»? Не имеешь ли ты в виду «можно»? Нет, вам должно родиться свыше. Разве это не означает «вам разрешено»? Нет, вам должно. Когда человек говорит «должен», то смысл этого слова зависит от человека, который его произносит. Когда Бог говорит «должен», это всегда означает одно и то же. Впереди адское пламя. Не хотел бы ты избежать его? Тебе должно родиться свыше. Небеса сверкают славой. Не хотел бы ты наслаждаться ею? Тебе должно родиться свыше. Верующий обладает удивительным миром и невыразимой радостью. Хочешь ли и ты обладать ими? Тебе должно родиться свыше. Неужели я не получу ни крошки с того стола без рождения свыше? Нет, не получишь. Не получишь ни капли воды охладить мучительную жажду, если ты не рожден свыше. Это обязательное условие. Бог никогда не изменял его и не изменит. Тебе должно родиться свыше. Должно. Но что будет на самом деле? Чья воля превозможет? Твоя или Божье? О, пусть Божье должно потрясет тебя до глубины души, и ты склонишься и скажешь: «Господи, если мне должно, тогда я готов. Я готов до такой степени, что мне должно родиться этим вечером. Или я Христов, или умереть. Я стучу в дверь Твоей милости». И мне должно войти в открытую дверь. Я хочу войти в открытую дверь. Не отпущу тебя, если не благословишь меня. Ты, Господи, говоришь «должно». И я тоже говорю «должно». Должно вам родиться свыше. Да совершит Господь это должное в каждом из вас во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Святой Дух уподоблен ветру» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». До свидания, до следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу. Потом тайком от мамы начал выпивать. И, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели. И многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме. Но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное – быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь. Но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: И ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь... Мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошелся.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать.
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. Я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую в последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только себе, ему пофиг.
0: Мам... Ты не могла бы мне занять немного
2: Мама,
0: денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин – безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит, а тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон, не стесняйся. Мы еще не совсем закончили ремонт, но уже проводим здесь по средам и воскресеньям службы. Если захочешь найти меня, я всегда тут.
0: Я очень благодарен вам за участие.
4: Я почувствовал, что тебе необходима поддержка.
0: По правде говоря, я уже много лет не жил, а так существовал. Мне было глубоко безразлично, увижу ли я следующий рассвет или не увижу. Да разве это имеет значение? Близкие отказались от меня еще много лет назад. Жена бросила. У меня была хорошая работа на судоверфи в Норфолке, но я потерял ее из-за наркотиков. Сейчас остался у разбитого корыта.
4: Иисус поможет тебе, Дон.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
4: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных. Нет ни единого. Мы все грешники. Грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
4: Если ты попросишь его и будешь этого очень желать, давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
4: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю тебя за то, что ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой твоей непостижимой любви и твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю тебя, Иисус, за смерть, которую ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
4: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
4: Ну, как у тебя дела?
0: Да, Ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
4: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
4: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
4: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
4: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
4: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит. Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
4: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
4: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею! Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе.
4: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
4: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
4: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
4: А ты когда-нибудь слышал о передаче «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
4: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
4: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь. У меня было пара сотен долларов на счету. Я их снял и

0: Никто никогда не прощал меня так, как вы.
1: Бог простил тебя на кресте. Он любит тебя. Дон не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
0: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
1: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
0: Но я не хочу. Я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
1: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
2: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
3: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
4: Да. Вот он.
3: Что? У тебя есть машина?
4: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
3: Дон, как тебе добры.
4: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
3: Да? Это просто чудо.
4: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
3: Ты же знаешь, что да.
4: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
2: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
4: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
1: Хорошо еще, что ты остался жив.
4: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
1: На кухне, плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
4: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
1: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
3: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
4: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста, я умоляю тебя, прости.
3: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
1: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
4: Я понимаю.
1: Единственный, кого ты

0: действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться, и отныне полностью посвятить себя Иисусу.
1: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
0: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Исаии, глава 15. Пророчество о Моаве. Так, ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Мадевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и на площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопиет Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Яацы. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве, бегут из него к Сигору, до третьей Еглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик, потому что воды Немрима иссякли. Луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Еглаима плач его, и до Беер-Елима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16. Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоею, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Мааве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля Есивонские оскудели, также и виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера. Расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елеала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование. И в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Маав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, то ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Мааве издавна. Ныне же так говорит Господь, через 3 года, считая годами наемничьими, величие Маава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава 17. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царство Дамаскова с остальною Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день, умалится слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что и по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберутся колосья в долине Рефаимовой, и останутся у него, как бывает при оббивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспомнил о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен. Они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра, и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю и в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте, ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя, ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и грозд начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, и все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь воссядет на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем. И разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут в смущении, обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цаанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цаанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения. Они ввели в Египет в заблуждение, и во всех делах его подобны тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день Египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он поставил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. 1 назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснений, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их. И Господь явит Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Глава 20.

в год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чреслами в посрамлении Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы?» Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что видит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской. Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, от лука натянутого, от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Бог Израилев.
Глава 22. Пророчество о долине видения. Что с тобой? Что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе. Как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня. Я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы, и Елам несет колчан. Люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова. Собираете воды в нижнем пруде и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда, а на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего, и столкнут тебя с места твоего, и свергнут тебя со степени твоей. И будет в тот день: призову раба моего Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем всякая слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем, ибо Господь говорит. Глава 23.
пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в домы. Так им возвещено из земли Киттийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки. И был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц, когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его. И сказал: ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир, на 70 лет в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу. Не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Глава 24. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то и с госпожою ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет,
Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями. Горько секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при оббивании маслин, при оббирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне! Беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют! И злодействуют злодеи злодейски! Ужас и яма! И петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель. И беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет, и будет в тот день. Посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25. Господи, ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое. Ибо ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены, как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы,
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь. На Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его, ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах». Глава 26. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоящий город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать на земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами. Но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его, как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой,
войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Вдохновенное свидетельство Крестителя о Христе.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29-30 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня».
0: Когда-то Креститель наконец осознал, что Святой грядет не для того, чтобы в гневе осудить и погубить человечество, а чтобы понести на своих плечах грехи всех людей. Поэтому он и принимает крещение в знак того, что будет осужден Богом вместо всего рода человеческого. Итак, явление Господа не сопровождалось гневом и уничтожением. Напротив, Он принес мир и прощение. И стоя на рубеже эпохи Ветхого Завета, Креститель получает возможность заглянуть в мир Нового Завета и увидеть, как все больше и больше приближается любовь Божия, и она уже почти водворилась на месте гнева Божьего. Это начавшееся в нем коренное изменение совершило настоящий переворот в мышлении Иоанна Крестителя. Когда на следующий день Иисус подошел к Иоанну Крестителю, тот, указывая на него, воскликнул: «Смотрите, уразумейте, вот он, тот самый, о котором я говорил вам». Присутствующих не сразила молния, перед ними не явились воинства грозных ангелов. Одни лишь решительные слова Крестителя возвещали всему народу, что этот человек и есть сам победоносный Господь. Этот муж из Галилеи и есть чаяние народов, надежда мира. В то же время Иоанн не допускал укореняться в сознании людей ложным представлением о Христе. Он не желал, чтобы люди продолжали лелеять давно сложившийся образ Мессии как политического вождя, пламенного реформатора и военачальника. Поэтому Иоанн Креститель никогда не называл Иисуса Мессией или Христом, а только Агнцем Божиим. Все ожидали проявления льва из колена Иуды, могущественного и славного победителя, но увидели смиренного и кроткого Агнца, внешне подобного другим людям. Иоанн же, исполненный Духа Святого, громким голосом прорек: «Сей человек, Иисус, понесет на себе грех мира, Он избранный Агнец Божий, Он исполнит все жертвоприношения и обряды, Он один имеет силу и достоинство быть посредником между Богом и людьми, ибо в Нем сосредоточена могущественная любовь, способная взять на себя зло всего мира. Он свят и непорочен, и даже если Он понесет на себе грех всего мира, то все равно останется святым». Итак, не знавший греха, стал грехом ради нас, чтобы мы в нем стали праведностью Божией. Это свидетельство Иоанна Крестителя – одна из вершин Евангелия от Иоанна и кульминационная точка всей Библии. Иоанн постиг, что слава Иисуса заключается в его готовности страдать за нас.

0: от первородного греха, переданного нам по наследству. Иисус в самом деле совершил непревзойденное искупление. С тех пор, как Он пришел в наш мир, Агнец Божий с самого первого дня страдал от развращенности человеческого рода. Но Он не отвергал запятнанных грешников и не смотрел свысока на гордецов. Он любил всех, не пренебрегая даже так называемыми отбросками общества. Он знал тяжесть их уз и безмолвно нес их бремя, не популяризируя себя и не трубя перед собой. Он готов был умереть за них. Когда Иоанн Креститель засвидетельствовал об Агнце Божьем, то принес слушавшим его людям весть о том, что их теперь миновал гнев Божий, ставший участью одного лишь человека, Иисуса из Назарета. Он – жертва Божия, Агнец Божий. Возможно, присутствующие недоумевали, как это один человек может понести на своих плечах осуждение всего человечества. И хотя слова Иоанна в какой-то степени приоткрывали людям понимание совершившегося, те едва ли были в состоянии постичь крестную жертву Иисуса Христа. Чуждым было для них, что Божий план исполнится в Иисусе. Иоанн Богослов уже в третий раз повторяет первоначальное свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус способен совершить это славное спасение, так как Он – не просто человек, а предвечный Господь. Креститель сказал: «Этот человек больше меня, потому что он сущий от века». В этих его словах открылось, что Слово стало плотью, чтобы умереть за нас и примирить нас с Богом. Иисус испокон веков обладал великой славой. Но сердцевиной этой славы, ее силой, была его любовь, явленная на кресте. Когда Иоанн Богослов писал «Мы видели славу его», то он прежде всего думал именно о невыносимых муках распятого на кресте Иисуса. В них явилась величайшая любовь, которой Господь освободил нас, недостойных грешников, от вечной гибели. Молитва. Помилуй нас, святый Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Прости нам грехи наши, вечный Божий Сын, воплотившийся в нашей немощи. Мы поклоняемся Тебе, ибо Ты возлюбил нас и своей крестной смертью сделал нас совершенными. Господь Иисус, мы любим Тебя и благодарим Тебя, ибо Ты пришел к нам не как судья, а как Агнец Божий. Мы верим Тебе и верим в то, что Ты взял на Себя грех всех людей в нашей стране. Дай же нам мудрость, чтобы мы смогли всем рассказать о том, что Ты их спас. Аминь. Вопрос 18. Что значит выражение «Агнец Божий»?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 31 по 34 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Бог призвал Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иоанн должен был приготовить путь Господу и указать на него людям. Для этого он и крестил, причем одной из характерных черт его крещения было то, что кающийся народ готовился к встрече с Христом. Бог сам говорил с крестителем и обещал ему, что он воочию узрит то, чего прежде никто не видел, то есть увидит, как во время крещения Дух Святой сойдет на избранного Христа и почиет на нем. Особенно важным было именно то, что Дух почил на Христе. Все пророки Ветхого Завета

Советы были вдохновляемы Духом Святым лишь на определенное время. Относительно же Христа Бог обещал, что Он будет непрерывно исполнен Духом Святым, указывая на то, что Христос Сам являлся источником этого Духа, исполняющим Божьей властью всех, кто верует и кается. Только теперь, когда они рядом стояли в водах Иордана, оба, молодого возраста лет 30, вдруг бесшумно отверзлись небеса. Не было ни раската грома, ни блеска молнии. И в тот же миг Иоанн увидел Святого Духа в виде белого голубя, сходящего сияющих в лазурной синеве небес, как символа мира, кротости и чистоты. Святой Дух не подчиняется закону земного притяжения, так как нисходит с небес, а не от мира сего. Он не вызвал у Иисуса обморока. Иисус не упал в воду без сознания, совсем нет. Этот мирный, божественный дух тихо размахивает крыльями, ведь само его естество нежно. Он жалеет, милосердствует и сострадает. Дух Святой – сам Бог. Он явился в виде сияющего белого голубя и не сошел ни на Иоанна Крестителя, ни на кого-то из кающихся и молящихся людей. Он сошел прямо на Иисуса и почил на нем. Это было для Иоанна Крестителя обещанным знамением и бесспорнейшим доказательством того, что этот человек, Иисус из Назарета, превыше всех пророков и всего творения. И от осознания того, что перед ним сам предвечный Господь, которого он так ожидал и которому готовил путь, Иоанна охватил трепет. Нам неизвестно, какие мысли наполнили его в те минуты. Что он говорил и делал, но надо полагать, что он, несомненно, исполнился благодарности и поклонения. Как когда-то еще в утробе своей матери Елизаветы, когда он взыграл от радости, почувствовав приближение Марии с младенцем Иисусом под сердцем. Тогда же из уст Елизаветы потоком полились слова хвалы и поклонения в духе Господу, который есть и грядет. Евангелие от Луки, 1 глава, с 36 по 45 стихи.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

И будет, Божьи дети встанут, и все придут к лицу Христа. О, как тогда хвалой воспрянут в сердечной радости уста! И юноши, и старцы, дети, все облеченные в весон, с ветвями пальмы в чудном свете тогда стекутся на Сион. Господь обрадует и примет своих возлюбленных детей, с них поношение Он снимет и слезы их сотрет с очей. Там плача никогда не будет в той дивной родине святой, но каждый скорби все забудет, благословляя жребий свой. Там уж никто ни мук, ни боли не причинит им никогда, и тот, кто был гоним в неволе, освободится навсегда. Там нет и призрака страдания, и смерть вовеки не придет. Там свет Господнего сиянья не помрачится, не зайдет. Они не будут уж томиться, не поразит их больше зной, но будут вечно веселиться, как сад, упитанный водой. И светом ярким освещает Господь там избранный народ. Он утомленных напояет живым потоком тихих вод. Он им на пажитях прекрасных покой от всех трудов пошлет. Для них в селеньях безопасных там радость над головой взойдет. Они, как камни, воссияют в венце владыки своего и как светила заблистают вовеки на земле его.

Нагорная беседа. Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошлись ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей, нема пред ним речь людская, но весь народ, ему внимая, познал и благ земных чету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и не злобив, кто сердцем чист, миролюбив, кто от людей невинно страждет, кого поносит в клеветах и злобным словом оскорбляют, кого за правду изгоняют, им будет мзда на небесах. Гонимы были и пророки, людскую злобу и пороки он кротким словом обличал, он покаяние призывал, за не созрело смерти семя. И настает и близко время, когда воскреснет бренный прах, когда все, сущие в гробах, глас Сына Божия из тлена, услышав, снова оживут, или в жизни тленную, или в суд, тогда восплачут все колена, женой рожденные, тогда померкнет солнце, мглой одето, луна не даст ночного света, и за звездой спадет звезда, и силы неба содрогнутся, и с трубным звуком понесутся по небу ангелы зывать. Всех, Сыном Божьим избранных, он поучил не избирать путей широких, врат пространных, водящих в пагубу, входить в сень жизни узкими вратами и трудно тесными путями, не осуждать, благотворить, родить о скорбных неимущих, благословлять врагов клянущих и ненавидящих любить.

Псалом 51. Что хвалишься злодейством сильный, Господь всегда путя со мной. Он обезвредит мрак могильный своей любовью неземной. Язык твой режет, словно бритва, ты в жизни любишь только зло, но оградит меня молитва, чтоб солнце радости взошло. Ты любишь гибельные речи, в коварстве ты не устаешь, и оправдаться тебе нечем за лицемерие и ложь. Все праведники боятся и посмеются над тобой, как над великим святотатцем, всегда готовым на разбой. Он полагал в богатстве крепость, в злодействе укреплялся он, но это грех, беда, нелепость, бесовский пагубный закон. Я, как зеленая маслина, я уповаю на тебя. Ты бережешь меня, как сына, с дней отрочества возлюбя.

Псалом 60. Снова вопль мой к Тебе от пределов земли. Возведи меня, дивный Господь, на скалу. Ты, прибежище мне, мои скорби внемли, преткновение постав беспредельному злу. Чтобы жить мне без страха в жилище Твоем, обрести тишину под надежностью крыл, утолить мою жажду Ты дашь водоем, дни царя Твоего милостиво продлил. Да пребудет он вечно пред Богом своим, будет милость Твоя для него без конца, и я буду Тобою навеки храним с окрыленной душой, не печаля лица.

Иду к тебе. Звенели звезды, листья падали, кресты застыли, как в строю, в немецком городе Висбадене, на русском кладбище стою. Нет, не меня, как падали, бросили, я все, что было, бросил сам, и на холме, на плыве просени, стою, открытый небесам. Пусть заблудился в мире западном, и все совсем наперекос, пусть потыкаюсь я и падаю, но я иду к тебе, Христос.

Открытые двери. У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеем с ним. Как мало себя мы знаем, нам бремя нести невмочь. Над нашим родимым краем висит атеизма ночь. И здесь свет горит неярко, и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами озарены.

Притча о богатом. На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю: все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся, у тебя лежит именья много, на годы многие, гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь, несчастный, кому останутся твой дом и труд напрасный?

Он придет. Все испытано, оценено и взвешено. Человек без Бога очень мал. И летит какой-то тройкой бешеной. Этот мир в открывшийся провал. Да, теперь уже не остановится. Кто-то след кричит ему: лети. Только тот, кто сердцем Богу молится, по-иному следует пути. На исходе время быстротечное, все слышней Спасителя шаги. Не с того ли против слова вечного так ожесточаются враги? В полдень, ночью или в утро раннее звук трубы поднимет весь народ. Велики Христа обетования для того, кто ждет Его приход.

Мудрость. Кто-то сказал, не знаю, чьи это были слова. Мудрость — это седая старческая голова. Кажется, так и было долгие годы, века, к свету малых водила старческая рука. Только и часто бывало, мудрости не было в ней, мудрость даже не знала, чья голова сидей. Сколько их было на свете, старых, упрямых глупцов. Господи, сделай, чтобы дети стали умней отцов. Сделай, что все печали жизнь навсегда унесла. Так, чтобы мудрость в начале, а не в конце была.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Он знал заранее о муке и о предательстве, он знал, и палачам святые руки без противления отдавал. И грех пронзал святое тело, а душу смех толпы терзал, и вечность о бессмертии пела, а он перед толпой стонал. Душа искала милосердия, любви просила, как воды. Кресту окаменелых сердцем вели кровавые следы. К Голгофе торопились люди, спешили видеть смерть и боль. Он знал заранее, так будет, и нас он закрывал собой от грозных стрел врага людского, от наказаний за грехи. Он знал и то, что Божье слово и эти породит стихи. Галина Вольф.

Дорогие наши читатели, уже завершая работу над этим номером журнала, мы вдруг остановились и обрадовались. Мы просто взяли и 60 выпущенных номеров журнала разделили на 6 годовых. И получается, что мы прожили с вами вместе уже 10 лет. 10 трудных и благословенных лет. В предпасхальные дни далекого 2000 года родилась наша сестра и постучалась в ваши сердца. Благодарим вас за поддержку. Благодарим Господа, что Он позволил нам столько лет возвещать о Его голгофском подвиге и Его воскресении для каждой кающейся души. Верим, что и дальше поведет нас Его святая и всемогущая рука. Редакция.

Слово редактора. Ищет душа Голгофу. На Голгофе царила суета. Вспыхивали блики фотоаппаратов, хоть и сдержанно, но все же довольно громко гудела толпа. Люди пришли посмотреть. Пришли посетить и вычеркнуть из своего списка посещения туристических достопримечательностей в Израиле еще один любопытный объект. И даже те, кто пришел сюда, чтобы не только посмотреть, но и купить освященные икону, свечу, другие атрибуты вероисповедания, кто шептал слова заученных молитв среди этого гама и суеты, положение не спасали. Голгофа жила своей туристической воркотней и знаменитостью. Вокруг было много глаз, шепота и фотографических бликов, а нужно было только одно — молчание. Молчание и тишина. Тишина и задержка дыхания от понимания величия и бесценности этого места поклонения. Нет, не этого земного, приукрашенного, раззолоченного ныне руками человеческими, а того, что входит в душу, разрастаясь там болью и невозможностью понимания. Только незамечаемые слезы воспарившей благодарности имеют право литься здесь. Только бесценный елей спасенного сердца может благоухать и смягчать здесь израненные судьбы. Только прикрытые от невозможного внутреннего света глаза могут видеть настоящую Голгофу и то великое, что на ней свершилось. Распятая любовь собой защищала и до сих пор защищает своих палачей, нас с вами. Ведь это и мы в своем безумном ослеплении гоним вновь и вновь эту любовь по дороге скорби на Голгофский холм. И нет никакой разницы, где находится этот холм распятия любви — в Калифорнии или Казахстане, в Японии или Германии. На этом нашем холме не сверкают блики фотографических вспышек, нет и текущей к нему нарядной толпы туристов. Своими грехами и беззакониями, своими делами и помыслами мы до сих пор распинаем Бога на кресте. Распинаем Его любовь, пролившуюся однажды кровавым дождем на Голгофском лобном месте. Предательство — имя тому, что мы называем атеизмом, дарвинизмом и воскресным христианством. Только вдумайтесь, сам Бог пошел на страшную муку на кресте за нас. Он платил за наши грехи собой, своей кровью. Он, безвинный, был оставлен Отцом Небесным в одиночестве умирать на кресте. Так как святой Бог не мог видеть Христа, в котором сосредоточились все преступления мира, весь ужас и жестокость чужого зверства. Он, Христос, добровольно взял на себя весь этот кошмар. Перед небом именно Он стал виновником всего совершенного на земле, всеми злодеями мира. Он заслоняет собой каждую человеческую душу, пришедшую к Голгофскому кресту, чтобы раскаяться и воззвать о прощении. И тогда кровь Агнца Божия омывает такого грешника. Вы хотите сказать, что вы не злодеи, не убийцы, не насильники, но сам Господь сказал в Своем Слове: «Все согрешили, и все лишены славы Божией, и нет исключения здесь». Ни для кого. Все нуждаются в Голгофе. Не в той праздничной, что благоухает ладаном и сверкает золотом и фотографическими вспышками, а в той, сокровенной, которая возникает внутри каждого сердца, если оно, это сердце, вдруг заплачет о своей бесприютности в этом мире и виновности перед небом. И тогда торжественно и нетленно придет к вам Голгофа Господа нашего Иисуса Христа. Придет Его светлое воскресение, Его великое восшествие
и торжество над смертью и злом этого мира. Прислушайтесь к своей душе. Она ищет свою Голгофу. Она ждет встречи со Христом. Она стремится в великую и прекрасную вечность, которую изначально предназначено ей проводить в присутствии самого Бога. Доверьтесь своей душе. Она зовет вас к Голгофе, зовет склониться перед тем, имя которому — Искупитель. Галина Вольф.

0: воскресший в любви воссиял. Стихи наших читателей. Эти стихи писали непрофессиональные поэты, но у всех у них есть хорошая профессия, любовь к Богу и к людям. Сегодня мы отдали первые странички пасхального номера журнала этой любви.
1: Унижен, избит, пред Пилатом предстал он в терновом венце. О, люди, воздали ль вы плату за смерть на позорном кресте? Ты, царь иудейский, скажи мне, народ твой предал тебя мне? Иисус отвечал: мое царство, оно не на этой земле. На то я, всей мир появился, чтоб слушали слово мое, чтоб истины свет воцарился, разрушив сомнение твое. Пилат величавый и грозный, вины никакой не найдя, сказал иудеям серьезно: «Я к Пасхе отдам вам царя». Но слышится крик возмущения: «Распни его! Пусть он умрет! Вараве даруй ты спасение!» Ужасная смерть настает. Да сбудется слово пророка, как агнец безгласен он был, он наши грехи и пороки святой своей кровью омыл. Безвинный, он умер за грешных, воскресший в любви воссиял, в мирском этом мраке кромешном он светом для ищущих стал. Екатерина Будякова, Россия.

0: духовной жаждой одержимый, сюда, на Пасху, для торжеств, народ пришел из разных мест к воротам Иерусалима, между двумя особо третий крест. Живым с него никто не снимет. Забыл народ, как некогда на шест Моисей змею вознес пред ними. Забыл народ, как от змеи укуса спасались уязвленные в пустыне, терзали на Голгофе Иисуса грехом ужаленные ныне. Распят он твоего спасения ради. Взгляни на крест. Победа в этом взгляде.
1: Михаил Бурчак, Россия.

Боюсь привыкнуть к благодати, как привыкают к телефону, уюту, тапочкам, кровати. Боюсь хотя бы час не помнить о том, как падал пот кровавый, когда на камне Гефсимании молился царь вселенской славы и чувствовал уже заранее, как будет больно рваться кожа и от плетей, и от гвоздей. О, Ава, очи, если можно, избавь меня от чаши сей! Предвидя и позор, и муки, просил отца о снисхождении, в молитве воздевая руки, и страх прошел, как наваждение. А если бы в тот миг Христа отец забрал в сиянье выси, и на Голгофе нет креста, боюсь представить и помыслить. И каждый день, чуть-чуть взрослея, по лестнице от даты к дате, иду к Иисусу Назарею, боясь привыкнуть к благодати. Александр Лукьяненко, Рассказово, Россия, прислала Нина Мельцер.

Знайте, люди, утро, солнце встает над лугами, новый день настает над землей. Это утро в веках отразилось, ведь Христос победил, Он живой. Эта весть и сегодня несется, и пуста та могила сейчас. Смерть и жало в тот день проиграла, а Христос победил, нас Он спас. Да, воскрес Он, и это ведь счастье, мы свободны от тьмы роковой. От Голгофы до самой могилы смерть считала, что выигран бой. Но Христос воссиял в силе Духа, Он разбил смерти грозный указ, и сегодня в единстве мы скажем: совершил это все Он для нас. Он воскрес! Знайте это, все люди! Жизнь с Иисусом пусть бьется ключом, и сегодня мы всех призываем быть в союзе с воскресшим Христом. Борислав Цымбал, Омск.

0: В Гефсиманском саду горько слезы лились, в Гефсиманском саду словно кровь капал пот, и все люди давно уже спать улеглись, лишь не спит Иисус, он к Отцу вопиет. В тех слезах столько боли, печали и мук, в тех слезах и мольба, и любовь. Он за нас с тобой слезы томлил, о мой друг, и за нас ему под ноги капала кровь. Он готовился скорбную чашу испить за людей, за все Божье творение. Его завтра должны ко кресту пригвоздить. Как же дорого всем нам далось искупление! В Гефсиманском саду плакал горько Христос, там готовился к страшным он мукам тогда. В Гефсиманском саду он пролил столько слез, чтобы слезы мои не лились никогда.
1: Ольга Май.

0: увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда.
1: Воскрес! Воскрес! Ликует все живое. Воскрес! Трепещет сатана. Брат, это из-за нас с тобою тогда была жизнь отдана. Жизнь Иисуса Назарея, Творца земли, морей, небес. Давай с тобой, благоговея, провозгласим: Христос воскрес! Родник воды живой пытались камнями злобы завалить, но как жестоко просчитались. Родник тот вновь ключом стал бить. Не так ли, дерево срубая, хотят жизнь смертью победить? Но поросль веры молодая взойдет и снова будет жить. Он, смертью смерть поправ навечно, прославил своего Отца, чтоб в нашей жизни быстротечной мы с Ним остались до конца. Так вознесем же, аллилуйя, такому чуду из чудес, воскликнем, ближнего целуя: Христос воистину воскрес! Владимир Пелевин, Россия,

0: Тихие беседы. На этом месте вы услышите оригинальную запись Якоба Виби, сделанная специально для радиопередачи еще несколько лет тому назад.
1: Мир вам всем во Христе Иисусе, дорогие слушатели, ибо Он есть мир наш. И в книге пророка Исаия 55:8 Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Так Бог во Христе совершил чудное для нас непостижимое спасение через воплощение Сына Своего и учение, страдание и смерть, воскресение и вознесение. Сегодня хочется обратить наше внимание на последние слова, сказанные Господом Иисусом на Голгофе перед смертью на кресте. После смерти кого-либо из наших близких и любимых мы нередко можем слышать вопрос: какие были его или ее последние слова? Как видно из последних глав всех четырех евангелистов, Спаситель на Голгофе перед смертью говорил немного, так как уже почти все им было сказано относительно воли Божьей и спасения человечества. Христос наш Спаситель страдал добровольно и, страдая, никому не угрожал. И когда Его распинали на Голгофе посреди двух злодеев, то Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Да, во-первых, Иисус просил прощения у Отца Небесного за распинающих Его, а также за всех нас, когда мы не знаем истину и оскорбляем Своего Спасителя. В ответ на просьбу одного из повешенных злодеев: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Как коротко и ясно: прощение и оправдание, без упрека, и спасенный разбойник в раю. При кресте Иисуса стояла мать Его. Увидев ее и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, вот сын твой». Потом говорит Иоанну: «Вот мать твоя». Как видно, Иисусу не безразлична была будущность матери своей, а также молодого ученика. Когда же шестого часа по девятый была тьма по всей земле, то Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» В нашем христианском гимне «Взойдем на Голгофу, мой брат» мы поем: «Отец мой, зачем ты оставил меня?» И ответ гласит: «О, брат мой, чтоб принять тебя и меня, пойдем перед ним». Бог как бы отвернулся на мгновение от невинного и безгрешного Иисуса, обезображенного паче всякого человека грехами и беззакониями всего мира. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, и воины, наполнивши уксусом губку и наложили на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, он, истекая кровью, сказал: «Совершилось! Совершилось спасение для всех людей». Так, видимо, было угодно благодати Божьей, чтобы Иисус вкусил смерть за всех, и за претерпение смерти увенчан вечную славою и честью от Бога и всех спасенных. После того, как померкло солнце на 3 часа, и завеса в храме разодралась посредине, Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Из этой, хотя и короткой, но очень назидательной голгофской проповеди Христа мы можем многому научиться, а именно: молиться за обижающих и гонящих нас, прощать и любить врагов наших, и познавать, что Иисус есть Господь, и что все обращающиеся к Нему о помиловании будут с Ним в раю. Мы также должны перед своей смертью позаботиться об остающихся в живых близких и знакомых. Когда мы бываем в беде, будем всегда молиться: «Боже мой, зачем Ты оставил меня? Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Жажду свою будем всегда утолять у Христа Спасителя, который всем приходящим к Нему дает воду живую даром. Будем дорожить спасением, которое Христос так тяжко совершил, испив чашу страданий, дабы мы могли вкушать вечерю Господню и тем самым приобщаться к крови и телу Христа, возвещая смерть Господня, доколе Он придет. Да поможет нам всем Господь быть верными Ему во всем, чтобы на небесной перекличке по милости Господней и мы с вами встретились. Аминь.

Ну как праздник? Наступали пасхальные дни. Готовились к празднику все, кто как мог. Главное, чтобы покрасить яйца. И как нарочно, яйца к празднику дефицит. Заодно чуть ли не 50 копеек. Ну ничего, кому не зайдешь, какой-то пирог есть и, конечно, крашеные яйца. Праздник в разгаре. Все бегут с утра в храмы, чтобы отдать священнику пару крашеных яиц, кусочек пирога, чтобы он помолился над едой, и чтобы весь год было хорошо, и чтобы никакой беды не случилось. Священник освятит, значит, можно есть. Весь город в движении. Все приветствуют друг друга. Христос воскрес! А как хорошо на служении! Но вот праздник прошел. Все идет опять своим чередом. А на работе все спрашивают, ну, как прошел праздник? В нашей комнате отдыха на столе изобилие еды. Санитарки принесли, что осталось от праздника. И одна из них рассказывает, я слушаю, и мне смешно, но пока молчу. Ко мне приехали родные и близкие. Ну, думаю, продукты есть. Только готовить надо. Детям подарили подарочки. Было весело, все нарядные. Ну вот, все готово. Все уже и проголодались. Накрыли на стол. Все так красиво, культурно. Хорошего вина не забыли. Сели за стол. Время 6:00. Дело идет к вечеру. Кто-то из мужчин взял яйцо, чтобы с кем-нибудь побить другое, у кого крепче. И тут вспомнили. Да мы же не были у священника. Что делать? Как же мы все есть будем? Нам не будет удачи весь год. Кто-то уже начал есть, да и рюмки были налиты. Все выбежали из-за стола. Время 6:30. Кто что схватил со стола? А главное, яйца и хлебное. И скорее в машину. А храмы открыты только до 6:00. Приезжаем, а священник уже один. «Ой, — говорю, — пожалуйста, осветите яйца, и что принесли?» Конечно, он не отказался. Мы дали ему по десятке, и только тогда со спокойной душой поехали домой. И только в 7:30 сели есть. Вот было смеху. Спрашиваю ее, «А что вы, не помолились перед едой и не сказали друг другу «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» «Нет, мы ничего не сказали!» «Ну тогда зачем вам этот праздник? Лишь бы исполнить обряд?» «Ну так надо! Все так делают! Мы знаем, что Иисус воскрес, и все!» Мне было жаль их. Такой великий праздник! Иисус доказал нам, что над ним никакая смерть не имела власти. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы, верующие, также оживем в последний день. Это самый лучший подарок – жизнь вечная с Иисусом. Поэтому радость наша – воскресение Иисуса Христа. Лидия Зиньют.

Он мне простил. Он любит нас отцовской любовью. Господь Иисус, для нас Он был рожден. Он спас меня своей пречистой кровью. За грех мой истязуем осужден. Я шла к кресту в заплатанной одежде, и гнет греха давил меня и жег. И лишь в Иисусе я нашла надежду, и этот гнет Он сбросить мне помог. Должна бы за грехи я смертью расплатиться, а Он пошел и в муках пролил кровь, чтоб мне от всех грехов освободиться. И это ли не Божья любовь? Он мне простил, я это твердо знаю, но больно мне, что снова я грешу. Я мучаюсь, все это осознавая, иду и вновь прощения прошу. И поднимаясь каждый день на гору, где так страдал Господь мой Иисус, лишь только в нем я нахожу опору, всем своим сердцем я к нему стремлюсь. Я так слаба, во мне так мало веры, Господь мои сомнения разреши. Уже стою я к вечности в преддверии, ты только устоять мне помоги. Лилия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».